человека пришла помощь от Господа. Получили помощь из врачей. Тоже через них, но от Господа. Получили помощь непосредственно где-то в дороге какая-то авария. Не надо говорить, что повезло. Мне повезло. Или в рубашке родился. Никто из нас в рубашке не родился. Все мы пришли нагие в этом мире. И таким же отойдем. Ну, правда, немножко чуть-чуть по-другому будет, когда хоронить нас будут. Но, тем не менее, сегодня Слово Господне напоминает нам, чтобы мы, когда слушаем Слово Божие, не считали, что Бог предъявляет нам какие-то требования, ну, невыполнимые. Невыполнимого Бог никогда никому не предлагал, не советовал и не будет советовать. Он прекрасно понимает, на что мы способны. Поэтому пусть сегодняшнее слово ляжет на наше сердце, чтобы мы обогатились, что не только наш разум, но и в сердце положили вот это слово. Потому что когда оно в сердце лежит, человеку трудно грешить тогда. Практически невозможно. А когда оно только в голове, ну, у нас уже выбор есть, что делать надо, как это надо. Потому что, знаете что, уже не в сердце. Понимать понимаем, а воспринять не можем глубоко, и поэтому и огорчения бывают, и проблемы, и трудности, и все бывает. Просто напомню с прошлого разбора 62 главы. Вы помните, приготовляйте дорогу, равняйте дорогу, ну, и поднимите знамя для народу. Какое знамя для народу есть? И знамя надо мной какое? Любовь. Если вы любите друг друга, соблюдьте заповеди мои. И почему узнаю, что вы мои? Если будете, что делать? Любить друг друга. А любить-то не на словах любить. На словах мы все любим и крепко любим. А вот делом, не только языком, но делом и истиною. Вот это будет и видно всем тогда. А когда на словах жизнь совсем по-другому, это что-то не совсем то, что надо. Не совсем то, что надо. Поэтому пусть Господь поможет нам поднять и это знамя. Чего сегодня не хватает людям, то это любви настоящей. Теплого участия. Я не раз напоминал этот текст Писания. Вообще не текст Писания, а само событие. Что сегодня людям нужна человеческая теплота, дружеские отношения. Вы помните, я напоминал случай с Давидом. Когда он состарился, то что с ним было, помните? Не мог согреться. И кому ему дали? Ависагу Сунамитянку. Может, кому-то по своему распутству сегодня что-то думает на эту тему. Но там совсем по-другому идет речь. Я, когда эту тему излагал, я говорил так. Неужели ему не могли поставить печку дополнительно Давиду? На печке? Или ванны не могли ему, чтобы ноги парить? Для царя что за проблемы? Отдельный дом могли построить за короткое время. Но ему нужна была человеческая теплота. И сегодня не скажешь о нас на сегодняшний день, что мы без хлеба, что мы нагие, не одетые, что не под крышей живем, но человеческой теплоты не хватает нам. Нам нужна человеческая теплота. Деньгами рану душевную не заклеишь? Нет, не получится эти вещи. Они просто... Кажется, сегодня люди говорят, за деньги можно купить все. Не купишь все. Нужна человеческая теплота. И когда вы скажете, помните другое место Писания? Если вы скажете кому-то, идите с миром, грейтесь, и что? И питайтесь, но не дадите им потребности, то что польза с этих разговоров всех? И поэтому мы сегодня пытаемся обогреть всех. На основании Писания. Итак, будем делать добро всем, а наипаче кому? А почему-то своим поверить, почему-то своим поверить. Потому что у нас приходится, нам придется жить в вечности вместе.
которые не свои по вере, мы можем обогреть их до гроба, и все. А здесь, когда на земле живем, мы же готовим себя, чтобы жить с теми, с кем сегодня в церкви находимся, и в вечности. Если мы будем холодные отношения между нами будут, мы никогда в одно место не попадем. Если мы будем иметь претензии друг к другу, обиды друг на друга, унесем их в могилу, однозначно, что в одно место не попадем. Кто-то пойдет в рай, а кто-то пойдет в ад. Уже кто это будет? Ну, вы знаете, что мы часто думаем, что я прав, а может, я и не прав. Но Бог разберется, кто прав. Но если между нами конфликты будут неулажены, значит, кто-то не войдет. В одно место не... И попадем в одно место, тут только в ад. Там все будут. Вот почему нам надо сегодня слушать Священное Писание и думать. Это же не просто в церкви. Ходили там, обходили друг друга, перешли в другую церковь, конфликты были, и все. Вроде проблемы решили, ничего не решили. Их решать надо на месте здесь. А если разбежались по разным, я не говорю, что не надо, пожалуйста, идите, куда, кому хочется, куда. Но причина почему, вот в чем причина вся. Если не было здесь мира, то вы и там не будете его иметь. А здесь придется наладить, пройдет время. Мы со всех концов земли, со всех церквей придем в одни ворота. В одни. А там уже... Ну, я уже эту тему не буду вести, я немножко уклонился с ней, но, наверное, это сегодня надо, чтобы мы здесь на земле, покуда здесь живем, навели порядок во взаимоотношениях друг с другом. Иначе, если я голову набью Священным Писанием, так грубый такой разговор веду, буду знать все, но не поступать по ним, то какая польза с этого? Какая польза с этого? Только для осуждения. Поэтому... Нужно просто смириться иногда. А больше ничего не получится. Но я просто обращаю на это внимание. Скажите, ччере Сиона, грядет Спаситель твой. Там ччере Сиона, а ты нам их, грядет Спаситель твой. Награда его с ним, и воздаяние его перед ним. И то, и другое идет. Поэтому будем благодарить Бога, если здесь, на земле, получаем воздаяние за свое плохое. Ну, слава Богу. Но есть же такое место Писания. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Речь не идет о том, чтобы Бог уничтожил. Нет, вот такое возмездие, вот наказание такое. Если выдержали без ропота, смирить, поблагодарили Бога. Господь, благодарим Тебя, что Ты наказываешь меня. Мне не хочется быть наказанным в вечности. А в вечности перехода не будет. Попал туда вечное наказание. Потому лучше потерпеть здесь, в вечность пойти чистым, чем впоследствии здесь. Свое как бы отстоять, свои мнения, свои взгляды, еще что-нибудь свое, и погибнуть. Какая польза? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза с этого? Никакой абсолютно. Ну сколько у нас жить осталось еще на земле? Ну, посчитайте. Здесь уже мало-мало сегодня, кто бы через рубеж не перешел, кто бы уже еще ни с горы не спускался. Это 40 лет, и уже если взять по большому счету, ну как по большому счету, сегодня есть долгожители 100 лет, но это единицы, а так вообще 70-80. 70 лет прожил, считай, 35, уже с горы спускаешься. А если за 70, ну что ж тут уже осталось? Ну что тут осталось? И чем мы еще дорожим так сильно? Не хотим к Богу идти. Чем? Ну нечем же, нечем, совершенно нечем. Вся жизнь искалечена иногда бывает. Все в плаче провел, да в невзгодах родишься. Да. Чем дорожить? Не понимаю. Не понимаю, чем люди могут так дорожить. Но потому я и обращаю на это внимание. Спаситель твой грядет, награда его с ним, и воздаяние его перед

Правда, иногда святым называют презрительно. Ну, святой нашелся. Но это ж не такая обстановка рисуется здесь, назовут народом святым. Увидят святость в обхождении, увидят, что Господь с ними, и назовут их святым народом. Народом святым, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным, городом неоставленным. Бывает такое время, когда нам кажется, Бог нас оставил. Ну, на время, чтобы проверить, чтобы испытать, чтобы характер открылся, каков он есть на самом деле, хотя бы для нас самих. Богу мы откровения не дадим, какие мы есть. Он и так знает нас хорошо. А вот самих себя иногда и надо узнать в обстановке, которую Бог создает и допускает, и допускает. И тогда и видно самому себе, кто ты есть на самом деле. Город мне оставлен. Я прочитал 63 главу Исаии уже. Я просто немножко экскурсию сделал в прошлое, чтобы завязаться с этим. 63 глава Исаии. Читаю первый стих самый. «Кто это идет от Едома, в червленых рызах от Вассора, столько величественно в своей одежде, выступающую в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Знаете, насколько много здесь написано? Обратите внимание на каждое слово. Наверное, и не получится и у меня на это обратить внимание. Кто это идет? Кто? Ну, если мы уже почитали вести, то знаем, кто это идет. Кто изрекает правду, кто сильный, чтобы спасать? Ибо нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Он единственный мог сказать, я буду спасать. Правда, политики сегодня все спасают. И все обещают многое. И, наверное, не лгут, хотя чтобы так было, но не получается все так, как хотят. Не получается. Поэтому вот здесь, а все-таки стоит вопрос, кто это идет? Вот самый первый акцент, кто идет? Нам тоже не безразлично, кто к нам идет, кто к нам звонит, кто к нам стучит у дверь, правда? Хорошо, когда это друзья приходят, а когда какие-нибудь аферисты приходят, а когда приносят что-то продавать, а в самом деле говорят, там, знаете, чуть не золотые горы стоят, там это сделано, как сегодня наш брат Ваня говорит, у бабы Зощи в подвале сделано, говорят, Мадеин там, и что где-то, а на самом деле то нет. И вот стучат, предлагают, покупают люди, а вообще обмануты оказываются, потому что не разобрались, кто идет. И когда Иисус пришел на землю, тоже многие не разобрались, кто к ним приходил. И результат какой? Унизили, распяли, оплевали и в гроб положили. Но мы сегодня благодарим Бога. Таков был план Божий, чтобы нас спасти. Оказывается, за нас это все Он принял, не за себя. Сам Он никакого греха никогда не сделал. Но вот кто идет? Вот как нам сегодня разобраться, кто идет? Трудно. Надо, наверное, слух иметь очень тонкий, духовный, чтобы разобраться, кто идет. Я что имею в виду? Мы все сегодня ожидаем, что будет перемена. Кто-то придет. И кто-то обращает внимание на скорое пришествие Господа. Но говорит, но я не вижу пока что этого. Все идет хуже. Но у него есть шаги свои. Нам надо слух духовными, чтобы видеть его работу, которая сегодня делается. Он же описал в Священном Писании, какие будут признаки его пришествия. Написал? Написал. И будет так, как было во время Лота. Будет так, как было во время Ноя. И будут знамения солнца, луны и звезды, и море вышумит и

возмутиться, любит издыхать от страха бедствий, грядущих на всю Вселенную. Помнишь это? Но надо все-таки слух иметь и зрение, чтобы видеть, что-то. Вот признаки дал его пришествие, значит, скоро уже. Но люди назначают дни пришествия. Но этого же дня никто никогда не знает. Но шаги его слышны. Чтобы слышать шаг, зрение не надо. Надо слух хороший иметь духовный. Я помню, когда-то, знаете, брата Петю Копейку, его отец был часовым мастером. Он на слух определял все поломки, идеальный слух был в часах. Не надо было ему разбирать часы. Он глянул, к уху положил, и знаешь что? Вот то и то, то и то, то и то. Вопросов не было никаких. Открывает точно слух. А вы знаете, я сегодня уже не слышу, как часы ходят вообще. А чтобы мне разобраться, где у них поломка, я вообще не способен на это. А у другого есть слух, он чувствует, слышит. Я придумал один второй пример. Такой немножко, может, это не юмор, то в самом деле было в нашей церкви, может быть, лет 20, может, больше, лет 30 назад, наверное, было. Я просто не называю этих сестер, они в хоре пели. У каждого хора есть ведущий голос, наверное, вы знаете. Ему дают ноту, и одна из сестер, которой ведущий голос был, она сфальшивила сразу. И хористы весь псалом мучились, никак не могли. Потом даже после пения, после собрания, говорят, ну вот этот молодец. Все сбились, одна Райка правильную ноту взяла и тянула до конца, вот молодец. Она-то избила всех с толку. Но в глазах людей она вот, вот молодец, Райка, до конца выдержала. Все сбились, а она не сбилась. Вот попробуйте доказать сегодня нам всем, кто сбился, а кто не сбился. Свой слух у них был. Вы знаете, наш же слух был. Я помню, когда-то у меня была сестра младше меня. Она пела все псалмы на один голос. Все псалмы на один голос. А второй брат был у нас в Бресте тоже. Приехал там в зоопарк. И подошли дети к клетке. Ну, а этот лев зарычал, говорит, ну, говорит, рычит, как наш папка поет. Вот, пожалуйста, вот слух. Хороший брат, все нормально, проповедник ценный, отличный, но слуха нет. Нам все надо иметь духовный слух, чтобы не попадаться на чьи-то уловки. Это ж так просто все. Слух. Я хотел бы другие примеры проводить, но уже не буду их проводить в сегодняшний день. Но нам называется, кто идет к нам, что он нам несет, и время, куда идет. Это две различные ветви рассуждений. Но мы сегодня знаем, что пришествие Христа близко. У нас есть духовность, может быть, не идеальный, но все-таки что-то видим. Что-то видим. Есть слух. Можем разобраться, что, в каком время мы сегодня живем и к чему нас Господь готовит. Но! Что бы ни было в промежутке между пришествием Христа, но пришествие Христа принесет нам великую радость, потому что слава Богу и благодарение. Все может быть в нашей жизни. В промежутке все бывает, но в конце будем иметь великую радость. И так же написано, и когда увидите все то сбывающимся, что знайте, что близко при дверях. Поэтому пусть не унывают наши сердца от того, что мы видим, от того, что мы слышим. Может быть, даже это усугубится в отрицательном направлении, но, тем не менее, мы должны смотреть на пришествие Господа Иисуса Христа. Чем труднее будет на земле, то это сигнал, что тем ближе пришествие Христа. Так написано. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни, за что мы должны благодарить Бога. Ну что, что будет, то будет. Кого-то застанут труды, кого-то не застанут. Ну что ж, Бог имеет свою судьбу в отношении каждого нас. Не свою, а нам определил судьбу, я имею в виду. И будет так, как Он определил. Лишь бы нам устоять и стать достойными, так сказать, христианами, не потеряя своего достоинства христианского. Вот в чем вся проблема. Кто это? Идет все-таки.
Вот идет. Не стоит без дела, идет. А ведь так бывает часто в нашей жизни. Говорят, некоторые считают, тут медлит Господь с исполнением обетования. Помните? Медлит, то остановился. Говорит, не медлит Господь с исполнением обетования. Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А мы говорим, стоит и ничего не делает. Делает. Он идет. Но, тем не менее, идет. Это же о нем написано здесь. Вот самый первый текст Писания, первый стих Писания 63 главы. Идет. Ну, идет от кого? От Едома. В червленых рызах от Васора. Ну, вы знаете, как это от Едома идет? Здесь о Христе написано, почему от Едома? Он же шел не от Едома, не от потомства Исава вошел. Он шел из колена Иуды, из народа израильского был. Почему он идет от Едома? Потому что Едом означает закон. Едом – это Исав. У Иосифа было, вернее, Яков и Исав, было два сына. Яков был младше Исаака. А Исав был старше. Но старше потерял первородство по немощи плоти. Помните? Пришел усталый, голодный, и тут же Яков предлагает пищу. А что мне говорит в этом первородство? Отдай первородство. И второе место Писания говорит так. Закон был ослаблен плотью. Помните? Закон был ослаблен плотью. Поэтому Иисус шел из времени закона, и Он сам исполнял закон. Ему самому не надо было его исполнить. Он был святой. Он его исполнил за нас, потому что нам никому было бы не под силу исполнить его. Если те древние его не исполнили, не могли просто исполнить и все. Он единственный исполнил его. За нас исполнил. Поэтому отменил? Да, отменил. Но как отменил? Не просто отменил, он исполнил его за нас. Так что ж, помните, написано, что ж мы говорим, в Иисусе Христе закон отвергаем? Нет, мы его утверждаем. Он за нас исполнил его. А нам дал гораздо более высокий потенциал. Поэтому вот здесь написано, Иисус шел от Едома. Едом красный обозначает. Вы знаете, по закону столько крови пролили. Это ужас. Во время закона, да, чуть что, и сразу же проблемы. И когда Яков с Исавом жили вместе у отца, они были братьями и дружили. Как только Яков согласился против Исава, что сразу Исав сказал? Я убью моего брата Якова. Вот пройдут дни плача по отце, убью. Закон, значит, закон есть закон. И стали как? Убежал Яков. И покуда он не примирился с Исавом, покуда Господь эту работу не довел до конца, он не мог прийти в свою землю. 20 лет Господь его не оставлял, благословлял его. Защищал от Лавана честь свою. Он его обманывал очень часто. И Лию отдал ему вместо младшей. Значит, поглядел, не ту дал. Сколько ты меня обманывать будешь? То скот забрал, то еще что-то. И в конце концов, за 20 лет набрал столько скота. Не оставил его Бог. Но... Проготовил ему встречу с Исавом. Все у тебя хорошо, но ты еще не примирился с братом. Все. Вот тебе стада, вот тебе все, но должен примириться. И все. Яков по-своему это все рассчитывал. Дары посылал и так далее. И господин его называл. А после Исав сказал ему, у меня своего много, брат мой. Да, ну понимаешь, ты меня этим не взял. Но когда... Господь благословил его в этой борьбе. Помните, там с ангелом он боролся, у этого брода и Иовока при переходе. Уже тогда совсем все поменялось.
Я не раз говорил, то очень не один раз повторял эту истину. Шел в свою землю, шел по плану Божию, по Его повелению, возвращайся в свою землю. Кажется, ну что, Господи, куда ты меня ведешь? А потом, о, вот тебе еще одна преграда. Идешь, иди, ну давай наводи порядок. Наводи порядок. Потому что если бы, вот кажется, ну почему? Меня ж Бог благословляет. Яков сказал, почему здесь Исав? Меня ж Бог благословляет. Да, благословляет, но готовит тебя к примирению окончательному. Иначе ничего не получится. Пусть нам не закрывают глаза те наши благословения, которые мы и сегодня получаем. Но если мы знаем, что это у нас не порядок, если мы его не уладим, ничего не получится. Ничего не получится. Поэтому вот в этом смысле слова есть очень ценно. Он идет от Седома, от закона. Выводит нас, из-под закона нас вывел. Мы же никогда его не исполнили бы этого закона. Потому что ту же самую субботу. Суббота, покоя должен быть. Если мышь пришла смущающая, в голову просто, уже нарушил субботу. Нарушил. Бог же смотрит, не только видит наше поведение внешнее, Он же знает наш внутренний мир. И вы помните, за что евреев обличал Господь? Они же действительно так тщательно исполняли субботу, как никто. Они шагу не сделают лишнего. Они субботний путь выполняли. Они не варили себе ничего. Даже свет не зажигали. Нанимали язычников, гоев называли. Я помню, моя мама знала их, отец знал. Он жил в то время, когда они и в Барановичах жили, и все. Нанимали. Но за что их обличал Бог в свое время? Вы, говорит, никак не можете дождаться, покуда пройдет суббота, чтобы начать торговать. Он видел внутри, чего они ждали. Они сидели, никак не могли дождаться, чтобы в конце концов, ну, торговать. Они же жадно торговать в субботу. И вот все их мыши бы направили, наверное, глядели на часы, как мы, когда в посте находимся. Ай-яй-яй, 4 часа, а еще 3 до 7. А еще в собрание надо идти. Ай-яй-яй-яй-яй. А в собрание тоже на часы. Ой-ой-ой-ой, сколько же будут затягивать. И потом, как дорвались домой, уже и спать тогда некогда. Это же не пост. И у тебя голова забита, как скорее поесть до отвала. Но да ты же не пост уже. Я понимаю, хочется есть, да, а что сделаешь? Ну, это ж один день, может, неделя, может два. Ну, заполнишь их молитвой, тогда будет успех какой-то определенный. А так же не будет ничего. Это просто голодовка часто у нас. Лечебное голодание и всего лишь. Но это не пост. Поэтому я обращаю внимание на это. Христос взял на себя вот это бремя непосильное. Закон невозможно было исполнить. Наружу, да, а Бог смотрит вовнутрь. И все, говорит, а что же это за суббота у тебя? А что же это такое у тебя? Но он сам мог это исполнить все от и до. Поэтому, как он сказал в свое время о законе, что он будет вечным, мы часто говорим, а как же вы говорите, что вечный, а говорите отменный, Божий вечный. Вечный он и есть вечный. Христос исполнил за нас. И в нем мы его исполнили. А нам дал гораздо более высокие заповеди, чем ветхозаветные. Я уже не буду повторяться. Это уже так избитые мои фразы и неоднократно повторяемые. Вы уже их, наверное, знаете. Ну, хотя бы одну напомню. Если ты гневаешься на брата своего, то ты уже кто? Убийца. Если ты в слове было «не убивай», ты мог скрежетать зубами, мог ненависть родить, но только не убивай, уже праведник. То в наше время ты не праведник. Если делаешь вид дружелюбный, прячешь настоящие чувства внутри, а сам, то это уже не то, что надо. Это же не то, что надо. Это уже не под благодать находишься, а под законом, по сути дела. Поэтому Христос шел от Едома, из закона выходил. И Он вывел нас из-под закона. И второе, в червенных ризах от Вассора. Ну, что такое Вассор? Город где-то был. Вассор означает холодный.
холодным. Он сам претерпит житейский холод. И нас его выводит этого холода житейского. Мы ж не погибли от этих заморозков духовных, не погибли, правда? А он претерпел все, очень трудно было ему. И закон, и отношения вот такое недружелюбное, холодное, прохладное, правда, не у всех, но тем не менее. Но он прошел все это, и он шел оттуда. Для чего он оттуда вышел? Он пришел к нам, чтобы мы не попали в такую обстановку. Чтобы мы не попали под проклятие. Где грех, там проклятие, друзья мои. Где грех, там и проклятие. Если грех свой не отдали, то как мы можем спастись тогда? Если любим его, держимся за него, защищаем его. Да, он может быть у нас не так-то легко освободиться от него. Потому что написано, святой, да освящается еще. Ну, святой. А чего святому освящаться? Святой через круг Христа, святой. А на самом деле не все у нас свято. Но мы же должны признать, что это ненормально. Должны сказать Господу, Господи, освободи меня вот от этого. Мы сейчас говорим, это характер. Характер то характер. Но откуда он берется, такой характер? Характер Христов от Духа Святого. А характер несносный от кого? Может быть, от Духа Святого? Может быть, от Бога? Нет. От лукавого. От лукавого. Вот откуда эти характера берутся наши. Поэтому пусть Господь благословит нас. Ну и вот что, на что же обращаю внимание. В червленых рызах от Васора. Червленые рызы. Рызы красные. Червленый – это красный цвет. И рызы. Столько величественные в своей одежде. Вот как-то, вот как сразу и понять трудно, что здесь написано. А что написано? Рызы. Рызы носили священники. И почему они у тебя красные, как у священника? Я прочитаю еще немножко дальше. Я прочитаю дальше. Я изрекающий правду, сильный, чтобы связать. А чего же одеяние у тебя красное, и рызы твои, как у топтавшего, вточили? Вот в чем проблема. Рызы красные, как у топтавшего, вточили. Священники никогда не топтали точило. И никогда никто в рызах не топтал точило. В одежде рабочей топтали. А у тебя что получается? Вот почему вопрос такой. Шел из закона вышел, из холода житейского, и у тебя рызы красные. Мы всегда знаем, какой одежде нам надо быть у церкви, знаем, какой одежде надо идти к начальнику, потому что по одежде встречают. Я просто приведу один из примеров из прошлого, из моей московской жизни. Все-таки одежда величие придает человеку. Столь величественный в чем? В одежде своей. Я просто напомню этот случай, когда мы были в Москве, это брат Билос еще был покойный уже. Я говорю, это одному из братьев, которые вместе там работали, говорит, поедь сегодня в ГАИ, московское, там местное, надо техосмотр техники провести. Он поехал, приезжает, что... Да он говорит, да они со мной говорить не стали. Он говорит, ты слушай, ты что, в такой одежде поехал? Ну да. Он как всегда головой покачал. Николай Ильич, одевайся как следует и едь туда. Ну что, что он наделал? Я заехал туда, постучал, сразу глянул. Ну в галстучке, все. Здравствуйте, можно зайти, можно. В чем проблема у вас? Я говорю, надо приехать у нас в офис туда. Назвал ему адрес, техосмотр провести. Хорошо. Я говорю, есть два варианта. Или мы туда технику пригоним, или вы туда поедете. Насколько вы сможете нас принять там? Мы туда приедем. Говорю, 3 часа дня. Все хорошо, приедем. Это кто сделал? Я или костюм?
Костюм. Костюм надел. А что можно по-другому было? Правильно? По одежке встречают. А по уму, конечно, провожают по уму. А по одежке-то встречают. И вот здесь написано, ты величествен в твоей одежде. Эта одежда была непростая. Это была одежда священника. Здесь имеется в виду. Почему у тебя красная? Как будто топтал, уточили. Скажите, а кто-нибудь из вас дома лазит в погреб ваш в галстучке с этим самым? Или вы все-таки одеете что-нибудь? Никто не полезет в галстуке и навоз не будет разбрасывать, пахать не будет. Есть рабочая одежда. А в эту одежду величественная, почему у тебя красная? Вот была проблема, потому что трудно было понять миссию Иисуса Христа. А он именно был священник. Великий священник. Правда, рыс он не носил таких, но здесь имеется в виду духовное состояние его было. Намерение Божие что-то делать его Господь послал на землю. И эти рызы оказались какие? Добры, я топтал точило. Как в рызах топтал точило? Это так неудобно приемлемо было для людей того времени. Пришел Мессия, говорит, Сын Божий, и вдруг заявляет в уши учеников, что мне надлежит умереть, пострадать, отверженному быть. Как? Священнику быть отверженному, оплеванному быть. Столько чудес совершил, знамений, сильных действий было. Как? Не укладывалось в голову. У нас сегодня не вкладывается что в голову? Каким образом можно одержать победу над грехом? Мы как пытаемся одержать победу над грехом? Дать сдачи, как положено. Тебе одно слово, я ему 20 слов. И считаю, что это все нормально. Это все нормально. И замолчал же наконец. Правильно. Мы иногда имеем рычаги, чтобы заставить замолчать человека. Знаем кое-что о ком. Можем, но это не победа над грехом, это умножение греха. А когда ты выдержал, вытерпел, не огрызнулся, ничего, одержал победу. А если воздал тем, что тебе посеяли, все, проиграли оба битву. Поэтому Иисус здесь говорит, да, я был в рызах, я был священник, но я топтал точило. Я топтал точило. Я не ошибся в этом. Потому что в уничижении его суд его совершится. Помните, вы когда-то проходили этот текст Писания из Исаии? В уничижении его суд его совершится. И род его кто изъяснит? Ибо вземлется с земли жизнь его. Вот не просто нам сегодня бороться с грехом. С человеком, наверное, проще. Проще. Я, наверное, говорил вам вот этот пример. Может быть, смешно, но с другой стороны, я не смешить вас собираюсь, конкретные вещи говорю. Когда кто-то в одной из церквей, я, может быть, называл, где это было, сегодня я не называю, где это было, а просто, если вы слышали, то уже знаете. Если не слышали, то и не надо вам слышать этого. Где-то пастора выбирали в одну из церквей. Я там в свое время жил. Кого? Того и того. Кто против имеет? Тот. Один еще брат прыгает. Я скажу. Второй сидит сзади его за поло. Молчи. Посидел. Опять. Можно я скажу? Он, молчи. Третий раз. Можно я? Он так шепотом ему. Молчи, иначе скажу, что ты в бане говорил. Все, братья, молчу. Оглянулся, молчу, братья, я молчу. Это же не путь. Это же не путь. Вот что-то, никто же не знает. Вот это знаю, я тебе скажу, что ты в бане говорил. Все, братья, молчу. Замолк и больше не прыгал. И есть такие вещи. Но это же не значит, что... Может, ему надо было дать и высказать, не знаю, правильно идет, брат, неправильно. Но я понимаю, что иногда бывают вот такие вещи. Но я хотел бы, чтобы мы правильно вели себя, когда грех нас давит.
Кажется, послание к Галатам. Может быть, даже в пятых, может быть, даже я ошибаюсь в номере главы. Но там написано так, что вы, значит, если пойдете в какое-нибудь согрешение, то вы духовные исправляйте таковых, наблюдая за собою, чтобы что, чтобы самим чем не быть искушенными, чтобы самим не стать такими же. Вы знаете, когда мы с кем-то беседуем, умеют братья что-то еще что-то сказать? А ты какой? А у тебя что? И знаете, вот это вот выведут из равновесия. Я не раз говорил, зашел святой воспитывать грешника, а выползли два грешника. Ну что ты, ну, не держал победу над грехом. Не держал. Не смог. А вот здесь написано, топтал тошну, и больно было, кровь брызгала. Кровь брызгала на рызы мои. Когда били, заушали, плевали в лицо. Что, разве это приятно? Но ни разу не было такого возмущения отрицательного. Но одно было, отче, прости им. Они не знают, что делают. Вы знаете, что это же не просто сегодня борьба с грехом. Вы помните псалом? Борьба со грехом тяжела. Сомнения так трудно прогнать. Ну, там дальше. Но только борьба к победе ведет, ты воин Христа, твердо стой. Это же не просто все борьба с грехом. Это не тот путь победы над грехом, как у мира это бывает. Почему и было непонятно. У мира кто победитель? Кто заставил замолчать? Кто кровь чью-то пролил? А когда твою пролили, значит, ты слаб. Из тебя переговорили, значит, ты мудрости не имел, и так далее, и так далее. А вот здесь Господь говорит, да, я. Я топтал, точил. Вы не ошибаетесь. Это моя миссия такая была. Почему у меня рызы, как у топтавшего уточили? Я не думаю, кто-нибудь высокопоставленный, допустим, по службе в то время, которое было, или где-то по работе каким-то топтал-точило. Топтали-точило родовые люди. Работники топтали-точило. А Христос говорит, я топтал-точило один. Я топтал. И никто не помог ему. Там дальше будем читать еще. Выступающую в полноте силы своей. Вы знаете, как все-таки нужна эта полнота силы. Нам часто не достает силы. Где-то теряем ее, где-то устали, где-то еще что-то. Ну, и проблемы возникают. И здесь написано, выступающую в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Вы знаете, что правда иногда и в глаза колет. Бывает такое, да? Правда в глаза колет, колет. Но Бог ее изрекает не для того, чтобы уколоть нас, а чтобы спасти, чтобы обнаружить нам наше сердце. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Сегодня боятся сильных, которые губить могут много. Он говорит, я сильный, полноте силы выступаю, но для того, чтобы спасать. Сильный, чтобы спасать. Я не знаю, какие мы сегодня сильные. Изрекать правду, наверное, проще. Когда тебе изрекают правду, мы говорим, зазра обличают меня, зазра бьют меня. Я повторю одну такую истину, которую не один раз говорил. И в Барановичах, и в других местах. Если сегодня ты слушаешь Слово Божие, и тебя задело, значит, больной человек ты в этом вопросе. Больного места коснулся. Все. Это не камни в огород, это просто Слово Божие. Но если сидишь и неспокойно, значит, плохо. Больной, надо лечиться. Лечиться как? На коленях перед Господь. Я сегодня не знаю вас, что у вас внутри.
Не знаю вашего состояния. Я просто говорю вот то, что есть. Я изрекающий правду. Может, я ее не совсем... Ну, изрекающий правду. Здесь истину есть, изрекающий правду. А правда, вообще-то, делать слово, исполненное по Слову Божьему, это и есть правда. Вы помните место? Говорит истину и делает правду. Но иногда оно употребляется правду в смысле истина. Есть? Я изрекающий правду. Сильный, чтобы спасать. И дальше. А чужое деяние твое красно? Ты спасаешь, а сам себя чего не спасаешь? Вот непонимание. Непонимание в борьбе с грехом. Сильно, чтобы спасать. Почему тебе одеяние красно? Почему ты в рызах топтал точило? Никак не могли понять Иисуса. Никак не могли понять Его миссии. Это просто было настолько неудобно вразумительно. Вот сколько вопросов здесь стоит, самый первый. Почему кто-то идет, почему он рызок, почему они червленые, почему они красные? Как так понять? Величественная одежда, полноте силы. Почему он точило попал это? Делал такую работу, которую чернорабочий делает. Почему? Почему сильный, чтобы спасать, а у тебя одеяние красное? Где-то попал передел какие-то, сложные вопросы пришлось решать. Раз кровь на твоих рызах. Вот как непросто все и на сегодняшний день. И у нас часто бывает так. Вроде бы и кого-то спасаем, вроде бы что-то делаем, а после того настолько трудно переносить все это, что не знаешь, кто ты по земле ходишь или земля по тебе ходит. Трудный вопрос. А чего же одеяние твое красно? Конечно, если уже взять конкретно Иисуса, его же били, кровь стекала с чела, написано, мы же поем этот псалом. Одеяние его было красное. Рызык утоптавшего уточили. И рызык утоптавшего уточили. И дальше –

0: служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Когда соловьи молчат.

Однажды в рощу днем весенним вселилась пташка, соловей. Она своим прекрасным пением за душу трогала людей. Но жаль, недолго щебетала. Один влиятельный купец решил во что бы то ни стало украсить пеньем свой дворец. Он заманил в село к певицу на вкусно пахнущую снеть и долголетнюю темницей ей стала золотая клеть. Вот только дом свой не озвучил самоуверенный богач. Он птицу истязал и мучил. Ответом был лишь тихий плач. Вконец терпение истратив, решил купец ее продать своим по бизнесу собратьям, затраты чтобы оправдать. Но безголосую певицу никто не пожелал купить. Тогда злодей наметил птицу, недолго думая, убить. А в час, когда уже по кругу на казнь слеталось вранье, вдруг кто-то выкупил печугу, отдав последнее свое. Он взял ее. Открыв дверь клети, сказал спокойно: «Вылетай, но только больше в злые сети, прошу тебя, не попадай». И та забыла про печали, спорхнув на волю из тюрьмы. И вновь под небом зазвучали ее прекрасные псалмы. Заканчивая строки эти, я вывод делаю простой. Не может петь душа во клете, хотя бы даже в золотой.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Наиболее излюбленным объектом сочинителей от микрологии была Библия. Они неутомимо и беспощадно штурмовали ее, разбирали на строчки, на слова и даже на буквы. Да, именно, в самом прямом смысле на буквы. Были и такие, которые затратили годы упорного труда на то, чтобы выяснить, сколько букв содержит Библия. Результат, конечно же, всякий раз выходил иным, в зависимости от того, какой из существовавших текстов они просчитывали. В начале XIX века нашелся наконец-то один теолог-англиканец, который навел порядок, взяв за основу канонизированный английский перевод. Он подсчитал, сколько в Библии книг, глав, стихов, букв, какая в Ветхом и Новом Завете центральная книга, глава, центральный стих, какой самый короткий стих, самая короткая глава, самая длинная глава, прочая статистика. 21 стих 7 главы книги Ездры содержит все буквы алфавита, за исключением буквы «J». 19 глава 2 книги Царств и 37 глава книги пророка Исаии совершенно идентичны. Последние два стиха 4 книги Царств и последние два стиха книги Ездры совершенно идентичны. Союз «И» встречается в Ветхом Завете 35 543 раза, в Новом Завете 10 684 раза. Имя Иеговы упоминается 6855 раз. Обращение «Господь» 1855 раз. Но в этой замечательной статистике имеется, увы, погрешность, точнее, недостаток в собственном смысле слова. Просвещенный исследователь устрашился арифметической задачи, решение которой увенчало бы труд его поистине царской короной. Он не высчитал центральной буквы в Библии. Вероятно, потому что очень утомился.

117-й псалом, центр Библии по главам. То есть 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 17-го псалма. 1188 – сумма глав до и после, плюс один центральная. Центральный стих псалма 117-го – стих 8. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы – псалом 22, Иоанна 14 глава. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 глава – глава веры. 2 глава книги Деяний – рождение церкви. Похожие главы – 4 Царств 19 и Исаия 37 глава. Самый длинный стих – Есфирь 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих – Иоанна 11:35. Золотой стих Библии Иоанна 3:16. Самый скорбный стих – Марка 15:34. Слово «Бог» встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются только один раз в Библии, это «Преподобный» Псалом 111:9, «Вечность» Исаии 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. Библия поделена на главы в 1227 году. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов – вере и более 2000 стихов – деньгам и богатству. По статистике Международного библейского общества «Гедеон» число новых Библий, которые продаются, дарятся или распространяются иным каким образом в США, составляет около 168 тысяч в день. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляются в Библии 77 раз. Есть 49 различных продуктов, упомянутых в Библии. Миндаль и фисташки и единственные орехи, упомянутые в Библии. Слова «не бойся» появляются в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» встречается только 3 раза в Библии. В VI веке было принято говорить «Господь благослови» человеку, который чихнул. Они считали, что так из тела выходит зло. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю, те, кто слева, будет гореть в аду. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых больше половины уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Зададим вопрос. Возможно ли объяснить исполнение множества этих пророчеств без действия Бога простой случайностью? Итак, Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «Все Писание Богодухновенно». Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Для меня большим примером в деле благовестия оказалась сестра Эмилия Бертельсон. Сама она была из Швеции. Бог призвал ее, когда ей было 17 лет, и повелел ей выучить русский язык и проповедовать русским людям о Христе. Она поехала в Петербург, окончила школу, где и выучила русский язык. Бог ее направил в Эстонию, на побережье Чудского озера. Там она трудилась до глубокой старости, пока Господь не отозвал ее к себе. Когда она проповедовала, на слушающих снисходила благодать. Мы были свидетелями тому, как Бог использовал сестру Эмилию. В собрании присутствовали русские, эстонцы и финны. Среди них были и староверы, православные, лютеране и баптисты. Мира между ними никогда не было. Дело доходило до того, что православные не разрешали хоронить на своем кладбище и даже выкапывали покойников другого вероисповедания. Власти в результате дали верующим другого вероисповедания отдельное кладбище. Бог через сестру Бертельсон совершил чудо. Ее полюбили все. И все примирились, видя ее любовь и искренность. Она очень сильно любила Бога и людей. В ней видели Иисуса Христа. Помню, когда она была уже в преклонных летах, братья выводили ее на кафедру подруги, старенькую, но сильную духом и богатую верой. Для меня она была большим примером подражания в служении Богу и людям. Когда она умерла, ее гроб лютеране, баптисты, православные и католики несли на руках все вместе по очереди. Когда в 40 лет я вышла на пенсию, то по приглашению служителей из церквей ездила по Украине, Средней Азии, по Волжью, Молдавии с благовестием. Господь в то время творил

большие чудеса. В 1968 году меня пригласили в гости в город Заволжье. Вместе с Тамарой Сарапик мы поехали посещать Горький, городец Заволжье. В городце у Тамары жила тетя. В тех местах не было церквей, но мы провели много общений. На собрание одной из групп были приглашены сестры Люба и Надя Масловы. После беседы они обе отдали свои сердца Господу. На другое общение приехали их две младшие сестры, а на третий раз мама, и все они покаялись. Бог продолжал работать с этой семьей, и позже, когда они переехали в Эстонию, там покаялся и их отец. Хочу рассказать об интеллигентнейшей женщине Соломоновой Ирме Петровне, с которой Господь свел меня в Кохтла-Ярве. В квартире, которую дал мне Господь, я принимала многих братьев и сестер. Однажды у нас было большое общение. У меня остановились христианские певцы Виктор Семенович Рякузов и другие братья. Разговаривали, общались, и в один момент мне стало не очень хорошо. Я попросила всех гостей продолжать общение, а сама решила пойти в поликлинику с Сашей Грачевой. Сижу в очереди вместе с несколькими женщинами. Одна из них была матерью председателя горисполкома. Одна из них говорит: «Ой, Господи, как плохо!» А я ей говорю: «Как правильно по адресу вы обратились!» И мы стали беседовать о Боге. Всех одну за одной вызывали к доктору. И вот осталась я и еще одна женщина. И вдруг она стала меня стыдить. «Как вам не стыдно? Как вы в таком цивилизованном месте можете говорить о Боге? Темные вы люди! Как вам не стыдно?» «Так это же самое подходящее место», — ответила я. «Разве вы не понимаете, что люди все равно думают о Боге и о смерти? Вы посмотрите хотя бы в газету. Там пишут, что люди просят сменить название остановок: поликлиника, аптека, больница и кладбище. Прямо жизненный путь. С вами интересно?» — говорит она. И тут меня вызвали в кабинет. Закончился мой осмотр. Выхожу из поликлиники, и вдруг меня кто-то окликает. Оглянулась, а на крыльце поликлиники дама с букетом. Та самая, что меня стыдила. «Стойте, хочу поговорить с вами. А вы и вправду верите в Бога?» «Правда?» — говорю я. «А вы кто?» «А я преподаватель английского языка. Зовут меня Соломонова Ирма Петровна. Видите, с букетом иду. Сегодня же 1 сентября — мой профессиональный праздник. А я тоже хотела стать преподавателем. Начала учиться в педагогическом институте, но мне не дали закончить учебу из-за того, что я верю в Бога», — сказала я. «Но Бога нет». «Как же можно говорить о том, кого нет?» — возразила я. «Ирма Петровна, вы в календаре слово «воскресенье» видели? А задумывались ли, почему этот день так называется? Из-за воскресения Христа». «А я не задумывалась об этом», — отвечает Ирма Петровна. «А думать-то надо. Во времена Ноя было так же. Люди жили и не думали о наказании, а оно пришло, и погибли во время потопа все, кроме семьи Ноя». «С вами очень интересно», — сказала Ирма Петровна и отдала мне половину своего букета. «А вы сами читали Библию? На собрании были хотя бы раз?» Продолжила я беседу. «Как же вы судите о том, чего вообще не знаете? Вы же образованная женщина. Вот вы говорите, что я темная. Так, я темная, потому что мне учиться не давали, и папу моего убили за то, что верующий». Ирма Петровна задумалась, а потом говорит: «Как же вы живете?» «Так и живем, с Божьей помощью». «А где вы живете?» — спросила Ирма Петровна. Стали выяснять, и оказалось, что мы живем совсем рядом. Ирма Петровна попросилась зайти ко мне и продолжить беседу.
Это была встреча, запланированная самим Богом. Мы пели, беседовали. Виктор Семенович Рякузов задавал ей вопросы. Ирма Петровна была потрясена тем, как поют необразованные певцы, о чем размышляют проповедники. Вопросы, которые ей задавали, глубоко ее затронули. Прошло некоторое время. Однажды в Финском заливе выбросили с корабля запакованные в целлофан Библии. Наверное, братья и сестры из-за границы пытались передать их верующим в Советский Союз. В школу, где преподавала Ирма Петровна, одну из этих Библий принес начальник полиции, муж учительницы. Он показал книгу в учительской и говорит: «Гляньте на чудо! Видно, есть еще у нас темные люди, которые Библию читают. Отдайте-ка эту книгу мне», — попросила Ирма Петровна и стала читать Библию. Однажды она прибежала ко мне, вся взволнованная и заплаканная. Я стала спрашивать, что случилось, а Ирма Петровна говорит: «Я прочитала третью главу первого послания апостола Иоанна. Там говорится, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А я так часто думала о людях плохо, считала ниже своего достоинства здороваться с теми, кто ниже меня». Мы молились и беседовали с Ирмой Петровной о том, как Бог может изменить сердце и влить в него любовь. И Бог начал с ней свою работу. Однажды Ирме Петровне попала в руки книга Муди «Жизнь после жизни» на английском языке. Она прочитала, перевела, и ее муж после прочтения был просто потрясен. Вскоре приехал в Таллин Билли Грейм. Вместе со мной Ирма Петровна попала на одно из его выступлений. Ей очень понравилось, но она говорила, что должна убедиться во всем сама. И вскоре ей представилась такая возможность. Ирма Петровна была моржом и купалась в Финском заливе с мая по октябрь. Однажды она приехала купаться со своей подругой. В тот день был сильный ветер и волны. Только вошли в воду по грудь, сильный ветер сбил у Ирмы Петровны очки, а зрение у нее было очень плохое, минус 9. И тогда она взмолилась: «Бог, о котором я слышала, который все видит и знает, помоги мне найти очки, пожалуйста». «Ты что, безумная?» — говорит ей подруга. «Мы с тобой по грудь в воде, и при таком ветре и волнах ты надеешься найти очки?» Пришло время выходить. Ирма Петровна продолжает молиться и искать, а подруга продолжает смеяться над ней. Вдруг она ногой нащупала и подняла со дна свои очки. Подруга была просто в шоке. А Ирма Петровна говорит ей: «Видишь, живой Бог дал мне эти очки. Это было невозможно, но Он может все». Вернувшись с залива, она прямо с автобуса побежала к нам рассказать о чуде. Так укреплялась ее вера изо дня в день. Много лет спустя, когда мы уже уехали в Самару в 1982 году, она позвонила мне и попросила молиться, так как у нее обнаружили рак. «Может ли Бог исцелить?» — спрашивала она. Я отвечала ей, что сила молитвы познается молитвою. Бог ответил на просьбу Ирмы Петровны. Она пригласила меня, и я, Виктор Солдаткин и другие из Самары приехали ее посетить. Она говорит: «Меня Бог исцелил». Радостная, а муж ее тоскует. Говорит нам тихонечко: «Она умирает, рак у нее». Не мог поверить, что Бог ее исцелил. По иронии судьбы, он умер на несколько лет раньше Ирмы. В 1971 году братья из Таллина с нашим местным руководителем братом Субботиным благословили меня на труд благовестия, чтобы я смелее говорила в собрании.
Все русские общины Эстонии стали приглашать меня на евангелизации, так что мой папа оказался пророком, благословляя меня на труд благовестника, свидетеля великой Божьей милости. Времена были трудные. Атеисты, коммунисты не разрешали проводить евангелизационные собрания. Но братья-эстонцы поступали очень мудро, используя государственные праздники. В эти дни они проводили неделю евангелизации. Каждый день проходили собрания, на которые приглашали гостей, в том числе и меня. Мы испытывали большие благословения. Помню, как не только неверующие приходили к Господу, но и верующие обновляли свое посвящение Ему. В городе Раквере пресвитером был Арпад Александрович Ардер, которого за его обаятельную улыбку называли «брат солнышко». Он был образованным человеком и владел 5 языками. Он часто вызывал кохлоярскую молодежь к себе на служение. Потом стали приглашать на собрания таллинцы. По приглашению служителей ездили в Пярну, Тарту, Элву, Нарву и в другие места, на берег Чудского озера. Когда мы бывали на общениях, иногда нас посещала милиция. Первый их вопрос был, что это за сборище. Я отвечала, что это не сборище, а празднование дня рождения. Милиционеры, конечно, интересовались, чей день рождения. Хозяйка, у кого мы дома, предъявляла свидетельство о рождении или паспорт. Так мы всегда использовали чей-то день рождения. Всегда была на столе картошка в мундире, селедка с луком, залитая растительным маслом, и ржаной хлеб и чай. Слава Богу, все были очень довольны и радостны. В 1972 году мы небольшой группой поехали в Молдавию, в районное село Тараклия, на свадьбу моей племянницы, Любви Степановны Карамалак. Там нам рассказали о судьбе солдата Ивана Моисеева, которого убили в армии. Выслушав эту жуткую историю, многие братья и сестры собрались в комнате после свадьбы и молились за семью Моисеевых, чтобы Бог утешил и благословил родителей. Родители Вани Моисеева жили тогда в Волонтеровке, недалеко от того места, где мы находились. Брат Аврааменко Григорий предложил поехать их посетить. Решили ехать он с женой и дочерью. Я, брат Рашеор Митя и Валя Пиржей. В понедельник утром мы поехали на 2 машинах. Когда мы добрались до места, дождь лил, как из ведра. По селу вела дорога из гравия, упиравшаяся в православный храм. Дальше твердой дороги не было, а сплошная грязь, и на машинах ехать было невозможно. Брат Григорий предложил оставить машины недалеко от православного храма и пойти пешком, а в машине осталась его жена с дочерью. Только прошли 100 метров, опять пошел ливень, от которого мы поспешили спастись в первом попавшемся дворе. Там отец с сыном пригласили нас пройти под навес. Хозяин по-молдавски спросил, не комиссия ли мы из Москвы. Брата Аврааменко спросил, «А что такое?» Хозяин говорит, «А разве вы не знаете, что на прошлой неделе была большая комиссия из Москвы и делали экспертизу Ивану Моисееву?» Он рассказал, что Ваню в армии убили за то, что он христианин, а в документах написали, что он утонул. Но мать не верила в это. И когда привезли его в цинковом гробу, мать и отец пошли за врачом и начальником милиции, чтобы в их присутствии вскрыть гроб. Никто из представителей власти не пришел. Тогда они сами вскрыли гроб и ужаснулись. С ними было очень много соседей. Они увидели 6 проколов в сердце, обожженные пальцы рук и ног, а губы в ссадинах. Не только родные, но и соседи были ужасно расстроены. Они сразу составили документ, где описали все, что видели, и что от утопления не может быть таких ран на теле. Послали в Москву в соответствующие органы и настаивали на экспертизе тела.
Через короткое время приехала комиссия из Москвы. Сделали экспертизу, вскрыли гроб, дали заключение, где было подтверждено, что от утопления не бывает таких следов на теле. Это нам рассказывал молдаванин-коммунист, а сын его был комсомольцем, добавив, что сейчас быть баптистом нельзя, убьют как Ваню. Дождь перестал, и мы пошли дальше. Прошли одну или две улицы. Опять полил дождь. Мы снова забежали в первый попавшийся двор. И этот хозяин подумал, что мы комиссия из Москвы по вопросу Моисеева. И опять Григорий спросил, что это за дело. А тот ответил: «Да разве вы не знаете, как убили молодого солдата в армии за то, что он баптист?» И рассказал нам всю историю заново. Тут и дождь перестал. Мы спросили, далеко ли от него живут Моисеевы. Молдаванин, добрый человек, говорит: «Да вот, через три дома от нас». Подошли мы к дому Моисеевых. Калитка очень низкая, дом бедный. Мы постучались и вошли по приглашению матери Ивана в дом. «Братья и сестры, если бы вы видели эту обстановку, какая беднота!» Мы зашли, представились, кто откуда, поприветствовали христианским приветствием «Мир вашему дому и мир сердцам вашим». Они стоят измученные от пережитого. Я сказала, что я из Эстонии. Аврааменко сказал, что он из Новых Анен, и брат Митя Рашиор сказал, что он из Валя Пержей. В сенях прихожей лежит бабушка на деревянной кровати, вместо матраса — солома. А сама она такая счастливая. Я, говорит, уверовала от внука Вани, когда он был в отпуске. Счастливее меня нет, я ведь дитя Божье. Я скоро пойду к нему. Мы помолились, выложили, сколько у кого было денег, и после этого они немного расположились к нам. Мама с сыном Романом рассказала все подробно по порядку. Когда пришло сообщение, что Иван утонул, она со старшим сыном, неверующим комсомольцем, поехала в часть. Сына вызвал начальник к себе и долго держал его в кабинете. Потом отдали им оцинкованный гроб и двух сопровождающих солдат. Приехали они в волонтировку домой, и солдаты сразу уехали. А на сердце у матери мысль, что сына убили, а не утонул. Решили открыть гроб. Пошли позвать главврача и начальника милиции, чтобы они присутствовали при вскрытии гроба. Но они не пришли. Ванина мать все же решила открыть, во что бы то ни стало, и посмотреть на сына. Старший сын отталкивал и упрашивал ни за что не открывать. Говорил, что не даст это сделать. «Я его оттолкнула», — говорит Ванина мама. «Сказала, это мой сын, и поэтому открою гроб». Сын возражает: «Мама, я подписку дал, что открывать не будем». А она отвечает: «Так вот о чем так долго говорили с тобой в кабинете. Со своим сыном можешь поступать, как хочешь. Это твое дело. А Иван — мое дитя». Сбежались соседи, человек 30. Гроб открыли. Страшно и ужасно было смотреть на тело Вани. 6 проколов в сердце, губы в ранах, видны следы ногтей. Похоже, он молился, а ему закрывали рот. Пальцы, руки, ног и живот, по всей видимости, обожжены паяльной лампой. Сделали несколько фотографий, как его изуродовали, и похоронили в тот же день. Потом составили акт, чтобы послать в Москву. Написали, что от утопления такие раны не бывают, и все соседи подписались. Пока мама рассказывала нам эту историю, у нее несколько раз были сердечные приступы, а также и ее мужу было плохо. Через 2 недели, по рассказам мамы Вани, приехала комиссия военных из Москвы. Выкопали гроб, сделали экспертизу тела и выдали такой документ, что от утопления таких ран не бывает, и пообещали разобраться и виновных наказать. А сын Роман должен был призываться в армию через 30 дней.
Мать сказала комиссии, что пока они получат документ с гарантией, что с Романом не повторится такая трагедия, и он вернется домой здоровым, не отпустит его в армию. Никакого документа, конечно, из Москвы так и не дождались. История этой семьи ужасна. Материально они были бедны. Братья и сестры, услышав об этом, отправляли посылки с продуктами и одежду. Но, к сожалению, до них ничего не доходило. Тогда верующие стали возить посылки лично к ним на дом. Вот такие тяжелые испытания случаются у некоторых Божьих детей. Кто-то прославляет его мученичеством, кто-то подвижническим трудом. Мне же даровал Господь милость прославить его в благовестии, а также в молитвенном служении. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Метель уныло вьюга воет, завеял снег твое окно, от бурь житейских сердце ноет, и в нем, и в комнате темно. И только весело в камине горит и вьется огонек, тебе бросая на чужбине о милой родине намек. И с грустью греясь у камина, ты вспомнил милый уголок из детства раннего картина, родимый край, что так далек. Невольно вспомнил ты, что было, что смыто жизненной волной, что взяли время и могила, и ныне стало лишь мечтой. Тогда ты строил планы жизни, тогда ты жил, страдал, любил среди степей твоей отчизны, где ныне ряд родных могил. И долго, сидя так в унынье, ты не заметил, как погас последний уголек в камине, и наступил полночный час. И стало холодно и страшно, лишь вьюга злилась за окном, и, поднапев ее ненастный, забылся ты последним сном. Ты умер, будучи обманут о счастье радужной мечтой, увял, как травы в поле вянут осенней позднею порой. Ты не хотел знать Иисуса, ты не внимал Его словам, и средь житейского искуса шел слепо вслед своим страстям. И так ты дожил до могилы и умер здесь, в чужом краю, забытый, дряхлый и унылый, перед потухшим очагом. Хотела б юности беспечной на высший жребий указать, чтоб им в их жизни быстротечной конца подобного не знать. Мой юный друг, пока ты молод, всю жизнь свою Христу отдай. Греха и злобы, лютой холод ты в клети сердца не впускай. Поверь, тогда уж будет поздно, когда Господь закроет дверь. Подумай, юноша, серьезно, покайся перед Господом теперь. Пренебрежешь ли жизнью вечной для жалких временных утех, что после жизни скоротечной страдать за временный успех?

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Третья книга Моисея, Левит, глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего,
или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая

ее — это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его.
ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу,

Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кедар, а на кедар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым». И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею.
и привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь, и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его. А остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Научи нас, о Боже, понимать, что тебе ничего не нужно. Признать, что Бог в чем-то нуждается, значит признать неполноту Божества. Нужда — это слово, относящееся к сотворенным существам, и оно не может относиться к Создателю. Его интерес к тем, кого Он создал, происходит от Его беспредельной доброты, а не от того, что сотворенные им существа могут удовлетворить какую-либо его нужду или добавить что-то к его и без того совершенной полноте и законченности. Всем существам, которые дышат, нужен воздух. Любому животному организму нужна пища и вода. Лишите землю воздуха и воды, и вся жизнь на ней мгновенно исчезнет. Можно принять как аксиому, что для существования любое творение нуждается еще в чем-то сотворенном, и что всему сотворенному нужен Бог. Только Богу ничего не нужно. Река становится больше за счет своих притоков. Но где тот приток, который мог бы увеличить того, от которого произошло все, бесконечной полноте и законченности которого обязано своим существованием всякое творение? Море бездонное, все твои мысли, лишь у тебя все источники жизни, жизнь Бога духов и единство и вечность. Мыслящих людей до сих пор занимает вопрос, почему Бог сотворил Вселенную? Но если мы и не можем знать почему, мы по крайней мере знаем, что Он создал миры не для того, чтобы удовлетворить какую-то свою нужду. Как, например, человек строит себе дом, чтобы защитить себя зимой от холода, или сеет хлеб, чтобы обеспечить себя пищей. Слово «нужда» совершенно чуждо Богу. Если бы вдруг все люди на земле ослепли, днем бы все равно светило солнце, а ночью — звезды, потому что и солнце, и звезды ничем не обязаны миллионам людей, которые пользуются их светом. Точно так же, если бы вдруг все люди на земле стали безбожниками, это никоим образом не затронуло бы сущности Бога. Он то, что Он есть, вне всякой зависимости от кого-либо другого. Вера в Него ничего не прибавляет к Его совершенству. Равным образом и сомнение в Его существовании ничего не отнимает у Него. Христианство последнего века поставило Бога в зависимость от людской благотворительности. Мы такого высокого мнения о себе, что для нас легко, если не сказать приятно, верить в то, что мы необходимы Богу. Но истина в том, что наше существование не делает Бога более великим, и если бы мы вовсе не существовали, Он бы от этого менее великим не стал. Мы существуем благодаря свободной воле Бога, а не благодаря нашим заслугам или тому, что Бог в нас нуждается. Чтобы иметь правильное представление о Боге, мы должны думать о Нем так, как Он того заслуживает. Наш моральный долг — удалить из нашего ума все недостойные представления о Боге и сделать так, чтобы Он был в нашем уме таким же Богом, какой Он есть на самом деле. Христианская религия имеет дело и с Богом, и с человеком. Но центральной фигурой в ней должен быть Бог, а не человек. Само по себе человек — ничто. Авторы псалтыри и пророки Священного Писания с горькой иронией говорят о слабом человеке, дыхание которого в его ноздрях, о человеке, который вырастает, как трава поутру, только для того, чтобы быть скошенным и увянуть еще до захода солнца. В Библии подчеркивается, что Бог существует для самого себя, а человек — для славы Божьей. Высокие почести воздаются Богу сначала на небесах, а потом уже и на земле. В своей любви и жалости Бог пришел к нам Спасителем. Об этом Церковь постоянно говорила со времен апостолов. Современные христиане, похоже, знают Христа только во плоти. Они пытаются достичь единения с Ним, лишая Его пылающей святости и недостижимого величия.
тех самых свойств, которые он скрывал, будучи на земле, но которые воссияли в нем во всей полноте славы, когда он вознесся на небо и воссел справа от своего Отца. А пока для достижения внутреннего совершенства мы должны с любовью и покорностью исполнять заповеди Христа и вдохновенные указания Его апостолов. «Бог производит в вас и хотение, и действие» Филиппийцам 2:13. Ему не нужен никто, но Он действует через любого человека, у которого есть вера. В этом предложении есть два утверждения, и здоровая духовная жизнь требует, чтобы мы принимали их оба. Для целого поколения людей первое утверждение было почти полностью закрыто, и это нанесло нам глубокую душевную рану. «Добра источник, из тебя все блага. Ты льешь на нас их, словно небо, влагу. И что, кроме себя, желать ты можешь, хотя всем мирозданием обладаешь? Беспомощного сердца ты желаешь, его ты принимаешь, вечный Боже».

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Мне Господь посылает беспросветные ночи. Мне Господь посылает безнадежные дни. Я во мрак устремляю томленные очи, и мой взор напряженный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю: Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. И не видя во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руку найти. И в измученном сердце одно лишь стремление: только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенье, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильных поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю: дай мне помнить, мой Отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, так в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе. Верю я, в этом мире не дашь ты пропасть мне, через все проведешь, очищая к себе.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Сегодня хочу с вами поговорить о влиянии. Влияние наше на окружающих, друг на друга. Влияние соли, которая является для нас образом. В себе соль и мир, имея между собой. Действие и благодать – это влияние. Наши слова нас огорчают, когда они не доходят до цели. Когда люди слушают нас, в лучшем случае промолчат без возражений. А обычно наше желание не просто стрелять никуда, а стрелять в центр, в цель, достичь человека. Первая глава Иоанна с 19 стиха. Здесь сказано о Иоанне Крестителе. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Кто же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он ответил: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» 23 стих. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Человек, который является сегодня иллюстратором, на что-то указывает он нам. Когда наши слова доходят, родители к детям, супруги друг к другу, проповедники с кафедры говорят, и удачная проповедь, удачное слово. После этого люди говорят «Слава Богу!» и нормально, и ободрительно для каждого, кто слушает и кто говорит. Но интересно, что не всегда так бывает. Не всегда бывает так, чтобы было удачно, и Бог учит нас, чтобы наши слова были влиятельными, что Господь нам говорит, нам нужно искать причину. Написано, если лезвие топора притупится, надобно употреблять усилия. И мудрость умеет это исправить. Лезвие топора должно быть исправлено. Это 10 глава, 10 стих. Это образное выражение. Вот так или таким образом мы являемся этим лезвием этого топора. И я думаю, что подспудно мы согласны, что каждому хочется, друзья мои, чтобы слово, которое я говорю сегодня, мне тоже хочется, чтобы вы воспринимали. И вам хочется, чтобы вы говорили друг другу, чтобы вы говорили неверующим людям. Говоря верующим, воспринималось это слово. И для этой цели необходима мудрость свыше. Необходима благодать Божья. Урок для нас – это Иоанн Креститель. От дней Иоанна до ныне Царство Божие усилием берется, употребляющие усилия восхищает его. Когда наши дети нас не слушаются, мы употребляем усилия, то есть выходим из себя. Мы раздражаемся иногда, по крайней мере, в прошлом. И сегодня они, взрослые, тоже нуждаются в нашем влиянии, в нашем слове. Было заложено в основании того, что дети слушают родителей. Вилькерсона, я помню, слушая его проповедь однажды, он рассказывал, как слушал своего отца. И потому, говорит, у меня есть фундамент, есть основания. И когда я воспитывал своих детей, дети мои тоже слушали меня. То есть воспринимали мои слова. Мы читаем за сотника, когда у него слуга заболел, которым он дорожил. И он обращается к Иисусу, что не надо утруждать себя. Ты хочешь идти ко мне домой, но не надо, только скажи слово, и слуга мой выздоровеет. Он так верил, потому что у него был опыт, друзья мои, у него был опыт этого служения или действия, потому что он сам был военачальник. И он говорит: я говорю своему слуге или говорю воину, который находится под моей властью, я говорю, и он делает это. Он признал власть. Урок для нас первый. Когда мы признаем власть в церкви, власть на работе, признаем власть родителей своих, даже после смерти мы признаем власть их, влияние. Когда мы признаем власть, друзья мои, первое, Бог открывает нам поле деятельности и действия благодати через наши уста, и нас слушают. Иисус сказал: «Меня слушали, будут слушать и вас». Бог живой, Бог действует и работает через свое слово. Если так Господь сказал, это слово верно. Если в ком-то это слово не работает, то причина и проблема совершенно не в Боге, не в этом слове, а в нас с вами. Поэтому, когда мы признаем власть Господа, жены признают власть мужей перед Богом, безусловно, как написано в Слове Божьем, когда мужья признают власть свою перед Христом, тогда действие благодати и покровительство Божие будет действовать в твоей семье, и дети будут слушаться, потому что вы с мужем, дорогая сестра, играете на одной скрипке, вы в одной тональности исполняете гимн в доме. Написано, если труба издает неопределенный звук, если вы говорите на разных языках, кто будет готовиться к сражению? Если муж говорит одно, жена другое, это самая благоприятная почва для разложения, для непослушания наших детей. Для того, чтобы действовать и влиять на детей, нужно и мужу, и жене говорить в одной тональности, на одном языке. И тогда они будут готовиться к сражению, они поймут многое. Именно по этой причине сегодня огромное число переживаний, скорбей, трагизма в жизни часто в церквях. По той причине, что дети чувствуют этот пробел, это благоприятное время, возможность не слушаться. Сегодня папа покрывает, завтра мама. Если бы вы говорили одно, и не было между вами разделений, если бы вы говорили одно в церкви, если бы вы говорили одно в семье, если бы вы говорили одно, то Бог бы не разрушил вашу башню. Как некогда случилось с Вавилонской башней, Господь увидел, что они не отстанут от того, что задумали делать, потому что гордость, она не допускает человека признать власть другого. Как некогда сказал Аарон и Мариам: «Мы все священники, у нас тоже есть слово от Бога, у нас тоже есть власть. Ты выставил себя, Моисей, разве тебе только одному Бог говорит? А разве Бог с нами не говорит?» Сегодня идет тотальная такая демократическая версия, в том смысле, что все равные. Друзья мои, правда, во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужского пола. Во Христе Иисусе мы все равные, но мы пока на земле, живем на земле. Важно помнить свой статус, свое положение, свое место. И пока мы не во Христе, если мы во Христе, то там и муж, и жена, они говорят на одном дыхании, без слов понимают друг друга, а дети тем более, тем паче. Пока муж и жена не стали во Христе едины, как брат и сестра, в Духе Святом, но пытаются по-прежнему влиять, лезвие топора притупляется. Они не могут влиять, но они понимают, что по слову положено, ты должен слушать папу с мамой. Должен, да. Но у них тоже нету силы подчиняться. У них нету силы, потому что мы не говорим уже о том, что это последнее время будут непослушны родителям. Да, так констатирует факт. Апостол Павел напоминает в Духе Святом, что это будет в последнее время. Но, тем не менее, и Христос так сказал: пророк не имеет в своем отечестве чести. Но и в своем отечестве можно иметь честь, благодать, силу, влияние и власть. И вот один из них – это Иоанн Креститель. Когда Иоанн Креститель вышел на служение, написано, множество людей повалило туда, шли в пустыню. Почему в пустыню? Потому что он был в пустыне. Друзья мои, люди ищут новейшие способы влияния на церковь, на людей, на народ. Современные церкви, комфортабельные, хорошие сидения, мягкие, освещение, аппаратура на высшем уровне, приглашают в церковь. Вот эта церковь очень хорошая, приходи к нам. Друзья мои, там не было комфорта, где Иоанн Креститель взывал к людям в пустыне. Сам Бог туда посылал. Невольно вспоминаю пример Эрла Штегена, когда он вышел на служение, имея статус хорошего миссионера с Германии, находясь в ЮАР, возможность для того, чтобы проповедовать. Его знали там, он приветствовался с губернаторами, и у него была возможность по телевидению, на этих больших плакатах, на улице, что будет служение там и там. Но кто-то приходил, кто-то не приходил. И он отчаялся. Он понял, что работать не стоит вот так, потому что он был очень искренен перед Богом. Побуждение сердца было такое в какую-то деревню молиться вместе с самыми простыми людьми. Самые большие проекты, они рождались в хлеву, а не в больших дворцах. Направился Эрла Штегин в эту деревню, за городом километров 30-40, не знаю. И он, находясь в этой деревне, в хлеву, такой сарайчик, и с простыми черными людьми молился о пробуждении. И Дух Божий начал касаться его сердца. И он говорит: «Господи, покажи».

Простыми людьми, с простолюдиной, обращаясь к Богу, он понял, что если Господь за нас, то кто против нас? Но если Бог гордым противится, если Бог против меня, то горе мне, погибли мы не можем воевать с Богом. И они начали молиться, и Бог сошел в великой силе, в благодати Божьей, в пробуждении там, среди этого племени Сулу, и начал Господь благословлять. Не надо было никакие возможности такие дополнительные, чтобы привлекать людей. Туда шли, ехала одна за другой много машин, наполненные людьми. Говорит, куда вы едете? Говорит, мы не знаем, нас влечет туда. Направлялись в пустыню, друзья мои, как к Иоанну Крестителю. Люди шли туда. Поверьте, друзья мои, что вы можете ничего не говорить о себе. Вы просто будете искать Бога. Вы будете молиться в единстве с вашими обидчиками вместе. Дети сами по себе придут без условий. Они придут туда, в те места, где их Господь зовет. Это работает капитально. Я вам рассказывал какой-то пример, что я пережил это, как в одной семье. Муж с женой, когда они примирились, у них была огромная проблема, тяжелый случай. Дочь была бесноватая. Пройдя через эти тяжелые моменты, видя свою дочь, видя своих детей, проблему в детях, они начали искать Бога и мира между собой. И в это время абсолютно дьявол ушел, даже без того, чтобы нужно было как бы долго молиться об этом. Разрешается проблема, мир приходит в сердце, благодать приходит. Враг бежит, мы приближаемся к Богу, и убежит от вас дьявол. И Господь выходит нам навстречу, участвует сам Господь. Многие пути открываются для нас, многие вопросы решаются. Нужно смиряться, а смиряться – это труднее всего в жизни. Дьявол из-за того, что он не хотел смириться, был брошен с неба на землю. Эту бактилу, этот микроб посеял в миллионы людей на земле. Мы не исключение, любим Бога, но смиряться, друзья мои, нам не так легко. Нужно смиряться перед Богом, встать на свое место. Смотрите, что говорит Иоанн Креститель. «Я был впереди Его, но Он стал впереди меня». Мы констатируем факт. Иисус, Господь, шел за нами. Вот мы хотели так. Господи, поставь печать. Я написал план для себя, а Ты подпиши. Ты благослови, Господи. Друзья мои, когда мы даем возможность Богу, мы подписываем чистый лист. Говорю, Господи, да будет воля Твоя. Вот тогда приходит благодать Божья, вот тогда приходит сила Его, когда мы соглашаемся. А знаете ли вы, что мы соглашаемся на смерть в это время? Это и есть смерть для себя, это смерти подобное. Мы готовы любую сумму пожертвовать на дело Божье. Но когда касается нашего смирения, касается нашей личности, нашего эго, мы не готовы уступить. А люди готовы расстаться с богатством, с многими вещами, но только не со своей славой. Гордость, она лишена достоинства всех пороков, она не умеет скрываться. Дух Божий действует через наше сердце, через нашу жизнь, когда мы смиряемся. Смиренным Бог дает благодать. Мы ни во что ставили Его, как росток из сухой земли. И Иисус влиял, и имел влияние, наш Господь имел влияние. Но смотрите, проповедовать пришел к народу. Он сел на горную проповедь, прочитайте. Он сел и начал с ними говорить. Когда у человека есть власть, ему даже кричать не надо. Ему не нужно в центре города создать или организовать самые большие конвенционные собрания. Он говорит, и к нему идут. Потому что Дух Божий, власть имеющий Господь, работает через этого человека, послушного Богу. Я глаз вопиющего в пустыне. Кто бы мог сказать, я ничего не значу. Если сказать тебе сегодня, ты ничто. В одном месте тебя возвеличивают, с одной стороны поднимают очень высоко без парашюта, а в другом месте тебя ни во что ставят. Может быть в семье, может в другом месте, но это есть. Поэтому, когда мы будем говорить, я глаз вопиющего в пустыне, вся слава Господу принадлежит. Иоанн Креститель не ел то, что ели другие. У него была другая пища, друзья мои. Я не знаю, какая пища у вас, не буквально в смысле слова. Мы едим те же продукты. Самсон, он потерял влияние, потому что он потерял бдительность. Знаете вы историю Самсона, но написано, мертвые мухи делают зловонной,
прекрасную масть

мироварника. Глупость, которую в нашей жизни человек допускает, иногда высказывается или выражается в способности или в неспособности донести слово до слушателей. Я хочу еще раз напомнить этот пример, когда я вспомнил Иоанна Крестителя. Братья меня когда-то там еще направили в одну семью для того, чтобы я обличил брата, что он купил телевизор большой, И я, конечно, пришел к брату для того, чтобы его вразумить. Не то, чтобы обличить, но вразумить. Я пришел к брату, зашел в дом. У верующих не было телевизора. Это сегодня. Там все в одной упаковке. Что ты хочешь, то смотришь. В любой упаковке ты получаешь ту пищу, которая тебе по нраву, по сердцу. То, что ты любишь, то ты и получаешь там. И я приехал к этому брату, общаюсь с ними, беседую. Жена его готовит на кухне невольно, и я оказался за столом. И мы стали кушать, беседовать. Думаю, потом скажу. Они включили незаметно телевизор. Программы по сегодняшним меркам – это какая-то военная, патриотическая программа или фильм. И я вместе с ними просмотрел, покушали вместе. А потом Дух Святой меня обличил. Можешь сказать им что-то? Ты кушал, ты ел вместе с ними из одного стола ту же пищу. Не в буквальном смысле слова. Мы можем кушать, и нормально. Но я, кроме того, что я кушал вместе с ними, я смотрел вместе с ними программу, которая была перед нами. И я ушел домой, получил от Бога слово. Господь обличил меня. Именно напомнил слова Иоанна Крестителя, что он ел другую пищу, чем питались все тогда. Он носил другую одежду, вел другой образ жизни. Поэтому для того, чтобы нам влиять на народ, на людей, нам нужно, друзья мои, другой образ жизни вести. Не участвовать в бесплодных делах тьмы. Если мы питаемся одной и той же пищей, которой питаются люди, которые Бога не знают, мы опустошаемся, мы теряем силу влияния. Пусть соль не потеряет силу влияния, чтобы мы могли влиять друг на друга. Вот когда ты живешь другой жизнью, то тебе скажут, за тобой придут, тебе позвонят, тебя будут искать, потому что ты Божий человек, ведешь другой образ жизни, потому что знают, что ты не пустые слова говоришь. Он говорил, как власть имеющий, потому что он питался с другого стола. Мы имеем уже сегодня возможность влиять на непослушных, на непокорных, на неверующих мы можем влиять, только не нужно вместе с ними находиться в рассуждении, в беседах, в разговорах, когда верующие люди кого-то осуждают. Вы оскверняетесь тоже. Вы не можете влиять потом непосредственно. Вы будете молиться, но до потолка. То есть не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Не сидите в собрании осуждающих, развратителей. Скажите, в этом не участвую. Это сплетни, это непроверенные факты. Помоги нам, Господь, понимать, друзья мои, что участвуя в Божьих делах, участвуя сегодня в деле Божьем, направляя свое сердце к Богу, Господь нас поддержит, благословит, и мы увидим эту великую радость, когда Дух Святой работает в нас и через нас. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Мой Бог, Он творит чудеса там, где люди поставили точку. Там, где вера чуть больше горчицы зерна, а проблемы как будто бездонная бочка. Где надежда сверкает слезой на щеке, где стоят на коленях в молитве. Всем ветрам, обстоятельствам, всем вопреки, где свершают духовные битвы. А мой Бог, Он творит чудеса даже там, где не видно рассвета, где видна лишь повсюду кромешная тьма, но в надежде ждет сердце ответа. Там, где люди в ответ говорят вам «увы», а Господь говорит «только веруй». Силен Он развязать все дуги и узлы и восполнить утраты через меру. Там, где солнце погасло, но свет зажжет, и заменит Он слезы на радость. Тот, кто с Ним не утратит, лишь только найдет, может ждать вам, чуть-чуть лишь осталось. Вы знакомы с тем Богом, что творит чудеса? Если да, почему же вы в унынии? Почему паникают в печали глаза? Где же радость свою вы забыли? А ведь Бог, Он творит чудеса, Он все видит и вас понимает. Даже если победа еще не видна, знайте твердо, Бог не опоздает. Знайте, Бог, Он творит чудеса, и в жизнь вашу придет тоже чудо. Кто вполне свою жизнь посвятил для Христа, чудеса Его видит повсюду. И придет в вашу жизнь долгожданный рассвет, и утрет Бог все слезы печали, и придет в свое время небесный ответ, лишь бы только вы ждать не устали.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Когда я трудился в Нью-Либаноне, преподобный мистер Джильберт из штата Делавер приехал туда навестить своего отца. Мистер Джильберт был сторонником старых богословских взглядов, но он был хорошим и искренним человеком. Его ревностное желание спасать души людей взяло верх над различием наших богословских взглядов. Он слышал мои проповеди в Нью-Либаноне, видел производимый ими эффект и потому стал горячо просить меня приехать проповедовать к нему в город. Как только я увидел, что уже могу уехать из Стефантауна, то сразу же отправился туда и приступил к совместному труду с мистером Джильбертом. Я сразу же понял, что учение, которого придерживался мистер Джильберт, поставило церковь в такое положение, что пробуждение не сможет произойти, пока взгляды прихожан не изменятся. Казалось, они боялись прилагать усилия в духовном труде, чтобы не перехватить инициативу у Бога, и придерживались самых старых взглядов богословской школы. По их теории, Бог спасет грешников в назначенное им время. Они были уверены, что убеждать людей немедленно покаяться — это все равно, что пытаться распространить пробуждение и пробовать сделать их христианами, полагаясь только на свои человеческие силы и методы, таким образом оскорбляя Бога и отстраняя Его от этого труда. Также я заметил, что в своих молитвах они не настаивали на немедленном излиянии Духа. Все было в соответствии с принятым у них учением. Было понятно, что ничего не произойдет, пока взгляды мистера Джильберта не поменяются. Поэтому каждый день я по несколько часов беседовал с ним относительно его заблуждений. Мы обсуждали все с братской любовью. Пообщавшись так 2 или 3 недели, я увидел, что он стал готов изменить свои взгляды. В воскресенье темой моей проповеди был следующий текст: «Сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Я глубоко коснулся ответственности грешника и показал, чем является и чем не является новое сердце, проповедуя около 2 часов. Пока полностью не раскрыл эту тему. Община была настолько заинтересована, что в разных частях зала люди поднимались и слушали стоя. Здание было заполнено народом. Одни выглядели огорченными и обиженными, другие — очень заинтересованными. Нередко, когда мои взгляды и то, чему они были научены, являло собой резкий контраст, некоторые смеялись, некоторые рыдали, а другие явно злились. Но я не помню, чтобы кто-то ушел во время служения. Для меня это было странным переживанием. В то же время мистер Джильберт сидел позади кафедры у меня за спиной и от волнения ерзал по скамье. Я слышал, как он глубоко и тяжело вздыхал. Я знал, что наши беседы его убедили. Но как он отнесется к тому, что скажут люди? Я проповедовал для того, чтобы угодить Богу, а не человеку, и допускал, что, возможно, проповедую там в последний раз. Поэтому намеревался во что бы то ни стало сказать верующим истину, абсолютную истину относительно данного вопроса, не думая о том, как они на это отреагируют. Я пытался показать им, что если человек в соответствии с их взглядами столь беспомощен, то не следует его винить за грехи. Если в Адаме человек потерял всю силу послушания, так что уже не может быть послушен, и это произошло помимо его воли, а только по вине Адама, тогда просто бессмысленно обвинять человека в том, в чем он не виноват. Также я пытался показать, что в таком случае искупление совершается не как акт благодати, но как выплата долга человечеству со стороны Бога, который поставил людей в безвыходное положение. В действительности Господь помог мне показать с неопровержимой ясностью специфические догмы старой школы богословия и вытекающие из них ошибочные выводы.
Когда я закончил проповедь, то не посмел призывать мистера Джилберта молиться. Я сам помолился о том, чтобы Господне Слово достигло своей цели, чтобы люди его поняли и, приняв истину, отвергли все то, что было ошибочно. Распустив собрание, я вышел из-за кафедры. Люди уходили очень медленно. Многие стояли и как будто чего-то ожидали. Они находились в таком состоянии, будто считали, что мистер Джилберт должен что-то сказать относительно проповеди. Но мистер Джилберт сразу же ушел. Когда я спускался по ступенькам, уходя со сцены, то увидел двух леди, сидевших с левой стороны от кафедры, возле прохода, по которому мы должны были идти. Это были близкие друзья и сторонницы мистера Джилберта. Я видел, что они выглядели частично огорченными, частично обиженными и весьма удивленными. Когда мы приблизились, одна из этих женщин схватила за руку мистера Джилберта, который шел за мной, и сказала ему: «Мистер Джилберт, что вы думаете по этому поводу?» Она говорила громким шепотом, и он ответил таким же образом: «Это стоит $500». Меня такой ответ очень порадовал и тронул. Она сказала: «Тогда, выходит, вы никогда не проповедовали Евангелие?» «Как это не грустно сознавать, но это так», — ответил он. Мы пошли дальше. И еще одна женщина сказала ему приблизительно то же самое и получила похожий ответ. Для меня этого было достаточно. Я направился к двери и вышел. Многие из тех, кто слышали проповедь, стояли перед зданием и пылко обсуждали сказанное. Идя по улице в сторону дома мистера Джилберта, где я временно проживал, видел, что, расходясь по домам, люди с волнением дискуссируют. Судя по тем словам, которые доносились до меня, я понял, что их мнение было бесспорно в пользу сказанного в проповеди. Когда я пришел домой к мистеру Джилберту, его жена тут же обратилась ко мне и сказала: «Мистер Финей, как вы смели проповедовать такое за нашей кафедрой?» Я ответил: «Мистер Джилберт, я не мог ничего другого проповедовать. Это истина Божья». Тогда она продолжила: «Я убеждена, что Бог, являя свое правосудие, готов искупить все человечество. Я всегда это чувствовала, хотя никогда не смела говорить об этом. Я полагала, что если доктрины, которые проповедует мистер Джилберт, являются истиной, то Бог обязан на основе правосудия совершить искупление и спасти меня от всех обстоятельств, в которых сама не могу помочь себе, и от осуждения, которого не заслуживаю». Как раз в этот момент зашел мистер Джилберт. «Вот», — сказал я, — «брат Джилберт, вы видите результат ваших проповедей в вашей собственной семье». Затем повторил ему то, что только что сказала его жена. Он ответил: «Иногда я думал, что моя жена — одна из самых благочестивых женщин, которых я когда-либо знал. А иногда боялся, что у нее вообще нет веры». «Почему?» — воскликнул я. «Она всегда считала, что Бог, осуществляя правосудие, обязан предоставить ей спасение через Христа. Зачем ей тогда стараться прилагать какие-либо усилия?» Разговор между нами был достаточно серьезным и искренним. После моего последнего замечания она встала и покинула комнату. На протяжении 2 дней я ее не видел. Когда же я встретился с ней снова, она была совершенно другим человеком, полностью изменив свои взгляды и переосмыслив свой христианский опыт. С этого момента ситуация изменилась. Дух Святой удивительным образом начал действовать. Взгляды мистера Джилберта
кардинально поменялись, как и его стиль проповеди и манера донесения Евангелия. Насколько я знаю, до дня своей смерти он остался верен евангельской истине. В это же время меня попросили дважды в неделю проповедовать в церкви у мистера Петерсона в Филадельфии. Я добрался туда на пароходе и вечером проповедовал там, а на следующий день возвращался и проповедовал в Улмингтоне. Таким образом, я чередовал свои вечерние службы в Филадельфии и в Улмингтоне. Расстояние между городами было около 40 миль. Слово возымело такую силу в Филадельфии, что убедило меня покинуть мистера Джильберта и труд там, чтобы посвятить все свое время труду в Филадельфии. Преподобный Джеймс Паттерсон, с которым я начинал трудиться в Филадельфии, придерживался тех доктрин, которые преподавали в Питерсоне и были известны как богословие старой школы пресвитерианства. Но он был благочестивым человеком и больше заботился о спасении душ, нежели о том, чтобы выяснять, по каким вопросам доктрины старой и новой школ отличались. Его жена придерживалась тех богословских взглядов, которые преобладали в Новой Англии. То есть она верила во всеобщее искупление, а не ограниченное. Пробуждение оказало такое влияние на его конгрегацию, что преподобный Джеймс очень заинтересовался этим явлением. Он увидел, что Бог благословил то слово, которое я говорил. Поэтому крепко держался меня и никогда не возражал тому, что я проповедовал. Иногда, возвращаясь с собраний, миссис Паттерсон, улыбаясь, высказывалась: «Теперь вы видите, мистер Паттерсон, что мистер Финей не согласен с вами в отношении тех пунктов, которые мы часто обсуждали. Но, несмотря на это, Господь благословляет его». Интерес среди людей возрастал настолько, что во время каждого служения здание было заполнено. Однажды мистер Паттерсон сказал мне: «Брат Финей, если пресвитерианские служители этого города узнают о ваших взглядах и о том, что вы проповедуете людям, они вас отыщут и выгонят из города как волка». Я ответил: «Ничего не могу с этим поделать и не могу проповедовать другое учение. Если они хотят выгнать меня из города, то пусть это делают и берут на себя ответственность. Но я не верю, что это у них получится». Тем не менее, служители не поступили так, как он предполагал. Почти все они допустили меня к своим кафедрам. Когда они узнали, что происходило в церкви мистера Петерсона и что многие из членов их церквей заинтересовались моими проповедями, то приглашали меня проповедовать у них. Если мне не изменяет память, я проповедовал во всех пресвитерианских церквях, кроме церкви на улице Арч. Полагаю, сам мистер Паттерсон очень удивлялся тому, что мои богословские взгляды не вызывали противления со стороны служителей и членов.

нескольких других церквях. Чем больше я об этом проповедовал, тем больше люди желали слышать меня. Люди были настолько заинтересованы в том, о чем я говорил, что пришлось проповедовать на одну и ту же тему 7 вечеров подряд в разных церквях. Казалось, люди слышали много доводов. Два важнейших утверждения этого учения были следующие. Человек должен быть готов получить осуждение для увеличения Божьей славы, и Бог является создателем греха. В своей проповеди я иногда упоминал эти пункты и таким образом осуждал это учение. Говорил, что в Филадельфии многие исповедуют это учение, которое приводит людей к нерадивости относительно спасения их душ. Поскольку они думают, что Бог является автором греха, то и не видят смысла противиться тому, что создал Бог. Я считал своей обязанностью разоблачить все искажения истины. Пробуждение распространилось с большой силой. Все наши общие и молитвенные собрания были заполнены. Мы проводили очень много встреч для желающих стать членами церкви. На этих встречах мы отвечали на различные вопросы людей. Я приехал в Филадельфию в конце осени и продолжал трудиться там без перерыва до августа следующего 1828 года. Как и в других местах, там имели место случаи озлобленного противления со стороны отдельных людей. Однажды мужчина, чья жена тогда переживала глубокое осознание греховности, очень разозлился, пришел на собрание и силой увел свою жену. Другой поразительный случай произошел с одним немцем, торговавшим табачными изделиями, имя которого я не помню. У него была очень любезная и умная жена. Да и сам он был довольно образованным человеком. Однако скептицизм далеко увел его от вопроса веры. Его жена посещала служение и стала переживать о состоянии своей души. После тяжелой внутренней борьбы, которая длилась несколько дней, она пришла к покаянию. Поскольку она часто ходила на собрания, это привлекло внимание ее мужа, и он воспротивился тому, что она стала христианкой. Как я позже узнал, у этого мужчины спортивного телосложения, решительного и целеустремленного, был вспыльчивый характер. В то время как интерес его жены к духовным вопросам возрастал, его противление увеличивалось. Дошло до того, что он запретил ей посещать служение. Как-то она подошла ко мне и спросила совета относительно того, как ей быть в такой ситуации. Я ответил, что на первом месте у нее должен быть Бог, то есть она, безусловно, обязана подчиняться Его заповедям, даже если это противоречит требованиям ее мужа. В то же время ей необходимо стараться не пренебрегать мужем, продолжая помнить о своих обязанностях перед ним и соотнося это с тем, что она считает исполнением своего долга перед Богом. Я сказал, что поскольку ее муж — человек неверующий, то его религиозные взгляды не могут быть для нее приемлемыми, и поэтому она не может во всем следовать его требованиям. Женщина согласилась с этим, так как знала, что ее муж не обращал никакого внимания на вопросы веры, а только противился им. Следуя моему совету, эта сестра продолжала посещать собрания, когда, конечно, у нее была возможность. Она получила наставление и вскоре познала свободу, даруемую евангельской вестью. Ее вера укрепилась, сердце наполнил покой, и она наслаждалась Божьим присутствием. Это очень раздражало ее мужа, и он зашел настолько далеко, что стал угрожать лишить ее жизни, если она еще раз пойдет на собрание. Эта женщина часто сталкивалась с проявлением злобы своего мужа, но все же сомневалась, что он исполнит свою угрозу. Она спокойно сказала ему,
что какую бы цену ни пришлось ей заплатить,

заплатить, она твердо решила исполнять свой долг перед Богом. Однажды, воскресным вечером, ее муж, узнав, что она идет на собрание, напомнил о своем обещании. Позже она рассказывала мне, что посчитала это чем-то вроде пустой угрозы и спокойно ответила, что знает свой долг. Также добавила, что не видит необходимости оставаться дома, чтобы исполнить его безрассудное желание. Она была уверена, что остаться дома при таких обстоятельствах абсолютно противоречило бы ее долгу перед Богом и самой собой. Поэтому пошла на собрание. Вернувшись домой, застала мужа в лютой ярости. Как только она переступила порог, он закрыл двери на замок, вытащил ключ, а затем схватил кинжал и поклялся, что убьет ее. Она побежала на второй этаж. Муж последовал за нею. Увидев это, служанка потушила свет, и дом погрузился в темноту. Жена бегала из комнаты в комнату по второму этажу. Потом пробралась на кухню, а из кухни в подвал. Он не смог догнать ее в темноте. Женщина вылезла через окно и убежала к подруге, где и осталась на ночь. Думая, что ему будет стыдно за свою ярость, она вернулась домой рано утром. Зайдя в дом, застала там большой беспорядок. Ее муж поломал кое-что из мебели и вел себя как безумный. Как только он увидел, что она зашла в дом, снова запер дверь на замок. Вытащив кинжал, он упал на колени и поклялся, что убьет ее. Она посмотрела на него с удивлением и убежала на второй этаж. Но теперь было светло, и он последовал за нею. Она бегала из комнаты в комнату, пока не забежала в ту, из которой не было выхода. Женщина огляделась вокруг, а затем, взглянув на него, упала на колени. И в тот момент, когда он хотел пронзить ее кинжалом, подняв руки к небу, воззвала к Богу. В этот момент что-то произошло с ее мужем. На мгновение, взглянув на жену, он бросил кинжал и упал на пол, взывая о милости, после чего начал громко молиться, обливаясь слезами, и исповедовать свои грехи перед Богом и пред нею. С того дня он чудесным образом изменился, став одним из самых ревностных новообращенных христиан. Он так сильно привязался ко мне, что через год или два после этих событий, услышав, что я опять прибываю в Филадельфию на одном из пароходов, был первым, кто встретил меня на пристани. Я принял его и его жену в члены церкви и крестил их детей. Спустя несколько месяцев после того, как я начал проповедовать в церкви мистера Паттерсона и в других пресвитерианских церквях города, старейшины одной церкви и пастор мистер Хелшентейн попросили меня занять место за их кафедрой. Полагаю, их дом молитвы в то время был самым большим церковным зданием в городе. Он всегда был заполнен. Если не ошибаюсь, там помещалось 3000 человек. В течение нескольких месяцев я постоянно проповедовал на том месте. Говорили, что собрания с моим участием посещали учителя воскресных школ всего города. Где-то в середине лета 1828 года я уехал в Онейда-каунти, чтобы навестить родителей жены, а затем вернулся и трудился в Филадельфии до середины зимы. Сейчас уже не помню точных дат, но полагаю, что служил в Филадельфии приблизительно полтора года. И за это время пробуждение там не пошло на спад. В разных районах города было много новообращенных, но я никогда не знал их точного количества. Ни в каком другом месте меня не принимали так радушно. Среди верующих не было ссор или разделений, о которых я бы знал.
Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалтырь 54:23. Даже оправданная необходимостью суета по природе своей есть грех. Наш Спаситель неоднократно искренне предостерегал нас избегать суетности. То же самое повторяли и апостолы. И не обращать на это внимания значит впадать в грех. Ибо наша суетность является следствием того, что мы считаем себя мудрее Бога, потому что мы ставим себя на Его место и пытаемся делать за Него то, что Он решил сделать для нас. Мы заботимся о том, о чем думаем, что Он забудет это сделать. Мы стремимся возложить на свои плечи непосильную ношу, как будто Он забыл о ней или не хочет нести ее за нас. Такое неподчинение Его заповеди, такое неверие Его слову, такое самонадеянное вмешательство в промысел Божий – все это есть грех. И даже более того, суета зачастую приводит к греховным деяниям. Кто не может со спокойным сердцем предоставить свои дела в руки Божьи, а пытается самостоятельно нести свою ношу, наверняка будет одолеваем соблазном прибегать к помощи греховных поступков. Такой грех приводит к тому, что мы забываем о Боге, как о нашем наставнике, и начинаем полагаться на человеческую мудрость. Это уже водоемы разбитые, а не источник воды живой. Грех, вмененный древнему Израилю. Беспокойство заставляет нас сомневаться в Божьем благоволении, и наша любовь к Нему остывает. Мы не полагаемся на Бога, таким образом огорчая Духа Святого. В результате этого наши молитвы остаются без ответа. Мы пятнаем имя нашего Господа, и наша жизнь превращается лишь в поиски собственного удовлетворения. Таким образом, недостаток веры в Бога сбивает нас с пути истинного и уводит от Господа. Но в простоте сердца, веря в Его обещания и искренне не заботясь ни о чем, ибо Он заботится о нас, мы станем ближе к Богу и укрепимся против всякого искушения. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он».

сверкает запад озлощенный над иудейской землей, и на окрестность вечер сонный с прозрачной нисходит мглой. Спокойно высясь над полями, закатом солнца освещен, стоит высокий Елеон с благоуханными садами. Вокруг его живых картин сияют чудные узоры. Здесь увенчал Иерусалим своими зданиями горы. Вдали Гевал и Горизим, к востоку воды Иордана, с пейзажем дремлющих долин рисуются в волнах тумана. И море мертвого краса сквозь сон глядит на небеса. А там, на западе далеко, лазурных средиземных вод, разлив могучий огражден песчаным берегом широко. Темнеет, всюду тишина. Вот ночи вспыхнули светила, и ярко полная луна сад Гефсиманский озарила. В траве под сенью олив и померанцев неподвижных сыны божественного слова спят три апостола Христова. И сон их сладок и глубок, но тяжело спал мир суровый, веков наследственных порок его замкнул в свои оковы. Проклятие праотца на нем пятном бесславия лежало, и с каждым веком новым злом его как язва поражала. Но час свободы наступал, и чуждый общему позору посланник Бога в эту пору судьбу всемирную решал. За слово истины высокой Голгофский крест предвидел он, и чувством скорби возмущен отцу молился одиноко. «Ты знаешь, отче, скорбь мою, и видишь, как твой сын страдает. О, подкрепи меня, молю, моя душа изнемогает. День казни близок, он придет. На жертву, отданный народу, твой сын безропотно умрет. Умрет за общую свободу. Проклятием черни поражен, измученный и обнаженный, перед толпой поникнет он своей главой окровавленной. И те, которым со креста пошлет он дар благословения, поднимут руку на Христа. О, доминует чаша эта, мой отче сына твоего! Мне горько видеть злобу света за искупление его. Но не моя да будет воля, да будет так, как хочешь ты. Тобой назначенная доля есть дело всякой правоты. И если твоему народу позор мой благо принесет, пускай за общую свободу сын человеческий умрет. Молитву кончив, скорби полный, к ученикам он подошел и, увидав их сон спокойный, сказал им: «Встаньте, час пришел, оставьте сон свой и молитесь, чтоб в искушение вам не впасть, тогда вы в вере укрепитесь и с верой встретите напасть». Сказал и тихо удалился туда, где прежде плакал он, и той же скорбью возмущен, на землю пал он и молился. «Ты, отче, в мир меня послал, но сына мир сей не приемлет. Ему любовь я завещал, моим глаголом он не внемлет. Я был врачом его больным, я за врагов моих молился, и надо мной Иерусалим как над обманщиком глумился. Народу мир я завещал, народ судом не угрожает. Я в мире мертвых воскрешал, а мир мне крест приготовляет. О, если можно, от меня да мимо идет чаша эта. Ты Бог любви,
начало света, и все возможно для тебя. Но если кровь нужна святая, чтоб землю с небом примирить, твой вечный суд благословляя, на крест готов я восходить. И взор в тоске невыразимой с небес на землю он низвел, и снова скорбью томимой к ученикам он подошел. Но их смежившиеся очи невольный сон отягощал. Великой тайны этой ночи их бедный ум не постигал. И стал он молча, полный муки, чело высокое склонил, и на груди святые руки в изнемождении сложил. Что думал он в минуты эти, как человек и Божий Сын, подъявший грех тысячелетий, то знал Отец его один. Но ни одна душа людская не испытала никогда той воли тягостной, какая в его груди была тогда. И люди б верно не поняли, весь грешный мир наш не постиг тех слез, которые сияли в очах Спасителя в тот миг. И вот опять он удалился под сень смоковниц и олив, и там, колено преклонив, опять он плакал и молился. «О, Боже мой, мне тяжело! Все человеческое зло на мне едином тяготеет! Позор людской, позор веков, все на себя я принимаю, но сам под тяжестью оков, как человек, изнемогаю. О, не оставь меня в борьбе с моею плотью земною, тогда да будет надо мною и все угодное тебе. Молюсь, да снидет на меня святая сила подкрепления, да совершу с любовью я великий подвиг примирения». И руки к небу он поднял, и весь в молитву превратился. Огонь лицо его сжигал, кровавый пот по нем струился. И вдруг с безоблачных небес, лучами света окруженный, явился в сад уединенный глашатый Божиих чудес. Был чуден взор его прекрасный, и безмятежно, и светло одушевленное чело, и лик сиял, как полдень ясный. И близ Спасителя он стал, и речью свыше вдохновленной освободитель

страдал бесплодно сатана. Он знал, что в мире колебался его владычество кумир, и что бесславно падший мир к свободе новой приближался. Виновник зла он понимал, кто был Мессия воплощенный, о чем отца он умолял. И страшной мукой подавленный дух гордый молча изнывал, бессильной злобой сокрушенный. Спокойно в выси голубой светил блистали мириады, и полон сладостной прохлады был чистый воздух. Над землей, поднявшись тихо, небожитель летел к надзвездным высотам. Меж тем всемирный искупитель опять пришел к ученикам. И в это чудное мгновение, как был он истинно велик, каким огнем одушевления горел его прекрасный лик, как ярко отражали очи всю волю твердую его, как радостно светило ночи, с высот смотрели на него. Ученики, как прежде, спали, и вновь Спаситель им сказал: «Вставайте, близок день печали, и час предательства настал». И звук мечей остроконечных сад Гефсиманский пробудил –

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На прошлой неделе мы окончили разбор книги Деяний 5 главой. Сегодня мы начнем разбор 6 главы. В первых 5 главах мы видели, как была основана церковь в Иерусалиме. Также в этих первых главах, начиная с 4, мы увидели первые попытки врага уничтожить церковь. Но несмотря на все, в течение этого короткого времени церковь феноменально выросла. В Иерусалимской церкви насчитывалось не менее 6-7 тысяч членов. Однако до сего момента только Иерусалим и окрестные города были евангелизированы. Начиная с 8 главы, мы видим, как церковь пересекает границы столицы и ее окрестностей и распространяет свои пределы в Иудее и Самарии. Но это произошло только после сильного гонения, начавшегося после убийства Стефана. В промежутке между 5 и 8 главой происходит два важных события. Трение внутри церкви и как церковь разрешила эту проблему и убиение Стефана. Стефан был первым мучеником церкви. И вот сегодняшней беседой мы начинаем разбор 6 главы. Кстати, здесь мы первый раз встречаемся со Стефаном, первомучеником. Но с ним мы познакомимся поближе немного позже. Сперва давайте посмотрим на случай, происшедший в Первоапостольской церкви, который мог бы причинить ей большой вред, если бы возникшая проблема не была бы немедленно разрешена. Это событие может многому научить нас. Поэтому сегодня мы хотя бы вкратце рассмотрим первые 7 стихов из 6 главы. Но в первую очередь давайте прочтем этот текст. В те дни это относится к тому, что было сказано в конце 5 главы, где сказано о том, как апостолы всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И вот в эти дни, когда умножились ученики, произошло у эллинистов, это евреи, которые говорили на греческом языке, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, избранных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И то, что проблема была удачно разрешена, мы видим из 7 стиха. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Обратите внимание на то, что в то время, когда умножились ученики, то есть во время огромного успеха дела Божия, возникла эта проблема. Молодой церкви грозит новая опасность. Не извне, а изнутри. Не думайте, что во время успеха и обильных Божьих благословений враг душ человеческих спит. Нет. Незаметно он подкрадывается, когда нам и в голову не приходит, что он может причинить нам какой-нибудь вред. Как это возможно? Ведь победа Господня, души обращаются к Господу, у нас пробуждение. Но, возлюбленные, как раз такое время очень опасно для церкви. В данном случае как раз в период большого успеха враг сеял семена раздора, подозрения и недовольствия. И в церкви начался ропот. Совершенно возможно, что вдовицы, о которых мы прочли в нашем тексте, вообще не были пренебрегаемы. Возможно, что подозрение скорее было плодом воображения, чем действительностью. Однако это не делает проблему менее опасной. Начался ропот. Вот что важно. Ропот о том, что, мол, вдовицы евреев-иностранцев, раньше живших в других странах, а теперь поселившиеся в Иерусалиме и говоривших на греческом языке, а не на еврейском, были умышленно пренебрегаемы. Совершенно возможно, что причиной недоразумения был язык, тот факт, что они говорили по-гречески, а не по-еврейски. Одни не совсем понимали других. И вот эта ситуация стала угрожающей для всей церкви. Заметьте, что враг использовал эти обстоятельства, чтобы повредить церкви изнутри. И как церкви отбить эту новую атаку врага? Если такая проблема могла возникнуть в первоапостольской церкви, которая горела огнем Духа Святого, пламенела любовью Господней к погибающим душам, то не думайте, что это исключено в наших церквах. Это только напоминает нам слова апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Да, их постигло искушение, не иное, как человеческое. Но благодарение Господу есть победа, есть выход из таких положений, и это как раз то, чему учит нас этот случай из жизни церкви, состоявший из людей, подобных нам, состоявших из грешников, искупленных кровью Иисуса Христа. Как разрешили они эту проблему? Они мудро разрешили ее, и принятое ими решение стало новым импульсом в деле Божьем, стало новым толчком, который привел к большому пробуждению. Так что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. И поверьте мне, дорогие друзья, когда священнослужители начинают каяться и обращаться к Господу, то это действительно пробуждение. Но помимо всего, ознакомившись как следует с этим событием, мы увидим, что когда мы правильно решаем наши проблемы в Духе Христовом, будь это проблема церковная, семейная или личная, разрешается не только эта проблема, но одновременно разрешаются и другие, о существовании которых, возможно, мы даже и не подозреваем. Да, когда мы во всех путях наших, как говорит Слово Божие, познаем Господа, тогда Он неизменно не только дает победу возникшей ситуации, но с ней Он дает целый ряд других побед. Господь дает победу, да еще и с добычей, слава и благодарение Ему. Давайте посмотрим, как поступают в такой ситуации люди, исполненные Духа Святого. Когда между членами церкви существует разного рода трения, подозрения и разногласия, как легко в таких обстоятельствах поступить неразумно? Сказать резкое слово, обвинить других, оправдать себя и так далее. Вот именно в такой ситуации можно узнать, кто действительно исполнен Духа Святого. Недостаточно говорить, что, мол, я исполнен Духа Святого. Тот, кто действительно исполнен, поверьте, никогда не скажет этого. Но факт исполнения обязательно проявится в действиях такого человека. Человек, исполненный Духа, поступит мудро. Исполнение Духа и мудрость неразрывно связаны. Вы заметили, какие были предъявлены требования к семи служителям, которых церковь должна была избрать? Они хотели доверить служение людям изведанным, исполненным Духа Святого и мудрости. Да, человек, исполненный Духа, будет исполнен и мудрости. О, как необходимо постоянно быть исполненным Духа Святого! Дорогие мои, это должно быть нормальным состоянием каждого чада Божия, а не исключительным, как некоторые думают. Как это важно, дорогие друзья! Все мы испытали на себе, как порой бывает трудно поступать благоразумно, когда наши обстоятельства осложняются, и мы попадаем в неприятные ситуации. Если рассчитывать на себя, на свою мудрость, то это обязательно кончится тем, что мы постараемся сделать все, чтобы оправдать себя. И только Дух Святой может помочь нам превратить такую ситуацию в победу для Христа, поступить великодушно, по любви, не ища своего. В те моменты, когда с нами поступают несправедливо, очень легко разгорячиться, сказать резкое слово. В данном случае ропот эллинистов о пренебрежении их вдовиц, так это было или нет, фактически был направлен в адрес апостолов. Вина падала на них. Они стояли во главе и поэтому несли ответственность. Они занимались этим делом, как сказано во второй главе, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Служение в церкви при быстро растущем количестве членов ее не было еще организовано. Так что апостолы должны были и служить словом, и следить за материальным благополучием ее членов. И вот когда произошел у эллинистов ропот, то, конечно же, их недовольствие отразилось на апостолах, что, мол, они несправедливо поступили, что они проявляли лицеприятие и лучше относились к палестинским евреям, потому что сами были из палестинских евреев. Как же поступили апостолы вот в этой ситуации? С их стороны не слышно никаких самооправданий или обвинений. Нет, в Духе Христовом они немедленно принялись искать пути к разрешению этой проблемы. Во-первых, они созвали всю церковь. Заметьте, что не было поручено решить этот вопрос какому-нибудь комитету, нет. Это было делом и решением всей церкви. Насколько нам известно, это было первое деловое собрание молодой церкви. В наши дни, как много вопросов решается одним человеком или несколькими людьми, а церковь должна принять их решение. Не так поступила Первоапостольская церковь, несмотря на то, что в этой церкви было несколько тысяч членов. Решала вся церковь. И как поступили апостолы на этом деловом собрании? Вы обратили внимание на то, что вместо того, чтобы кого-нибудь обвинять в возникновении проблемы или оправдать самих себя, апостолы берут вину на себя. Они осознали, что при таком феноменальном росте дела Божие они не подумали о необходимости разделить ответственность в служении. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, говорят они, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Видите, поступая по Духу Христову, они удивительно мудро решают вопрос, который мог бы стать серьезной проблемой. Это было чудным разрешением возникшей проблемы, но в то же время и другой проблемы, которая касалась их личного служения. Они обнаружили, что начало страдать их основное служение, то есть проповедь слова. Они поняли то, что, возможно, раньше им и в голову не приходило, что они не в состоянии сами все делать. И теперь настало время разделить обязанности и ответственность в служении. Мы должны сосредоточиться на том, говорят они, что Бог поручил нам в первую очередь, а Он поручил служить словом и не пытаться все делать самим. Нужно найти других квалифицированных братьев –

полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Посмотрите, как ярко выразились все эти качества божественной мудрости, исходящие свыше, у апостолов, когда они решали возникшую проблему. Да, этот вопрос указал апостолам на то, что сперва казалось им незаметным, а именно, что другие дела все больше и больше заполняли их и без того занятую жизнь. Так что в результате служение словом, которому призвал и Господь, начало страдать. И это привело их к твердому решению пребывать постоянно в молитве и служении Слова. Дорогие друзья, поступаем ли мы так? Занимаемся ли мы тем делом, который Бог нам поручил? Или мы позволяем себе отвлекаться другими делами, которые Бог нам не поручил, а поручил другим? О, сколько проблем порождает наше нежелание пребывать в том призвании, в котором призвал нас Господь. Вы помните, в Ветхом Завете говорится там об одном воине, которому было поручено ответственное дело, одно только – охранять взятого в плен противника. Об этом мы читаем в 20 главе 3 книги Царств. На него была возложена эта ответственность. И случилось, что пленный удрал. Когда царь спросил его, как это произошло, то слушайте, что он ответил. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Да, перед воином была одна задача, у него было одно дело, одно единственное поручение – стеречь человека, взятого в плен. Это все. Но это было поручение царя, и поэтому было самым важным занятием воина. Так что от него требовалось только одно – верность. Однако он увлекся другими делами, так что пленный воспользовался возможностью и незаметно ускользнул из рук охранника. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Что случилось? Воин пренебрег поручением царя. Он совершил преступление. Ропот греческих евреев и обвинение в адрес палестинских евреев – послужил для апостолов сигналом об угрожающей опасности пренебрежения их главным занятием, поручением самого Господа проповедовать Слово. Но их мудрые действия при разрешении этой проблемы принесли и другой добрый результат. Были выделены два важных служения в Церкви Христовой – служение Слова и служение при столах, то есть практическое служение, связанное с материальными нуждами членов Церкви. Здесь следует сделать важное замечание, дорогие друзья. Мы склонны считать, что первое служение – служение Слова, святое, и оно достойнее второго. Но Слово Божие не так учит. Всякое служение, которое совершается во имя Христа – свято. Даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, не менее свята, чем, скажем, проповедовать слово перед многотысячной толпой. Возлюбленные, всякий труд Божий свят, и исполнение его во всех деталях необходимо и важно. Каждый член тела Христова имеет свой дар или дары от Господа, имеет свое особое призвание. Вы помните, как в послании к Коринфянам сказано, что Дух разделяет каждому особо, как ему угодно? В этой же 12 главе, в первого послания к Коринфянам, апостол Павел дальше говорит, «Тело не из одного члена, но их многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если мы верим, что это действительно так, как говорит Слово Божие, то нам следует делать то, что Бог нам назначил. Если Бог назначил нам быть рукой, то какой смысл быть шеей? Возлюбленные, чего требует?

от нас Бог? Успеха? Известности? Нет. Он требует от нас верности. И если мы верны тому призванию, которому Он призвал нас, то это и есть успех в глазах Божьих. Слово Божие говорит, оставайся в том призвании, в котором призвал тебя Господь. Да, будем помнить, что перед Богом каждое дело, которое Он поручает нам, свято, и Он вознаграждает нас за верность этому делу. Посмотрите, дорогие друзья, какие были предъявлены требования к братьям, которым было поручено ежедневно раздавать нуждающимся то, в чем они испытывали необходимость, то есть в области материальной. Главным образом их служение заключалось в исполнении физических и материальных нужд верующих, чтобы нуждающиеся имели пропитание и одежду, кровь и прочее. Какие же были предъявлены требования к избранию на это служение? Не менее, чем к тем, которые служили Словом. Конечно, первым условием было то, чтобы они были верующими. Другие не имеют ни права, ни удела в деле Божьем. Им не позволено было вмешиваться в дела Церкви Христовой. Но помимо того, они должны были иметь доброе имя, хорошую репутацию, верные свидетели Христовы, примерны во всем. Притом, они должны были быть исполненными Духа Святого. Дорогие мои, это не только требования, предъявляемые к служащим Слова. Оно неизменно для каждого духовного служения. Это требование о необходимости быть исполненными Духа Святого еще раз подтверждает, что у Бога нет второстепенных служений. И дальше сказано, что эти братья, избранные для служения при столах, должны были быть исполненными мудрости. А это включает и практичность, и тактичность. Заметьте, дорогие друзья, мудрость, практичность и тактичность при избрании этих семерых новых служителей. Ропот начался среди эллинистов, евреев из других стран, которые преимущественно говорили по-гречески. И кого избрала церковь? 6 из 7 были эллинисты и 1 обращенный из язычников. Имена всех этих братьев были греческими. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Видите, какое великодушие! Они не избрали палестинских евреев, но тех, чьи вдовицы якобы были пренебрегаемы. Теперь не будет больше повода для ропота. Причина для каких-либо подозрений удалена. И вдобавок ко всему этому, апостолы теперь могли постоянно пребывать в молитвах и служении Слова. Иначе говоря, они могли полностью сосредоточиться на служении, к которому они были призваны. И 7 стих подтверждает, что церковь и апостолы поступили в полном согласии с волей Божьей. Я еще раз прочту 7 стих. После того, как они помолились и возложили руки на 7 избранных братьев, сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Да, то, что началось ропотом, закончилось полной победой для Царствия Божия. Они не позволили врагу использовать возникшие трения, но сразу взялись за решение этой проблемы. Они решили ее в силе Духа Святого и с мудростью свыше. Мой брат или сестра, может быть, тебя тяготит подобная проблема. Возможно, между тобой и твоим братом или сестрой возникла неприятность. Мудрость Божия велит немедленно с помощью Духа Святого пойти и примириться. Возьми вину на себя. В таких случаях трудно согласиться, что вина была односторонней. Смирись, будь мудр, и ты увидишь, как такой поступок с твоей стороны откроет тебе окна небесные, и Господь так благословит тебя, что у тебя будет единственное разочарование, что ты раньше не поступил так. А если ты, мой дорогой друг, не знаешь Господа, то знай, что Господь всегда готов принять грешника, который признает себя виновным
перед ним и желает его прощения. Почему тебе не поступить разумно и не отдать свое сердце Иисусу Христу, исповедовать свой грех и покаяться перед ним сейчас? Не откладывай это решение, наиважнейшее из всех решений. Пусть Дух Божий поможет тебе в этом сейчас.

Когда душа кругом окружена, и враг вокруг блокаду ей построил, там наверху есть для души страна, Христос туда через крест ее путь устроил. Пусть не пройти ни влево и ни вправо, но в небеса открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда тоской, печалью утомлен, и тяготит вина за небылые, ты можешь быть с Христом за грех прощен и с Ним прожить свои года земные. Пусть не пройти ни влево и ни вправо, молитвам есть открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда забыт и предан ты людьми, и одинокой душу ощущаешь, есть во Христе обилие любви, где одиноким дух не замечаешь. Пусть не уйти ни влево и ни вправо, слезам души открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда вокруг решает за тебя и, осуждая, ложно обвиняют, Спаситель Бог лишь есть судьба твоя, в нем на земле все вечность обретают. Не скроет жизнь ни влево и ни вправо, всех видит Бог в открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто.

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Псалом 41:6. Так утешает душу свою псалмопевец, когда он оказался в трудных обстоятельствах. Бывают времена, когда христианин впадает в уныние. Для этого много причин: непонимание ближних, разочарование, неудачи, болезни. И тогда может возникнуть вопрос: как это было у царя Давида? Для чего я сетуя хожу? Почему в моей жизни так мало отрады? Псалмопевец жаловался не людям, а Богу. И Бог утешил его, превратив уныние в песню хвалы и благодарения. Дух-утешитель посетил Давида и изменил его настроение, настроил его расстроенные струны, и он кончает псалом твердо и убежденно. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Уныние посещает нас, когда слабеет наша вера. В таких случаях надо вспомнить милости Божьи и благодарить за них Бога. Обновление веры — плод благодарственных молитв.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание святого апостола Павла к Титу, глава 1. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дома, уча, чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Послание к Титу, глава 2. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать во всем, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Послание Титу, глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Глупых же состязаний и родословий, и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, чтобы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благодать вам и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1 глава с 4 по 6 стих. Пролог в книге Откровения. Верный свидетель. В этих стихах мы находим много поводов для того, чтобы превозносить Господа Иисуса. Во-первых, то, что Он есть свидетель верный. Слово «верный» применительно к Господу Иисусу. Иоанн использует в книге Откровения это слово трижды. В отрывке, который мы рассматриваем, он назван верным свидетелем. Здесь на земле было много свидетелей, но ни один, кроме Него, не был совершенен. И потому только Его, без пятна и порока, можно назвать верным свидетелем. От Яслей до креста Он был непоколебим в Своем служении. В 12-летнем возрасте Он говорил: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». А однажды этот верный свидетель воскликнул: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Иоанна 4:34. Он встал рано утром, чтобы получить указания от своего Отца. Как верный свидетель он заявлял: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Иоанна 18:37. Слово «свидетель» и его производные употреблены в Писаниях Иоанна несколько десятков раз, причем в основном применительно к Господу. В Откровении 3:14 мы видим его как свидетеля верного и истинного, в отличие от исповедующей церкви, которая должна была быть его свидетелем до его возвращения, но претерпела в этом отношении падение. В Откровении 19:11 он назван верным и истинным, который будет судить праведно.

Дорогие друзья, наверное, если вы в состоянии ходить по воскресеньям в церковь, то так и поступаете. Для большинства верующих это вполне естественно и правильно. Но возможно ли допустить, что наше присутствие на богослужениях — бесполезная трата времени? Неужели так может быть? Да, порой еще до того, как мы войдем в церковь, мы можем свести на нет то почтение и хвалу, которое хотим явить Богу своим поведением и жизнью в течение недели. В книге пророка Амоса Господь строго осуждает тех, кто пытается служить Ему и при этом не ведет благочестивый образ жизни. Народ избранный постоянно огорчал Бога, поклоняясь идолам. Когда они собирались для поклонения Ему жертвоприношениями и песнопениями, Богу было противно их лицемерие. В книге пророка Исаии Бог наставлял свой народ в том, что прежде чем они придут к Нему для поклонения, нужно перестать делать зло, научиться делать добро и искать правды. Какое сильное наставление! Прежде чем мы приступим к богослужению, нам нужно упорядочить свою жизнь, исповедав свои грехи и спросив Божьего прощения, и только после этого принять участие в служении. Наш образ жизни и послушание воле Божьей — вот необходимые элементы нашей подготовки к церковному собранию. Без этого наше богопочитание будет лишь пустой тратой.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Я видел, как кузнец ковал на прессе огненный металл, напоминая тем картину, как мнет горшечник свою глину. Со всех концов металл он давит, то вдруг покривит, то подправит. Казалось, был бы он живой, раздался б здесь ужасный вой. И пролетела мысль невольно, ему, наверное, очень больно. Но он на жребии не роптал, ведь он бездушный, лишь металл. И деформация металла ему во вред совсем не стала. Для ковки есть такой закон, чем больше делают укол. Чем давят прессом посильнее, тем он становится прочнее. И коль в работу попадет, то никого не подведет. О, если б я таким же стал, как раскаленный тот металл, чтоб сколько бы меня ни жали, мои колени не дрожали, чтоб после всяких деформаций, угроз, боев и агитаций моя духовная структура прочнела, крепла, не кольнула. И слышу дивное признание, мое любимое создание, я все душе твоей давал, чтоб ты был лучше, чем металл. Чтоб ты имел не только прочность, но и святую непорочность и нежность пламенной души, и чтобы вовсе не грешил.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

В эфире передача «Это интересно». Наиболее излюбленным объектом сочинителей от микрологии была Библия. Они неутомимо и беспощадно штурмовали ее, разбирали на строчки, на слова и даже на буквы. Да, именно, в самом прямом смысле на буквы. Были и такие, которые затратили годы упорного труда на то, чтобы выяснить, сколько букв содержит Библия. Результат, конечно же, всякий раз выходил иным, в зависимости от того, какой из существовавших текстов они просчитывали. В начале XIX века нашелся наконец-то один теолог-англиканец, который навел порядок, взяв за основу канонизированный английский перевод. Он подсчитал, сколько в Библии книг, глав, стихов, букв, какая в Ветхом и Новом Завете центральная книга, глава, центральный стих, какой самый короткий стих, самая короткая глава, самая длинная глава, прочая статистика. 21 стих 7 главы книги Ездры содержит все буквы алфавита, за исключением буквы «J». 19 глава 2 книги Царств и 37 глава книги пророка Исаии совершенно идентичны. Последние два стиха 4 книги Царств и последние два стиха книги Ездры совершенно идентичны. Союз «И» встречается в Ветхом Завете 35 543 раза, в Новом Завете 10 684 раза. Имя Иеговы упоминается 6855 раз. Обращение «Господь» 1855 раз. Но в этой замечательной статистике имеется, увы, погрешность, точнее, недостаток в собственном смысле слова. Просвещенный исследователь устрашился арифметической задачи, решение которой увенчало бы труд его поистине царской короной. Он не высчитал центральной буквы в Библии. Вероятно, потому что очень утомился.

117-й псалом – центр Библии по главам. То есть 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 17-го псалма. 1188 – сумма глав до и после, плюс один центральная. Центральный стих псалма 117-го – стих 8. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы – Псалом 22, Иоанна 14 глава. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 глава – глава веры. 2 глава книги Деяний – рождение церкви. Похожие главы – 4 Царств 19 и Исаия 37 глава. Самый длинный стих – Есфирь 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих – Иоанна 11:35. Золотой стих Библии – Иоанна 3:16. Самый скорбный стих – Марка 15:34. Слово «Бог» встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются только один раз в Библии, это «Преподобный» Псалом 111:9, «Вечность» Исаии 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. Библия поделена на главы в 1227 году. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов – вере и более 2000 стихов – деньгам и богатству. По статистике Международного библейского общества «Гедеон» число новых Библий, которые продаются, дарятся или распространяются иным каким образом в США, составляет около 168 тысяч в день. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляются в Библии 77 раз. Есть 49 различных продуктов, упомянутых в Библии. Миндаль и фисташки – единственные орехи, упомянутые в Библии. Слова «не бойся» появляются в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» встречается только 3 раза в Библии. В VI веке было принято говорить «Господь благослови» человеку, который чихнул. Они считали, что так из тела выходит зло. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю, те, кто слева, будет гореть в аду. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых больше половины уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Зададим вопрос. Возможно ли объяснить исполнение множества этих пророчеств без действия Бога простой случайностью? Итак, Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «Все Писание Бога духовновенно». Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

Для меня большим примером в деле благовестия оказалась сестра Эмилия Бертельсон. Сама она была из Швеции. Бог призвал ее, когда ей было 17 лет, и повелел ей выучить русский язык и проповедовать русским людям о Христе. Она поехала в Петербург, окончила школу, где и выучила русский язык. Бог ее направил в Эстонию, на побережье Чудского озера. Там она трудилась до глубокой старости, пока Господь не отозвал ее к себе. Когда она проповедовала, на слушающих снисходила благодать. Мы были свидетелями тому, как Бог использовал сестру Эмилию. В собрании присутствовали русские, эстонцы и финны. Среди них были и староверы, православные, лютеране и баптисты. Мира между ними никогда не было. Дело доходило до того, что православные не разрешали хоронить на своем кладбище и даже выкапывали покойников другого вероисповедания. Власти в результате дали верующим другого вероисповедания отдельное кладбище. Бог через сестру Бертельсон совершил чудо. Ее полюбили все. И все примирились, видя ее любовь и искренность. Она очень сильно любила Бога и людей. В ней видели Иисуса Христа. Помню, когда она была уже в преклонных летах, братья выводили ее на кафедру подруги, старенькую, но сильную духом и богатую верой. Для меня она была большим примером подражания в служении Богу и людям. Когда она умерла, ее гроб лютеране, баптисты, православные и католики несли на руках все вместе по очереди. Когда в 40 лет я вышла на пенсию, то по приглашению служителей из церквей ездила по Украине, Средней Азии, Поволжью, Молдавии с благовестием. Господь в то время творил большие чудеса. В 1968 году меня пригласили в гости в город Заволжье. Вместе с Тамарой Сарапик мы поехали посещать Горький, городец Заволжье. В городце у Тамары жила тетя. В тех местах не было церквей, но мы провели много общений. На собрание одной из групп были приглашены сестры Люба и Надя Масловы. После беседы они обе отдали свои сердца Господу. На другое общение приехали их две младшие сестры, а на третий раз мама, и все они покаялись. Бог продолжал работать с этой семьей. И позже, когда они переехали в Эстонию, там покаялся и их отец. Хочу рассказать об интеллигентнейшей женщине Соломоновой Ирме Петровне, с которой Господь свел меня в Кохтла-Ярве. В квартире, которую дал мне Господь, я принимала многих братьев и сестер. Однажды у нас было большое общение. У меня остановились христианские певцы Виктор Семенович Рякузов и другие.

Как вам не стыдно? Как вы в таком цивилизованном месте можете говорить о Боге? Темные вы люди. Как вам не стыдно?» «Так это же самое подходящее место», — ответила я. «Разве вы не понимаете, что люди все равно думают о Боге и о смерти? Вы посмотрите хотя бы в газету. Там пишут, что люди просят сменить название остановок: поликлиника, аптека, больница и кладбище. Прямо жизненный путь. С вами интересно?» — говорит она. И тут меня вызвали в кабинет. Закончился мой осмотр. Выхожу из поликлиники, и вдруг меня кто-то окликает. Оглянулась, а на крыльце поликлиники дама с букетом. Та самая, что меня стыдила. «Стойте, хочу поговорить с вами. А вы и вправду верите в Бога?» «Правда?» — говорю я. «А вы кто?» «А я преподаватель английского языка. Зовут меня Соломонова Ирма Петровна. Видите, с букетом иду. Сегодня же 1 сентября — мой профессиональный праздник. А я тоже хотела стать преподавателем. Начала учиться в педагогическом институте, но мне не дали закончить учебу из-за того, что я верю в Бога», — сказала я. «Но Бога нет». «Как же можно говорить о том, кого нет?» — возразила я. «Ирма Петровна, вы в календаре слово «воскресенье» видели? А задумывались ли, почему этот день так называется? Из-за воскресения Христа». «А я не задумывалась об этом», — отвечает Ирма Петровна. «А думать-то надо. Во времена Ноя было так же. Люди жили и не думали о наказании, а оно пришло, и погибли во время потопа все, кроме семьи Ноя». «С вами очень интересно», — сказала Ирма Петровна и отдала мне половину своего букета. «А вы сами читали Библию? На собрании были хотя бы раз?» Продолжила я беседу. «Как же вы судите о том, чего вообще не знаете? Вы же образованная женщина. Вот вы говорите, что я темная. Так, я темная, потому что мне учиться не давали. И папу моего убили за то, что верующий». Ирма Петровна задумалась, а потом говорит: «Как же вы живете?» «Так и живем, с Божьей помощью». «А где вы живете?» — спросила Ирма Петровна. Стали выяснять, и оказалось, что мы живем совсем рядом. Ирма Петровна попросилась зайти ко мне и продолжить беседу. Это была встреча, запланированная самим Богом. Мы пели, беседовали. Виктор Семенович Рякузов задавал ей вопросы. Ирма Петровна была потрясена тем, как поют необразованные певцы, о чем размышляют проповедники. Вопросы, которые ей задавали, глубоко ее затронули. Прошло некоторое время. Однажды в Финском заливе выбросили с корабля запакованные в целлофан Библии. Наверное, братья и сестры из-за границы пытались передать их верующим в Советский Союз. В школу, где преподавала Ирма Петровна, одну из этих Библий принес начальник полиции, муж учительницы. Он показал книгу в учительской и говорит: «Гляньте на чудо! Видно, есть еще у нас темные люди, которые Библию читают. Отдайте-ка эту книгу мне», — попросила Ирма Петровна и стала читать Библию. Однажды она прибежала ко мне, вся взволнованная и заплаканная. Я стала спрашивать, что случилось, а Ирма Петровна говорит: «Я прочитала 3 главу 1 послания апостола Иоанна. Там говорится, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А я так часто думала о людях плохо, считала ниже своего достоинства здороваться с теми, кто ниже меня». Мы молились и беседовали с Ирмой Петровной о том, как Бог может изменить сердце и влить в него любовь. И Бог начал с ней свою работу. Однажды Ирме Петровне попала в руки книга Муди «Жизнь после жизни» на английском языке.
Она прочитала, перевела, и ее

муж после прочтения был просто потрясен. Вскоре приехал в Таллин Билли Грэйм. Вместе со мной Ирма Петровна попала на одно из его выступлений. Ей очень понравилось, но она говорила, что должна убедиться во всем сама. И вскоре ей представилась такая возможность. Ирма Петровна была моржом и купалась в Финском заливе с мая по октябрь. Однажды она приехала купаться со своей подругой. В тот день был сильный ветер и волны. Только вошли в воду по грудь, сильный ветер сбил у Ирмы Петровны очки, а зрение у нее было очень плохое, минус 9. И тогда она взмолилась. «Бог, о котором я слышала, который все видит и знает, помоги мне найти очки, пожалуйста!» «Ты что, безумная?» — говорит ей подруга. «Мы с тобой по грудь в воде, и при таком ветре и волнах ты надеешься найти очки?» Пришло время выходить. Ирма Петровна продолжает молиться и искать, а подруга продолжает смеяться над ней. Вдруг она ногой нащупала и подняла со дна свои очки. Подруга была просто в шоке, а Ирма Петровна говорит ей: «Видишь, живой Бог дал мне эти очки. Это было невозможно, но Он может все». Вернувшись с залива, она прямо с автобуса побежала к нам рассказать о чуде. Так укреплялась ее вера изо дня в день. Много лет спустя, когда мы уже уехали в Самару в 1982 году, она позвонила мне и попросила молиться, так как у нее обнаружили рак. «Может ли Бог исцелить?» — спрашивала она. Я отвечала ей, что сила молитвы познается молитвою. Бог ответил на просьбу Ирмы Петровны. Она пригласила меня, и я, Виктор Солдаткин и другие из Самары приехали ее посетить. Она говорит: «Меня Бог исцелил». Радостная, а муж ее тоскует. Говорит нам тихонечко: «Она умирает, рак у нее». Не мог поверить, что Бог ее исцелил. По иронии судьбы, он умер на несколько лет раньше Ирмы. В 1971 году братья из Таллина с нашим местным руководителем братом Субботиным благословили меня на труд благовестия, чтобы я смелее говорила в собрании. Все русские общины Эстонии стали приглашать меня на евангелизации, так что мой папа оказался пророком, благословляя меня на труд благовестника, свидетеля великой Божьей милости. Времена были трудные. Атеисты, коммунисты не разрешали проводить евангелизационные собрания. Но братья-эстонцы поступали очень мудро, используя государственные праздники. В эти дни они проводили неделю евангелизации. Каждый день проходили собрания, на которые приглашали гостей, в том числе и меня. Мы испытывали большие благословения. Помню, как не только неверующие приходили к Господу, но и верующие обновляли свое посвящение Ему. В городе Раквере пресвитером был Арпад Александрович Ардер, которого за его обаятельную улыбку называли «брат солнышко». Он был образованным человеком и владел 5 языками. Он часто вызывал кохлоярскую молодежь к себе на служение. Потом стали приглашать на собрания таллинцы. По приглашению служителей ездили в Пярну, Тарту, Элву, Нарву и в другие места, на берег Чудского озера. Когда мы бывали на общениях, иногда нас посещала милиция. Первый их вопрос был: что это за сборище? Я отвечала, что это не сборище, а празднование дня рождения. Милиционеры, конечно, интересовались, чей день рождения. Хозяйка, у кого мы дома, предъявляла свидетельство о рождении или паспорт. Так мы всегда использовали чей-то день рождения. Всегда была на столе картошка в мундире, селедка с луком, залитая растительным маслом, и ржаной хлеб и чай. Слава Богу, все были очень довольны и радостны. В 1972 году
Мы небольшой группой поехали в Молдавию, в районное село Тараклия, на свадьбу моей племянницы, Любви Степановны Карамалак. Там нам рассказали о судьбе солдата Ивана Моисеева, которого убили в армии. Выслушав эту жуткую историю, многие братья и сестры собрались в комнате после свадьбы и молились за семью Моисеевых, чтобы Бог утешил и благословил родителей. Родители Вани Моисеева жили тогда в Волонтеровке, недалеко от того места, где мы находились. Брат Аврааменко Григорий предложил поехать их посетить. Решили ехать он с женой и дочерью. Я, брат Рашеор Митя и Валя Пержей. В понедельник утром мы поехали на двух машинах. Когда мы добрались до места, дождь лил, как из ведра. По селу вела дорога из гравия, упиравшаяся в православный храм. Дальше твердой дороги не было, а сплошная грязь, и на машинах ехать было невозможно. Брат Григорий предложил оставить машины недалеко от православного храма и пойти пешком, а в машине осталась его жена с дочерью. Только прошли метров 100, опять пошел ливень, от которого мы поспешили спастись в первом попавшемся дворе. Там отец с сыном пригласили нас пройти под навес. Хозяин по-молдавски спросил, не комиссия ли мы из Москвы. Брата Аврааменко спросил, «А что такое?» Хозяин говорит, «А разве вы не знаете, что на прошлой неделе была большая комиссия из Москвы и делали экспертизу Ивану Моисееву?» Он рассказал, что Ваню в армии убили за то, что он христианин, а в документах написали, что он утонул. Но мать не верила в это. И когда привезли его в цинковом гробу, мать и отец пошли за врачом и начальником милиции, чтобы в их присутствии вскрыть гроб. Никто из представителей власти не пришел. Тогда они сами вскрыли гроб и ужаснулись. С ними было очень много соседей. Они увидели 6 проколов в сердце, обожженные пальцы рук и ног, а губы в ссадинах. Не только родные, но и соседи были ужасно расстроены. Они сразу составили документ, где описали все, что видели, и что от утопления не может быть таких ран на теле. Послали в Москву в соответствующие органы и настаивали на экспертизе тела. Через короткое время приехала комиссия из Москвы. Сделали экспертизу, вскрыли гроб, дали заключение, где было подтверждено, что от утопления не бывает таких следов на теле. Это нам рассказывал молдаванин-коммунист, а сын его был комсомольцем, добавив, что сейчас быть баптистом нельзя, убьют как Ваню. Дождь перестал, и мы пошли дальше. Прошли одну или две улицы. Опять полил дождь. Мы снова забежали в первый попавшийся двор. И этот хозяин подумал, что мы комиссия из Москвы по вопросу Моисеева. И опять Григорий спросил, что это за дело. А тот ответил, «Да разве вы не знаете, как убили молодого солдата в армии за то, что он баптист?» И рассказал нам всю историю заново. Тут и дождь перестал. Мы спросили, далеко ли от него живут Моисеевы. Молдаванин, добрый человек, говорит, «Да вот, через 3 дома от нас». Подошли мы к дому Моисеевых. Калитка очень низкая, дом бедный. Мы постучались и вошли по приглашению матери Ивана в дом. «Братья и сестры, если бы вы видели эту обстановку, какая беднота!» Мы зашли, представились, кто откуда, поприветствовали христианским приветствием «Мир вашему дому» и «Мир сердцам вашим». Они стоят измученные от пережитого. Я сказала, что я из Эстонии. Аврааменко сказал, что он из Новых Анен, и брат Митя Рашеор сказал, что он из Валя Пержей. В сенях прихожей лежит бабушка на деревянной кровати, вместо матраса — солома. А сама она такая счастливая. Я, говорит, уверовала от внука Вани, когда он был в отпуске.
Счастливее меня нет. Я ведь дитя Божье. Я скоро пойду к нему». Мы помолились, выложили, сколько у кого было денег, и после этого они немного расположились к нам. Мама с сыном Романом рассказала все подробно по порядку. Когда пришло сообщение, что Иван утонул, она со старшим сыном, неверующим комсомольцем, поехала в часть. Сына вызвал начальник к себе и долго держал его в кабинете. Потом отдали им оцинкованный гроб и двух сопровождающих солдат. Приехали они в волонтировку домой, и солдаты сразу уехали. А на сердце у матери мысль, что сына убили, а не утонул. Решили открыть гроб. Пошли позвать главврача и начальника милиции, чтобы они присутствовали при вскрытии гроба. Но они не пришли. Ванина мать все же решила открыть, во что бы то ни стало, и посмотреть на сына. Старший сын отталкивал и упрашивал ни за что не открывать. Говорил, что не даст это сделать. «Я его оттолкнула», — говорит Ванина мама. «Сказала, это мой сын, и поэтому открою гроб». Сын возражает. «Мама, я подписку дал, что открывать не будем». А она отвечает. «Так вот о чем так долго говорили с тобой в кабинете. Со своим сыном можешь поступать, как хочешь. Это твое дело, а Иван — мое дитя». Сбежались соседи, человек 30. Гроб открыли. Страшно и ужасно было смотреть на тело Вани. 6 проколов в сердце, губы в ранах, видны следы ногтей. Похоже, он молился, а ему закрывали рот. Пальцы, руки, ног и живот, по всей видимости, обожжены паяльной лампой. Сделали несколько фотографий, как его изуродовали, и похоронили в тот же день. Потом составили акт, чтобы послать в Москву. Написали, что от утопления такие раны не бывают, и все соседи подписались. Пока мама рассказывала нам эту историю, у нее несколько раз были сердечные приступы, а также и ее мужу было плохо. Через 2 недели, по рассказам мамы Вани, приехала комиссия военных из Москвы. Выкопали гроб, сделали экспертизу тела и выдали такой документ, что от утопления таких ран не бывает, и пообещали разобраться и виновных наказать. А сын Роман должен был призываться в армию через 3,5 года. Мать сказала комиссии, что пока они получат документ с гарантией, что с Романом не повторится такая трагедия, и он вернется домой здоровым, не отпустит его в армию. Никакого документа, конечно, из Москвы так и не дождались. История этой семьи ужасна. Материально они были бедны. Братья и сестры, услышав об этом, отправляли посылки с продуктами и одежду. Но, к сожалению, до них ничего не доходило. Тогда верующие стали возить посылки лично к ним на дом. Вот такие тяжелые испытания случаются у некоторых Божьих детей. Кто-то прославляет его мученичеством, кто-то подвижническим трудом. Мне же даровал Господь милость прославить его в благовестии, а также в молитвенном служении. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божья

Вблизи високий гор, где море бурное бушует неустанно, был дом. А в доме том жила семья безбожного мирського капітана. Мечом жестоким или в дару грудь для капитана была весть о Боге. Не мог тогда он радостно вздохнуть, и ум его бывал тогда в тревоге. У капитана сын чудесный был, как ангел Божий кроткий 10 лет имея. Спасителя Христа он крепко полюбил, отраду в нем вселюбящий имея. И вот однажды с бабушкой своей, которая ему о Боге говорила, он часто проходил среди полей, где все душе о Боге говорило. Вот бабушка порой начнет рассказ, как любит Бог цветочки полевые, как радуют они и старый взгляд, его могущество свидетелей живые. Любя людей, мой мальчик дорогой, Господь создал цветков покров чудесный, чтоб мы, глядя на образ их живой, помнили, что есть Творец Небесный. И помни ты, что есть любовь Господня, пускай хранит тебя от бури, а дай ему ты сердце с юных лет, чтоб жить его божественной лазури. Но скоро бабушка седая умерла. Ее любящие прощали со слезами, особенно же внук. Она для него была столь близка, словно мама. С тех пор прошло немного дней. Отец по-прежнему суров, с утра он будет сына, вставай, пойдем пройтись, и вот вокруг долина. Ах, милый папочка, какая красота! Как чудно все на свете создал Бог! Бог — это бабушки мечта. Так думают ли старые и дети? Природа создала все это, а не Бог. Вот подрастешь, сынок, и поумнеешь. О, нет! Господь создать лишь только мог. Ту красоту полей, тот ветерок, что веет. Да! Отравили сказками, сыночка. Ну ничего, развеем тот туман. Ступай домой, смотри, какой святой! Кричал отец, высказывал угрозы. И в темной комнате серой печальный мальчик лил по-детски слезы. Но время подошло проститься. Капитан собрался в плавание далекое морское. Ну что же, милая, прощай и не грусти, ведь скоро мы увидимся с тобою. И ты, сынок, прощай, но знай хоть строг, тебя люблю я очень, ведь ты мой сын, мужайся и крепись, тобой я озабочен. Прощай, прощай, о папа дорогой. О, никогда тебя я не забуду, дабы тебя хранил Христос святой. 3 раза в день я за тебя молиться буду. В 9 часов утра, в 12 часов дня и вечером в 6 я буду на коленях. И верю, Бог убережет тебя, грозящие опасности отнимет. И сын отца в слезах поцеловал. Смутился капитан, скрыть стараясь, он быстро к двери зашагал, сынок смотрел, вслед слезы утирая. И месяц в дороге капитан, второй, вже путь его возвратный, душа его тоскует, и вдруг завыл на грани ураган, скипело море, яростно бушуя, во тьме громешной молния и гром, свирепствуют громады, весь экипаж в отчаянии немом. Смутился капитан, треск оглушительно ему вдруг понять дал, что пароход разбит о камень. Звучит приказ, чтоб женщин и детей спасать скорей на лодках парохода, плывущий каждый жизнь свою, и каждая рука за что-нибудь хваталась. Немногих смерть
оставила людей. На дно ушла большая часть народа. А где же капитан? Он жив, плывет, но руки все слабеют. Он ощущает гибель вот-вот. В глазах его темнеет. О, Господи! Тут вырвалось с души его душевный крик моления, и руки ловлять щит, плывущий впереди. Он этот щит хватает, как спасение. Но это избавление только часть, ведь силы нет. Она как медь тонула, и в каждый миг борьбы могла напасть на беззащитного зубастая акула. Его невольный взгляд на мокрые часы. 12-й! О, Господи! Сыночек молится ведь там, и я взываю в полном раскаянии. О, если жизнь мне возвратишь, я буду твой и до скончания. Сыночек молится ведь там. Недолго плыло на щите, плакал, каялся, молился, и сына вспоминал, до Господа душою возродился. И вдруг, о счастье впереди, виден пароход, на палубе склоненные матросы, на место постраждавших он плывет. Вот капитану сбрасывают трость, спасен! Спасен! Нельзя скрывать здесь слезы раскаяния, с грехом неверия. Окончил он борьбу. Теперь спешить к жене, расцеловать сынка и с ними вместе Господа прославить. Теперь он будет жить для Божьей славы. Спустя неделю наш капитан к двери ночной подходит, а дом скорбить печальным извещением, что он погиб, но он того не знает. Вот он звонит, шаги подходят, двери слышны, и голос женский вопрошает: «Кто там?» «Я муж твой, вернуться мне Бог дал. Ты, о Господи, ведь быть того не может, ведь все погибли!» Голос продрожал. Нам известили, что погиб ты тоже. О, не рассказать мне той радостной встречи с женою и сынишком, что все то передать, слова обычные, поверьте, слабый слишком. А сын как рад, как славить он Творца, сбылась его мечта, сбылась и расцвела, как лилии, как розы, молитвы детские, какая сила в вас! Он и освежает родителей тот час, как освежается поблекший лист росою.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

В нашей вчерашней радиобеседе мы сказали, что есть множество различных законов, которые управляют Вселенной. Есть законы физические, есть также и законы духовные. Большинство физических законов связаны с последствиями. Так, например, закон тяготения. Никто из нормальных людей не спрыгнет с окна четвертого этажа, не опасаясь за свою жизнь. Такая личность знает, что есть закон в действии, и что этот закон непременно заставит ее упасть на землю с определенными последствиями, повреждениями или смертью. В прошлый раз мы указали на то, что в подобных случаях мы отнюдь не нарушаем этих законов. Наоборот, эти законы уничтожают нас. Никто не может уничтожить закон всемирного тяготения. Но человек, который игнорирует закон гравитации, то есть тяготения, непременно будет поврежден или вовсе уничтожен этим законом. Мы указали также на то, что существуют духовные законы, которые являются универсальными, то есть которые действуют в любом уголке Вселенной, в каждой ситуации и в каждой индивидуальной жизни. Во вчерашней радиобеседе мы сконцентрировали свое внимание на специфическом духовном законе, который во всем объеме управляет во Вселенной и в жизни каждого человека индивидуально. Этот закон сформулировал сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». В прошлой лекции мы сказали, что смирение – это решение воли. Это отнюдь не эмоция. Это не благочестивое религиозное чувство. Смирение отнюдь не относится к сфере эмоций. Библия всегда говорит «смирись, смирись, человек». Другими словами, это нечто такое, что мы сами лично должны сделать. Смирение происходит из сферы воли и всегда выражается в соответственных действиях человека. Мы привели пример человека, приглашенного на брачный пир. Если этот человек был горд, то он непременно искал почетное место. Если же он был смирен, он искал для себя место где-то сзади. В каждом случае это было решение, выраженное в действии. Сегодня я желаю беседовать на тему первого случая в истории Вселенной, где мы видим этот закон в действии, а именно – кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. В нашей лекции мы возвратимся к доисторическому периоду, к тому времени, когда еще не было на земле человека, когда существовали небеса со своим воинством, но человеческого рода, как мы знаем его сегодня, еще не было на сцене истории. Потом мы идем еще дальше, к периоду, когда был сделан первый грех. Мы отправляемся к информации ветхозаветнего пророка Иезекииля. Мы должны помнить, что служение этого пророка не только открывает перед нами тайны будущего, которых мы бы не знали, но открывает также тайны прошедшего, которых мы также никогда не узнали бы. В данном конкретном случае мы рассмотрим тайны отдаленного прошлого, объявленные через пророческое служение, которых мы никогда не узнали бы другим путем. А теперь я желаю сделать некоторые фундаментальные положения. Первым грехом во Вселенной была гордость. Не пьянство, не аморальность, не убийство, но гордость. И эта гордость привела к восстанию, к бунту. Внутреннее выходит наружу. И одной из характерных и важных черт Библии есть то, что она открывает нам не только внешние действия, но обнажает внутренние причины. Гордость была внутренней причиной, приведшей к внешнему акту бунта против Бога. Этот первый грех имел место в небесах, не на земле.
Он был совершен ангелом, а не человеческим существом. И гордость, которая совершила этот первый грех, выросла из мудрости и красоты, которые были даны самим Творцом. Эта ситуация описана в 28 главе книги пророка Иезекииля, который говорит, имеет в виду две личности. Первый есть управитель города Тира, тогда как второй – царь этого города. Первая личность ясно объявлена для нас как человеческое существо. И хотя он провозглашает себя Богом, Священное Писание подчеркивает, что он человек. Вторая же личность, царь Тира, никогда не был человеческой личностью, а был ангелом, павшим ангелом. А теперь я желаю прочесть, что говорит Иезекииль об этой второй личности, о царе Тира. И я желаю сразу же заметить, что речь здесь идет о падшем ангеле, Херувиме. Мы читаем книгу пророка Иезекииля, 28 главу, стихи от 11 до 17. Читаю. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Я желаю кое-что сказать об этом уникальном существе херувиме. Стих 12 говорит, что он был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Вероятно, он превосходил своей мудростью и красотой все Божьи создания. Стих 13 информирует нас, что он был в Эдеме, в саду Божьем. Стих 14 говорит, что он был хранителем херувимом, а не человеком. Стих 15 подчеркивает, что хотя он был таким мудрым и красивым, он, тем не менее, был созданным существом. Он не был Богом. И тогда, к нашему удивлению, стих 16 говорит, «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды». Здесь слово «торговля» – очень интересное слово. Короткое объяснение – дословно оно значит «идти туда и обратно». Здесь стоит слово «торговля», потому что торговцы ходят, ездят туда и обратно. Однако оно, то есть это слово, родственно другому слову, которое упоминается в ряде случаев в Ветхом Завете. И это слово переведено как «клеветник» или «сплетник», «ябедник», «доносчик». Позвольте дать вам несколько примеров. Книга Левит, 19 глава, 16 стих, читаю. «Не ходи переносчиком в народе твоем». То же самое родственное слово мы находим в книге притчей, 11 главе, 13 стихе, читаю. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну». Таким образом, главная мысль этого слова – тот, кто переносит сплетни, клеветник. И когда мы возвращаемся к небесной сцене –
изображенной Иезекиилем в 28 главе, мы получаем ясную картину того, что должно было там произойти. Я предлагаю теперь свое личное понимание этого отрывка. Этот херувим, имя которого в это время было Люцифер, яркий, сияющий, светоносный, утренняя заря, был, как говорит Священное Писание, главой одной трети созданных Богом ангелов. Но он был таким прекрасным и мудрым, что ему хотелось занять еще высшую позицию, которая бы освободила его от подчинения самому Богу. Он чувствовал в себе право быть равным Богу и начал готовить восстание. Он сказал в среде порученных ему ангелов, вероятно, следующее. «Слушайте, ангелы, Бог не оценивает до конца вашу мудрость и вашу силу. Вы должны иметь более высокое положение. Бог не оценивает до конца и мою мудрость, и мою красоту. Я заслуживаю на более высокое положение. Я хочу вам сказать, что если вы последуете за мной, я утвержу свое равенство с Богом». И так началось восстание против Бога, и Священное Писание ясно говорит, что Бог убрал, удалил из места своего присутствия треть ангелов и самого Люцифера за их восстание. Но обратите внимание, что корнем этого восстания была гордость, всплывшая на арену по причине неописуемой мудрости и красоты херувима. Его гордость произвела восстание, бунт. Когда он возвысил себя, он был сброшен вниз. Пророк Исаия описывает такую же сцену на небе в 14 главе своей книги. Но за неимением времени мы ограничимся сегодня только первой сценой из книги пророка Иезекииля. Итак, кто возвышает себя, будет унижен. А кто смиряет себя, будет возвышен.

Звала его, и он не отзывался мне. Книга «Песнь песней», 5 глава, 6 стих. Иногда молитва задерживается, как проситель у ворот в ожидании царя, который, выйдя, может дать ему благословения, которых он жаждет. Господь, дав нам великую веру, испытывает ее, длительное время не отвечая на наши молитвы. Он допускает, чтобы призывы его слуг звучали эхом, отражающимся от безмолвного неба. Они стучали в ворота, но ворота оставались неподвижными, как будто их петли покрылись ржавчиной. Как и Иеремия, они восклицали: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Так истинные верующие долго и терпеливо ждали, не получая ответа. И не потому, что их молитвы были слабыми, и не потому, что они не были услышаны, но потому, что это было угодно Всевышнему, который благоволит нам только тогда, когда хочет. Если ему угодно проверить наше терпение, разве он не сделает этого со своим народом? Просители не выбирают того, как им будет дано, а также место и время, когда это произойдет. Но мы не должны прекращать молиться из-за отсутствия ответа свыше. Бог обязательно почтит тех, кто настойчиво взывает к Нему. Мы не должны позволять сатане поколебать нашу веру в Бога истины, указывая нам на наши безответные молитвы. Если мы не получили ответа на наши молитвы, это не значит, что они не были услышаны. Бог помнит все наши просьбы. Они не развеиваются, как дым на ветру. Царь хранит их в своей сокровищнице. На небесах есть книга, куда записываются все наши воззвания. Испытываемый верующий, у твоего Господа есть сосуд, где собираются драгоценные капли наших слез и страданий, и книга, куда записываются священные стоны слуг Божьих. Будь настойчив, и Бог ответит на твои молитвы. Разве ты не можешь немного подождать? Неужели ты думаешь, что лучше Господа знаешь, когда Ему ответить тебе? В свое время Он явится тебе, к великой радости души твоей, и ты отложишь в сторону вредище долгого ожидания и облачишься в пурпурное одеяние полного осуществления желаний. Чарльз Спёрджен.

Момент творения. Что слышат актинии? Если ухо слона обнаружить довольно просто, то найти ухо лягушки – задача не из легких. А теперь попробуйте представить себя на месте ученых, отправившихся на поиски уха морского анемона. В древности ученые называли свою работу хождением божьими путями вслед за ним. Те, кто верит в существование Творца, согласны с этим. А эволюционисты могут сколько угодно располагать живые организмы на своей шкале от простого к сложному. Одним из камней преткновения на пути теории эволюции стало недавнее открытие ученых. Выяснилось, что ухо актинии, считавшееся довольно примитивным организмом, в действительности намного сложнее по устройству, чем ухо любого другого существа. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом актиния слышит звуки, которые недоступны уху ни одного из известных живых существ. Тот факт, что актинии имеют слух, был недавно установлен учеными, изучавшими, каким образом эти морские обитатели определяют момент для впрыскивания в свои жертвы микроскопических доз яда. Ученые обнаружили, что актинии не просто слышат, но и различают широкий диапазон частот, что не под силу никаким другим существам. При этом актинии используют уникальную методику. Они изменяют частоту звука таким образом, чтобы улавливать их слуховыми рецепторами, которые у них схожи с нашими. Наш Бог-творец стремился к общению с нами. В Священном Писании рассказано о том, как Бог общался с каждым из своих созданий в дни их сотворения. Но в наши дни его способ общения с нами – это Библия. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Когда я трудился в Нью-Либаноне, преподобный мистер Джильберт из штата Делавэр приехал туда навестить своего отца. Мистер Джильберт был сторонником старых богословских взглядов, но он был хорошим и искренним человеком. Его ревностное желание спасать души людей взяло верх над различием наших богословских взглядов. Он слышал мои проповеди в Нью-Либаноне, видел производимый ими эффект и потому стал горячо просить меня приехать проповедовать к нему в город. Как только я увидел, что уже могу уехать из Стефантауна, то сразу же отправился туда и приступил к совместному труду с мистером Джильбертом. Я сразу же понял, что учение, которого придерживался мистер Джильберт, поставило церковь в такое положение, что пробуждение не сможет произойти, пока взгляды прихожан не изменятся. Казалось, они боялись прилагать усилия в духовном труде, чтобы не перехватить инициативу у Бога, и придерживались самых старых взглядов богословской школы. По их теории, Бог спасет грешников в назначенное им время. Они были уверены, что убеждать людей немедленно покаяться — это все равно, что пытаться распространить пробуждение и пробовать сделать их христианами, полагаясь только на свои человеческие силы и методы, таким образом оскорбляя Бога и отстраняя Его от этого труда. Также я заметил, что в своих молитвах они не настаивали на немедленном излиянии Духа. Все было в соответствии с принятым у них учением. Было понятно, что ничего не произойдет, пока взгляды мистера Джильберта не поменяются. Поэтому каждый день я по несколько часов беседовал с ним относительно его заблуждений. Мы обсуждали все с братской любовью. Пообщавшись так 2 или 3 недели, я увидел, что он стал готов изменить свои взгляды. В воскресенье темой моей проповеди был следующий текст: «Сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Я глубоко коснулся ответственности грешника и показал, чем является и чем не является новое сердце, проповедуя около 2 часов. Пока полностью не раскрыл эту тему. Община была настолько заинтересована, что в разных частях зала люди поднимались и слушали стоя. Здание было заполнено народом. Одни выглядели огорченными и обиженными, другие — очень заинтересованными. Нередко, когда мои взгляды и то, чему они были научены, являло собой резкий контраст, некоторые смеялись, некоторые рыдали, а другие явно злились. Но я не помню, чтобы кто-то ушел во время служения. Для меня это было странным переживанием. В то же время мистер Джильберт сидел позади кафедры у меня за спиной и от волнения ерзал по скамье. Я слышал, как он глубоко и тяжело вздыхал. Я знал, что наши беседы его убедили. Но как он отнесется к тому, что скажут люди? Я проповедовал для того, чтобы угодить Богу, а не человеку, и допускал, что, возможно, проповедую там в последний раз. Поэтому намеревался во что бы то ни стало сказать верующим истину, абсолютную истину относительно данного вопроса, не думая о том, как они на это отреагируют. Я пытался показать им, что если человек в соответствии с их взглядами столь беспомощен, то не следует его винить за грехи. Если в Адаме человек потерял всю силу послушания, так что уже не может быть послушен, и это произошло помимо его воли, а только по вине Адама, тогда просто бессмысленно обвинять человека в том, в чем он не виноват. Также я пытался показать, что в таком случае искупление совершается не как акт благодати, но как выплата долга человечеству со стороны Бога, который поставил людей в безвыходное положение. В действительности Господь помог мне показать с неопровержимой ясностью специфические догмы старой школы богословия и вытекающие из них ошибочные выводы.
Когда я закончил проповедь, то не посмел призывать мистера Джилберта молиться. Я сам помолился о том, чтобы Господне Слово достигло своей цели, чтобы люди его поняли и, приняв истину, отвергли все то, что было ошибочно. Распустив собрание, я вышел из-за кафедры. Люди уходили очень медленно. Многие стояли и как будто чего-то ожидали. Они находились в таком состоянии, будто считали, что мистер Джилберт должен что-то сказать относительно проповеди. Но мистер Джилберт сразу же ушел. Когда я спускался по ступенькам, уходя со сцены, то увидел двух леди, сидевших с левой стороны от кафедры, возле прохода, по которому мы должны были идти. Это были близкие друзья и сторонницы мистера Джилберта. Я видел, что они выглядели частично огорченными, частично обиженными и весьма удивленными. Когда мы приблизились, одна из этих женщин схватила за руку мистера Джилберта, который шел за мной, и сказала ему: «Мистер Джилберт, что вы думаете по этому поводу?» Она говорила громким шепотом, и он ответил таким же образом: «Это стоит $500». Меня такой ответ очень порадовал и тронул. Она сказала: «Тогда, выходит, вы никогда не проповедовали Евангелие?» «Как это не грустно сознавать, но это так», — ответил он. Мы пошли дальше. И еще одна женщина сказала ему приблизительно то же самое и получила похожий ответ. Для меня этого было достаточно. Я направился к двери и вышел. Многие из тех, кто слышали проповедь, стояли перед зданием и пылко обсуждали сказанное. Идя по улице в сторону дома мистера Джилберта, где я временно проживал, видел, что, расходясь по домам, люди с волнением дискуссируют. Судя по тем словам, которые доносились до меня, я понял, что их мнение было бесспорно в пользу сказанного в проповеди. Когда я пришел домой к мистеру Джилберту, его жена тут же обратилась ко мне и сказала: «Мистер Финей, как вы смели проповедовать такое за нашей кафедрой?» Я ответил: «Мистер Джилберт, я не мог ничего другого проповедовать. Это истина Божья». Тогда она продолжила: «Я убеждена, что Бог, являя свое правосудие, готов искупить все человечество. Я всегда это чувствовала, хотя никогда не смела говорить об этом. Я полагала, что если доктрины, которые проповедует мистер Джилберт, являются истиной, то Бог обязан на основе правосудия совершить искупление и спасти меня от всех обстоятельств, в которых сама не могу помочь себе, и от осуждения, которого не заслуживаю». Как раз в этот момент зашел мистер Джилберт. «Вот», — сказал я, — «брат Джилберт, вы видите результат ваших проповедей в вашей собственной семье». Затем повторил ему то, что только что сказала его жена. Он ответил: «Иногда я думал, что моя жена — одна из самых благочестивых женщин, которых я когда-либо знал, а иногда боялся, что у нее вообще нет веры». «Почему?» — воскликнул я. «Она всегда считала, что Бог, осуществляя правосудие, обязан предоставить ей спасение через Христа. Зачем ей тогда стараться прилагать какие-либо усилия?» Разговор между нами был достаточно серьезным и искренним. После моего последнего замечания она встала и покинула комнату. На протяжении 2 дней я ее не видел. Когда же я встретился с ней снова, она была совершенно другим человеком, полностью изменив свои взгляды и переосмыслив свой христианский опыт. С этого момента ситуация изменилась. Дух Святой удивительным образом начал действовать.
взгляды мистера Джильберта кардинально поменялись, как и его стиль проповеди и манера донесения Евангелия. Насколько я знаю, до дня своей смерти он остался верен евангельской истине. В это же время меня попросили дважды в неделю проповедовать в церкви у мистера Петерсона в Филадельфии. Я добрался туда на пароходе и вечером проповедовал там, а на следующий день возвращался и проповедовал в Улмингтоне. Таким образом, я чередовал свои вечерние службы в Филадельфии и в Улмингтоне. Расстояние между городами было около 40 миль. Слово возымело такую силу в Филадельфии, что убедило меня покинуть мистера Джильберта и труд там, чтобы посвятить все свое время труду в Филадельфии. Преподобный Джеймс Паттерсон, с которым я начинал трудиться в Филадельфии, придерживался тех доктрин, которые преподавали в Питерсоне и были известны как богословие старой школы пресвитерианства. Но он был благочестивым человеком и больше заботился о спасении душ, нежели о том, чтобы выяснять, по каким вопросам доктрины старой и новой школ отличались. Его жена придерживалась тех богословских взглядов, которые преобладали в Новой Англии. То есть она верила во всеобщее искупление, а не ограниченное. Пробуждение оказало такое влияние на его конгрегацию, что преподобный Джеймс очень заинтересовался этим явлением. Он увидел, что Бог благословил то слово, которое я говорил. Поэтому крепко держался меня и никогда не возражал тому, что я проповедовал. Иногда, возвращаясь с собраний, миссис Паттерсон, улыбаясь, высказывалась: «Теперь вы видите, мистер Паттерсон, что мистер Финей не согласен с вами в отношении тех пунктов, которые мы часто обсуждали. Но, несмотря на это, Господь благословляет его». Интерес среди людей возрастал настолько, что во время каждого служения здание было заполнено. Однажды мистер Паттерсон сказал мне: «Брат Финей, если пресвитерианские служители этого города узнают о ваших взглядах и о том, что вы проповедуете людям, они вас отыщут и выгонят из города как волка». Я ответил: «Ничего не могу с этим поделать и не могу проповедовать другое учение. Если они хотят выгнать меня из города, то пусть это делают и берут на себя ответственность. Но я не верю, что это у них получится». Тем не менее, служители не поступили так, как он предполагал. Почти все они допустили меня к своим кафедрам. Когда они узнали, что происходило в церкви мистера Петерсона, и что многие из членов их церквей заинтересовались моими проповедями, то приглашали меня проповедовать у них. Если мне не изменяет память, я проповедовал во всех пресвитерианских церквях, кроме церкви на улице Арч. Полагаю, сам мистер Паттерсон очень удивлялся тому, что мои богословские взгляды не вызывали противления со стороны служителей и членов церквей. Многое из того, что я говорил, было новым для людей. Например, однажды вечером я проповедовал на тему «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это была проповедь на тему искупления, в которой излагал те же взгляды, что и всегда. Я отвечал на вопросы, в которых расходился во мнениях с богословами, исповедующими ограниченное искупление. Эта проповедь привлекла столько внимания и возбудила такой интерес, что меня просили говорить на ту же самую тему в нескольких других церквях. Чем больше я об этом проповедовал, тем больше люди желали слышать меня. Люди были настолько заинтересованы в том, о чем я говорил, что пришлось проповедовать на одну и

является автором греха, то и не видя смысла противиться тому, что создал Бог. Я считал своей обязанностью разоблачить все искажения истины. Пробуждение распространилось с большой силой. Все наши общие и молитвенные собрания были заполнены. Мы проводили очень много встреч для желающих стать членами церкви. На этих встречах мы отвечали на различные вопросы людей. Я приехал в Филадельфию в конце осени и продолжал трудиться там без перерыва до августа следующего 1828 года. Как и в других местах, там имели место случаи озлобленного противления со стороны отдельных людей. Однажды мужчина, чья жена тогда переживала глубокое осознание греховности, очень разозлился, пришел на собрание и силой увел свою жену. Другой поразительный случай произошел с одним немцем, торговавшим табачными изделиями, имя которого я не помню. У него была очень любезная и умная жена. Да и сам он был довольно образованным человеком. Однако скептицизм далеко увел его от вопросов веры. Его жена посещала служение и стала переживать о состоянии своей души. После тяжелой внутренней борьбы, которая длилась несколько дней, она пришла к покаянию. Поскольку она часто ходила на собрания, это привлекло внимание ее мужа, и он воспротивился тому, что она стала христианкой. Как я позже узнал, у этого мужчины спортивного телосложения, решительного и целеустремленного, был вспыльчивый характер. В то время как интерес его жены к духовным вопросам возрастал, его противление увеличивалось. Дошло до того, что он запретил ей посещать служение. Как-то она подошла ко мне и спросила совета относительно того, как ей быть в такой ситуации. Я ответил, что на первом месте у нее должен быть Бог, то есть она, безусловно, обязана подчиняться Его заповедям, даже если это противоречит требованиям ее мужа. В то же время ей необходимо стараться не пренебрегать мужем, продолжая помнить о своих обязанностях перед ним, и соотнося это с тем, что она считает исполнением своего долга перед Богом. Я сказала, что поскольку ее муж — человек неверующий, то его религиозные взгляды не могут быть для нее приемлемыми, и поэтому она не может во всем следовать его требованиям. Женщина согласилась с этим, так как знала, что ее муж не обращал никакого внимания на вопросы веры, а только противился им. Следуя моему совету, эта сестра продолжала посещать собрания, когда, конечно, у нее была возможность. Она получила наставление и вскоре познала свободу, даруемую евангельской вестью. Ее вера укрепилась, сердце наполнил покой, и она наслаждалась Божьим присутствием. Это очень раздражало ее мужа, и он зашел настолько далеко, что стал угрожать лишить ее жизни, если она еще раз пойдет на собрание. Эта женщина часто сталкивалась с проявлением злобы своего мужа, но все же сомневалась, что он исполнит свою угрозу. Она спокойно сказала ему, что какую бы цену ни пришлось ей заплатить, она твердо решила исполнять свой долг перед Богом. Однажды, воскресным вечером, ее муж, узнав, что она идет на собрание, напомнил о своем обещании. Позже она рассказывала мне, что посчитала это чем-то вроде пустой угрозы и спокойно ответила, что знает свой долг. Также добавила, что не видит необходимости оставаться дома, чтобы исполнить его безрассудное желание. Она была уверена, что остаться дома при таких обстоятельствах абсолютно противоречило бы ее долгу перед Богом и самой собой. Поэтому пошла на собрание. Вернувшись домой, застала мужа в лютой ярости. Как только она переступила порог, он закрыл двери на замок, вытащил ключ,

а затем схватил кинжал и поклялся, что убьет ее. Она побежала на второй этаж, муж последовал за нею. Увидев это, служанка потушила свет, и дом погрузился в темноту. Жена бегала из комнаты в комнату по второму этажу, потом пробралась на кухню, а из кухни в подвал. Он не смог догнать ее в темноте. Женщина вылезла через окно и убежала к подруге, где и осталась на ночь. Думая, что ему будет стыдно за свою ярость, она вернулась домой рано утром. Зайдя в дом, застала там большой беспорядок. Ее муж поломал кое-что из мебели и вел себя как безумный. Как только он увидел, что она зашла в дом, снова запер дверь на замок. Вытащив кинжал, он упал на колени и поклялся, что убьет ее. Она посмотрела на него с удивлением и убежала на второй этаж. Но теперь было светло, и он последовал за нею. Она бегала из комнаты в комнату, пока не забежала в ту, из которой не было выхода. Женщина огляделась вокруг, а затем, взглянув на него, упала на колени. И в тот момент, когда он хотел пронзить ее кинжалом, подняв руки к небу, воззвала к Богу. В этот момент что-то произошло с ее мужем. На мгновение, взглянув на жену, он бросил кинжал и упал на пол, взывая о милости, после чего начал громко молиться, обливаясь слезами, и исповедовать свои грехи перед Богом и пред нею. С того дня он чудесным образом изменился, став одним из самых ревностных новообращенных христиан. Он так сильно привязался ко мне, что через год или два после этих событий, услышав, что я опять прибываю в Филадельфию на одном из пароходов, был первым, кто встретил меня на пристани. Я принял его и его жену в члены церкви и крестил их детей. Спустя несколько месяцев после того, как я начал проповедовать в церкви мистера Паттерсона и в других пресвитерианских церквях города, старейшины одной церкви и пастор мистер Хелшентейн попросили меня занять место за их кафедрой. Полагаю, их дом молитвы в то время был самым большим церковным зданием в городе. Он всегда был заполнен. Если не ошибаюсь, там помещалось 3000 человек. В течение нескольких месяцев я постоянно проповедовал на том месте. Говорили, что собрания с моим участием посещали учителя воскресных школ всего города. Где-то в середине лета 1828 года я уехал в Онейда-каунти, чтобы навестить родителей жены, а затем вернулся и трудился в Филадельфии до середины зимы. Сейчас уже не помню точных дат, но полагаю, что служил в Филадельфии приблизительно полтора года. И за это время пробуждение там не пошло на спад. В разных районах города было много новообращенных, но я никогда не знал их точного количества. Ни в каком другом месте меня не принимали так радушно. Среди верующих не было ссор или разделений, о которых я бы знал. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

интересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самою незаметностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но все это неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег. И первая любовь, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да многому остаться суждено. Но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, милых и простых. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про близких, про друзей? Что знаем мы о матери своей и про отца родного своего? Мы знаем все, по сути ж, ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не повторить. И каждый раз мне хочется опять людей любимых сердцем вспоминать. О, помоги, Господь, нам не забыть и ближними своими дорожить, дарить улыбки, радость и тепло, и отвечать всегда добром на зло. Уходит человек, а с ним уходит человек.

Неужели в трудностях может быть благословение? Житейский опыт убеждает нас в том, что это так. И Библия говорит о том же. В книге Второзакония мы читаем песню Моисея, в которой говорится: «Утучнел Израиль и стал упрям». Как вывести народ из такого положения? Бог допускал трудности и этим воспитывал в них смирение. К сожалению, миллионы людей нашего времени утучнели и стали упрямыми и неблагодарными Богу. Все, что они имеют, они воспринимают как положенное и вместо благодарности требуют еще больше. Один пловец тренировался в бухте и с негодованием ругал водоросли, которые мешали его упражнениям. Его услышал рыбак, готовивший снасти для ловли омаров. Он сказал пловцу, что если бы не было водорослей, не было бы и омаров. Как трудно угодить человеку, который не знает, что и в трудностях Бог имеет для нас благословение. Чтобы христиане не утучнели и не забыли Бога, Он напоминает о себе, допуская трудности и переживания.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

благословил пронзенными руками обещанного ждите. Так сказал, ушел к отцу, поднялся с облаками туда, куда и заглянуть нельзя. Обещанного ждите, Божье слово, день ждать или год, или десяток лет, никто не знал. Ученики Христовы молились, ждали, что придет ответ. Не 10 лет, но 10 дней немного. То, что Спаситель обещал, сбылось, и Дух Святой сошел с небес от Бога. Господне пламя над землей зажглось, и было так. Пылал огонь небесный, и ликовали радостью сердца, благодаря за этот дар чудесный и величая Господа Отца. Ученики с великим дерзновением благую весть в мир грешный понесли, и тысячи склонились на колени, и тысячи спасение обрели. Больные исцелялись силой Божией, а демоны бежали в страхе прочь. Свершалось то, что было невозможным, и перед светом отступала ночь. К Иисусу приходили стар и молод, и Дух Святой преображал людей. Но слышите, какой знакомый голос? Теперь такому не бывать нигде. Все в прошлом, не апостольское время. Какой огонь, какие чудеса! Я знаю, кто роняет это семя. Не бойтесь посмотреть ему в глаза. Не бойтесь дьяволу сказать «Неправда!» Господь Иисус другим не может стать. Нам Дух Святой дает сегодня право живого исповедовать Христа. Я до скончания века буду с вами. Так говорил Иисус. И Дух Святой живет в сердцах, и церковь есть живая, в которой действует живой Христос. Тот, кто Господень и Иисуса знает, достойную ему возносит честь, и песни славы нет, не умолкают. Хвала Христу, что Он не был, а есть. И Дух Святой к Иисусу вновь приводит всех жаждущих. Ты жаждешь? Так иди, иди к спасению, к радости, к свободе. Жжется пламя, и в твоей груди Иисус сейчас стоит с тобой рядом. Вставай, с небес простерлась благодать. Пусть Дух Святой разрушит все преграды, которые тебе мешают встать.

В наш век железный, атомный, ракетный, быстрее, чем звук, летит аэроплан, и человек в пространстве межпланетном развеял неизвестности туман. Прогресс во всем, в культуре, в медицине, жить стало лучше, стало веселей. Мы это лозунг слышим и поныне, да люди не становятся добрей. Но кто-то мудрый, даже гениальный, нашел, как человека изменить через уровень высокий материальный и социальный жизни новый быт. Теория прекрасна, а на деле прелюбодеи, воры и лжецы, как, видимо, недостаточно идеи, здесь что-то проглядели мудрецы. Как жаль, что люди в главное не верят, взлетел пилот, и все кричат «Герой!». Христос вознесся выше стратосферы, и без ракеты все кричат «Долой!». Лекарство от болезней, исцеления какой-то врач нашел, весь мир о том кричит, Христос же исцеляет одним прикосновением и мертвых воскресил, об этом мир молчит. Христос одним любвеобильным взглядом менял людей, перерождал сердца, и все простив, враги сиделись рядом, и мир царил, и радость без конца. Нам скажут мифы, бабушкины сказки, свежо предания, довериться с трудом. Но мы, познавши на деле Божьи ласки, давайте всюду говорить о том, что Иисус, как прежний, исцеляет одним прикосновением людей и к новой жизни мертвых воскрешает одним лишь словом о любви своей. И может кто-нибудь преклонит ниже уха к свидетельству простому о Христе. И зацветут сады в душе, где было сухо, и многие потянутся к воде. К живой воде, который Бог источник, которым нет начала и конца, и будет пить ее и пить с утра до ночи, открыв пред ней иссохшие сердца. Аминь.

иначе, иначе. Я только прошу.

Я в расписании своем тебе назначу встречу. Я так хочу побыть в твоем. На среду в 7 отмечу. Так много дел, бегу, бегу, успеть бы все ко срокам, остановиться не могу, ответственности много. Спешу туда, спешу сюда, все не забыть стараюсь, день на день так похож всегда, я без тебя сломаюсь. Мне нужен ты, поговорим, пусть на ходу, но все же у нас есть время по пути, а позже мы не сможем. Все по минутам, по часам. Мой плотный график треснет. Я так устала. Видишь сам, я не стою на месте. Переговоры, города. Я очень торопилась. Была назначена среда, но встреча отложилась. Я в расписание свое смотрела со слезами. Все время ценное твое заполнила делами. Какая пустота вокруг. Я каюсь. Каюсь, каюсь. Нет времени, мой верный друг, я без тебя сломаюсь. Летят недели и года, будильник, утро, вечер, и вновь в блокнотике среда. Тебе назначу встречу. С тобой, Господь, с тобою быть хочу всегда и вечно. Я так хочу поговорить. Ведь время быстротечно. Я на опаснейшем пути, Иисус, я ускользаю. Прости меня, Господь, прости, сама все понимаю. Душа кричит, когда, когда, мне нужно так немного, просто прийти. Но вот беда, нет времени для Бога. Заботы, бизнес, суета, как крепкая веревка. Не так важна для нас среда и время отговорка. Зачем? К чему? Когда же жить? Куда сбежать, укрыться? Когда же с Богом говорить, когда в нем раствориться? Ты ждешь нас, ждешь, всегда, везде, не в среду и не в 8, готов помочь в любой нужде, спешишь к нам, если просим. Но мы так часто время жжем, теряя безвозвратно возможность быть с Христом вдвоем, хоть каждому понятно, что время будет не всегда. Оно несет, не шутит, наступит час, и вот тогда среды уже не будет.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Когда приходят дети в школу, мы их хотим благословить, любовью Божией согреть и Бога научить любить, чтобы в глазах светилась радость, а на губах улыбки нить. Всегда нужна на сердце благость, чтоб все это осуществить. Господь, Тебя от сердца просим, благослови наших детей. В молитве на руках приносим команду нашей школы всей. Нам дай особо помазанье, нелегкий труд осуществлять. Дай нам умение и старанье, чтобы никого не потерять. Чтоб с нашей школы вышли дети, познавшие любовь Отца, и чтоб везде, где они будут, Тобой горели их сердца. Благослови, Господь, их семьи, их мам и пап благослови. Ты их сердец биенью внемли, от слова мира сохрани. Дай радость нам их видеть в церкви, взрасти из них служителей. Ты есть лоза, а они ветви. Держи всех, Бог, в руке своей.

Саул, царь Израиля. Самуил стал великим пророком среди народа Божия. Он постоянно призывал свой народ оставить чужих богов, идолов и обратиться к живому Богу. Когда же Самуил состарился, то он поставил своих сыновей судьями над Израилем. Но они не пошли путем отца своего, но уклонились в корость, брали подарки и несправедливо судили народ. Тогда старейшины Израиля пришли к Самуилу и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у других народов». Самуил знал, что их просьба не по воле Господа, и он помолился ему. Господь ответил ему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, и только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Самуил передал народу слова Божии и сказал, что если они изберут царя, то он поработит их, и они заплачут от него, но Господь не станет слушать их. Но народ не послушался совета Самуила и продолжал требовать царя. Однажды Господь послал к Самуилу стройного и сильного юношу по имени Саул. Когда Самуил встретил его, Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Самуил взял сосуд с елеем и вылил елей на голову Саула. Затем он поцеловал его и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». После этого Саул стал царем в Израиле.

пастушок Давид, будущий царь. Сердце Саула, помазанного в цари Самуилом, оказалось неверным перед Богом. Во время своего царствования он часто не следовал повелениям Господа. Поэтому однажды Самуил сказал ему: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вскоре Господь указал Самуилу на красивого и сильного юношу по имени Давид. Давид пас овец своего отца. Он был добрым пастухом, и когда случалось, что лев уносил овцу из стада, то он догонял его и вырывал овцу из пасти льва. По повелению Господа Самуил помазал елеем Давида в цари израильского народа. С тех пор Дух Божий постоянно пребывал с Давидом, а от Саула отступил Дух Господний и стал возмущать его злой дух. Тогда Саул приказал своим слугам найти ему музыканта, хорошо играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его своей игрой. Слуги привели к нему Давида, который стал служить во дворце. Давид очень понравился Саулу, и Саул назначил его своим оруженосцем. Когда злой дух возмущал Саула, Давид, взяв гусли, играл для него. И тогда отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух покидал его.

Давид и Голиаф. Однажды филистимляне собрали свои войска против израильского народа. Израильтяне под предводительством царя Саула тоже приготовились к войне, расположившись на горе напротив филистимлянских войск. Трое старших братьев Давида пошли с войсками Саула. Через некоторое время отец послал Давида в израильский стан отнести хлеб для братьев и узнать об их нуждах и о здоровье. Когда Давид пришел к израильским войскам, то он, пробравшись к братьям, вдруг увидел громадного роста филистимлянина по имени Голиаф, одетого в медную броню, шлем и держащего огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божиим, поносил живого Бога и говорил, что если кто-нибудь из израильтян победит его, то филистимляне будут их рабами. Однако никто из израильского стана не решался выйти сразиться с Голиафом, страшась и ужасаясь его вида. Давид, услышав, как Голиаф поносит живого Бога и воинство израильтян, подошел к Саулу с просьбой разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул сказал ему: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал Саулу, как Бог помогал ему в борьбе со львами и медведями, когда он пас овец. Тогда Саул позволил ему сразиться и одел его в броню и медный шлем. Но Давид не привык к такому вооружению. Он снял его с себя, взял свой посох в руку, выбрал 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку и выступил против филистимлянина. Голиаф, увидев идущего к нему Давида, стал смеяться над ним, говоря: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Затем Давид опустил руку в свою пастушескую сумку, достал оттуда камень, бросил его из пращи и поразил Голиафа так, что камень попал Голиафу прямо в лоб, и тот замертво упал на землю. Филистимляне, увидев, что их силач погиб, стали разбегаться, а израильское войско одержало над ними победу.

Иоанафан. Когда Давид принес показать Саулу голову убитого им Голиафа, Саул спросил его: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». При разговоре присутствовал Иоанафан, сын царя Саула. Он был рослым и мужественным юношей. Иоанафан от души полюбил Давида и заключил с ним дружеский союз. В знак этого союза он подарил Давиду свою

против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Поначалу Саул слушал своего сына и клялся не убивать Давида. Давид перед спящим Саулом. Ненависть Саула к Давиду возрастала в его сердце с каждым днем. Наконец, он окончательно решил убить Давида. Ионафан узнал об этом и известил своего любимого друга. Тогда Давид убежал от Саула и, собрав отряд преданных людей, скрылся с ними в горах. Саул постоянно преследовал его со своим войском, но так как Бог был с Давидом, то Саул не мог его поймать. У Давида же часто возникала возможность убить Саула, но он не хотел причинять ему никакого зла по своей любви и боязни Бога. Однажды Саул собрал отряд из 3000 отборных израильтян и отправился искать Давида в горах. Давид узнал, что Саул расположился на ночлег со своими воинами на одном из холмов. Тогда Давид взял овесу своего друга и ночью спустился с ним в стан Саула, где все спали. Они подошли к спящему Саулу и увидели у его изголовья воткнутое в землю копье. Друг сказал Давиду: «Позволь мне взять копье и убить им Саула». Но Давид не разрешил ему убивать помазанника Божия, сказав, что настанет день, и Господь сам поразит его. Они взяли копье Саула и его кувшин с водой и ушли. На другой день Давид стал на вершине горы, расположенной против стана Саула, и позвал Саула громким голосом и показал ему его вещи. Тогда Саул, видя, что Давид не отомстил ему за все зло, которое он причинил ему, сказал: «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». Саул обещал Давиду больше не преследовать его, но все же не избавился от ненависти к нему, потому что не просил Бога простить и исправить его сердце.

Зазнайка. Глеб считал себя умнее и сильнее, и краще всех. Он хвалился: «Все умею, там, где я, всегда успех. Я красив и очень ловкий, и в учебе я силен, и могу без тренировки прыгать, словно чемпион». Он сказал: «А рядом лужа на дороге разлилась». Прыгнул Глеб не так, как нужно, и упал позорно в грязь. Гордеца, подняв из лужи, дед учил его, любя: «Не гордись, иначе будет грязь на сердце у тебя».

0: Однажды в школе появилась новая ученица. И, как обычно, она оказалась в центре всеобщего внимания. Она была кроткой и скромной на вид, и даже не осмеливалась поднять глаз от своих книг. На перемене на вопросы «Кто она? Как ее зовут?» никто не мог удовлетворительно ответить. Никто из нас никогда раньше не видел ее и не слышал о ней.
1: «Я знаю, она не из нашего круга», — сказала одна из девочек.
2: «Довольно бедная», — добавила я.
0: «Ты видел ее платье? По-моему, это всего лишь ситец за $6.
2: Бедняжка, ей должно быть холодно».
1: «Не могу себе представить, как человек может носить ситец зимой», — сказала другая, чье богатое платье вызывало восхищение всей школы.
2: «Должна сказать, мне нравится видеть человека одетым по сезону», — заметила еще одна.
0: «То есть, если люди могут себе это позволить», — добавила она, давая понять достаточно ясно, что ее отец может.
1: Таким был разговор на перемене.
0: Никто из нас не подошел, чтобы взять незнакомку за руку и поприветствовать ее как участницу наших занятий и игр. Мы стояли в стороне и смотрели на нее с холодным и бесчувственным любопытством. Учительница назвала ее Эбби. Когда она впервые пришла в класс, то села рядом с девочкой в богатом платье. Платье надменно отодвинулось в сторону, как будто шестидолларовый ситец мог затмить красоту его красок. Легкий румянец вспыхнул на щеках Эбби, но ее спокойствие оставалось прежним. Прошло некоторое время, прежде чем она отважилась выйти на игровую площадку, да и то только для того, чтобы стоять в стороне и наблюдать, потому что мы не спешили приглашать ее присоединиться к нам. Однажды у нас был более трудный урок арифметики, чем обычно, который полностью сбил с толку наши маленькие мозги. На перемене, сравнив свои решения друг с другом, мы убедились, что никто с примерами не справился.
2: «Я спрошу Эбби о ее успехах», — сказала одна из девочек.
1: «Маловероятно, что она решила», — ответила я. «Оставайся здесь. Кроме того, что если и решила?»
3: «Я все равно пойду», — ответила она.
0: Она ушла, и, как оказалось, Эбби и она были единственными ученицами, решившими пример. Эбби успешно справилась и любезно помогла моей подруге понять трудный момент урока.
1: «Может, пригласим Эбби присоединиться к катанию на санях?» — спросила одна из девочек, которая приобретала абонемент на знаменитое новогоднее катание.
2: «Судя по ее платью, — сказала я, — если она пойдет, то мы должны будем ее катать».
3: «Но как это будет выглядеть, если мы оставим ее?» — спросила несколько голосов.
1: «Да она и не ожидает, что мы пригласим ее, — сказала я. Она, скорее всего, из бедной семьи».
0: Как своего рода лидер в школе, мои слова оказали влияние, и бедная Эбби осталась в стороне. Как часто я сравнивала свои белые руки и теплые перчатки с посиневшими пальцами и дешевыми варежками моей соседки Эбби. Какой несчастной я была бы с такими рабочими руками и без перчаток. Постепенно я стала относиться к ней покровительственно. Она очень милое создание, и ей следовало бы почаще участвовать в наших играх, решили мы. Скоро на игровой площадке она стала одной из нас. Должна признаться, я начала заметно оттаивать по отношению к ней. В Эбби было что-то такое, что вызывало наше уважение. Однажды, в субботу после обеда, когда я смотрела в окно, мечтая чем-нибудь заняться, мама предложила мне пойти с ней на прогулку. Я надела свой новый плащ, теплые меха и розовую шляпку, и в мгновение ока была готова. Сначала мы отправились в магазины, где меня в моем красивом зимнем наряде встретили несколько знакомых. Я была очень рада этому. Наконец, я увидела, что мама сворачивает на менее оживленные улицы.
3: туда, мама?» – спросила я.
2: «В эту презренную часть города?»
0: «Непрезренная, моя дорогая», – сказала она. «Здесь живет очень респектабельная и трудолюбивая часть нашего населения».
2: «Конечно же, не модная», – добавила я.
0: «Ни в коем случае не презренная, потому что не модная», – возразила она. «Я должна признаться, что мои ложные и часто глупые представления были почерпнуты не от нее». Она остановилась перед скромным на вид домом и вошла в парадную дверь.
3: «Куда ты направляешься?» – спросила я с большим любопытством.
0: Она осторожно открыла боковую дверь и на мгновение остановилась на пороге в нерешительности.
2: «Каролина, проходите!» – послышался изнутри голос. «Я очень счастлива вас видеть!»
0: «Прошу тебя, не вставай, дорогая!» – сказала мама, подходя вперед и нежно целуя больную даму, сидевшую в кресле качалки. «Ты выглядишь лучше, чем когда я видела тебя раньше. Не напрягайся». Меня представили, и мне показалось, что больная посмотрела на меня с каким-то восхищенным удивлением. Она взяла меня за руку и выразила надежду, что я окажусь достойной такой матери. Затем, пока они с мамой разговаривали, я села и стала отмечать про себя и все, что находилось в комнате. Все выглядело очень опрятно, и мебель, очевидно, знавала лучшие времена. Мало-помалу мама спросила о ее дочери.
2: «Ушла по каким-то делам», — сказала больная дама. «Дорогое дитя, невыразимое благословение для меня».
0: И слезы наполнили ее глаза.
2: «Мать вполне может быть благодарна за такую дочь». «Она – образец, которому мой ребенок мог бы без опаски подражать.
3: Я подумала, что была бы чрезвычайно рада увидеть человека, которому моя мама хотела, чтобы я подражала».
2: «Она скоро вернется», – сказала больная. «Она пошла выполнять какую-то работу, которую ухитряется выполнять в свободные минуты. Самопожертвование ребенка просто замечательно. Кажется, она не желает ничего из того, чего обычно хотят другие девочки ее возраста. Некоторое время назад моя давняя подруга, которая узнала меня и взяла меня под опеку так же, как это сделали вы», на глазах говорившей выступили слезы, «прислала ей красивое зимнее платье».
3: «О, мама», — сказала она, — «это слишком дорого для меня, когда тебе так необходима теплая фланель».
0: Я сказала ей, что это как раз то, что ей нужно. Через несколько дней она вышла из дома и вернулась с рулоном фланели и ситцевым платьем.
3: «Видишь, мама», — сказала она, — «я буду наслаждаться этим ситцем в 100 раз больше, чем самым прекрасным платьем в мире, когда у тебя будет фланель».
2: «Простите, что я это говорю, но вы знаете материнское сердце. Вот ее шаги, она уже возвращается».
0: Наружная дверь открылась.
3: Как мне хотелось увидеть ту, кто войдет.
0: «Совершенный ангел», — подумала я. «Такой щедрый, такой бескорыстный, такой добрый. Я должна буду полюбить ее». Щелкнула щеколда. Вошла молодая девочка, и предо мной предстала моя одноклассница Эбби. От стыда мне хотелось провалиться сквозь землю. Как порочна моя гордость! Как ложны и глупы мои суждения! О, каким жалким показалось мне мое прекрасное зимнее платье перед простым ситцем за $6. Я была почти уверена, что все это было устроено моей мамой. У нее был способ заставить меня увидеть мои недостатки и вызвать у меня желание исправить их, даже не говоря об этом напрямую. Это, однако, произошло не благодаря ее вмешательству. Сам Бог учил меня. Когда мы шли домой, моя мама рассказала мне о миссис Г., своей ранней подруге, которая вступила в опрометчивый брак. Но эта история здесь не имеет значения. Я только добавлю, что с тех пор мое суждение о людях формировалось в соответствии с лучшими стандартами, чем одежда, которую они носили, и что мы с Эбби стали близкими друзьями. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или сядь здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Иакова 2:1-4.

когда Христос жил на земле, Он всех детей любил. Чтоб не блуждать в греховной мгле, Он кротко их учил. И наставлял на правды путь, где радость, мир и свет, где лишь тепло, любовь, уют, спасение от бед. Он приготовил в небесах им царствие свое, не описать его в словах, то славы бытие. Там ангелы слагают гимн для Господа Христа, там новый Иерусалим, блаженство, полнота. О, дети, знайте, что Христос есть пастырь ваш и друг. Он грех людей на крест вознес, смертельный их недуг. Он все творение возлюбил, и даже малых чад. Он всем спасение купил, и детям очень рад.

В одной школе ученики многие приносили обед с собой, чтобы не бегать домой на обед. Они брали с собой, и там, если было тепло, они выходили на улицу, садились под деревом, и там кушали, и разговаривали, а потом играли. А когда было холодно, они кушали внутри, группками собирались и кушали, а потом тоже устраивали всякие игры, и тоже было интересно. С ними оставалась и учительница, она их очень любила, и рассказывала всякие истории. И однажды она рассказала им удивительную историю про миссионерскую курочку. Девочки услышали, так обрадовались, и говорят: «О, как здорово, давайте у нас тоже будут миссионерские курочки». И они загорелись, стали фантазировать, придумывать, как же все это сделать. А у Леночки печальное было лицо. Она не думала, что папа ей даст курочку, потому что однажды она услышала, как он говорил: «Миссия, да это все ерунда, я не верю в них». И она думает: «Наверное, папа мне не даст курочку, а где же мне взять, что же мне сделать?» И вдруг она вспомнила, ведь написано: «Открывайте свои желания пред Господом». И думает: «О, точно!» Идет она и молится: «Господи, ты знаешь мое желание, чтобы у меня тоже была миссионерская курочка. Ну где мне ее взять и как?» И вдруг слышит, птичка какая-то кричит. И кричит так, словно у нее что-то болит, или какая-то опасность, или что-то. Она как раз проходила по пруду, по берегу пруда. И она пошла, положила свою сумочку, зонтик, пошла в камыши и заглядывает, смотрит, а там утенок. И ему кто-то повредил крылышко. Видать, кто-то его хотел схватить, и он вырвался, но крылышко уже поврежденное было. И она взяла этого утеночка и идет и думает: а чей же это утеночек? Наверное, дядя Сережин, потому что больше ни у кого нет утят. Она пошла к дяде Сереже, приходит и говорит: «Дядя Сережа, я вот нашла возле пруда утеночка». А дядя Сережа так стоит, смотрит на нее, улыбается. Говорит: «А что бы ты делала, если бы он был твой?» Она говорит: «О, я бы его вылечила и сделала бы его миссионерским утеночком». Он говорит: «Что? Что это ты говоришь? Я такого никогда не слышал». Она говорит: «Это учительница нам рассказывала, что если нету денег для того, чтобы отдать на миссию, тогда отделите одну курочку, и все яички, которые она будет нести, будете продавать, и это будут деньги на миссию. Или цыплятки будут, или еще что-то, но только одну курочку. А у меня будет утенок, уточка миссионерская». Дядя Сережа посмотрел на нее, похохотал, а потом говорит: «Ну, я вижу, хорошая идея. Давай я тебе дам и селезня, еще одну уточку, и тогда у тебя будет две, и посмотрим, что из этого выйдет». Леночка так обрадовалась, она хотела курочку, тут ей две утки будет. Как она обрадовалась! Она взяла их, принесла домой. Конечно, она о них должна была заботиться, а особенно охранять их от братиков-проказников. Они такие были, ой-ой-ой, того и гляди, схватят. И вот она их кормила, пасла, заботилась. И осенью у нее уже был целый выводок утят. И вот приближался праздник Благодарения. И учительница, она такая была фантазерка у них, и говорит: «Девочки, у меня есть предложение. У вас у всех есть миссионерские курочки или уточки, или капуста, или репка, или все, что у вас есть, индюшки миссионерские. Давайте мы сделаем на День Благодарения обед, устроим в школе. Приготовим все и позовем тех, кто не может сам приготовить. Вот я знаю, тетя Женя, я с ней разговаривала, она говорит: я в этом году не буду ничего готовить, у меня так рука болит, а нужно много резать, я не буду ничего делать. Она с удовольствием придет пообедать и пообщаться. И другие, и у кого большие семьи, то же самое». Все с радостью согласились, все согласились помогать. И вот они отпечатали пригласительные билеты, и не только пригласительные, а на них стояла еще и цена, сколько должны были заплатить. Маленькая цена. И когда
они позвали двух мальчиков, таких шустреньких, которые любят бегать и болтать много. Они им дали билетики и говорят: все, бегите по деревне и всем предлагайте. Ну, особенно тем, которые нуждаются. Они побежали, прибегают, говорят: все, 20 билетов нету, еще просят. Дали им еще 20 билетов. Они побежали и эти билеты раздали. И потом уже, когда собрались, получилось, что они должны приготовить на 40 человек. Но у них всего было много. И картошка миссионерская, и все было. Кто что мог сделать? И вот они приготовили обед. И все люди пришли. Обед был чудесный. Все такие довольны были. И под конец дядя Сережа говорит: а можно мне поблагодарить тех, кто приготовил? Все: конечно, конечно, давай. Дядя Сережа встал и говорит: вы знаете, мы заплатили совсем мало, почти что ничего. А если б на миссию, мы бы вообще ничего не дали. А так, смотрите, наши дети устроили миссионерский обед. И теперь и на миссию будет, и нам хорошо. И все: да, да, спасибо, спасибо. Он говорит: а вы знаете, с чего все это началось? Ну так люди смотрят: как с чего? Нет, не знаем. И он рассказал про утенка. И говорит: а вы знаете, у меня миссионерская корова. И все молоко, какое она дает, я его продаю, а денежки откладываю на миссию. И все такие довольные были, такие радостные. Он говорит: и у меня есть еще предложение. Я думаю, что у них еще остались миссионерские уточки, и курочки, и индюшки. Пусть они нам устроят обед еще и на Рождество. Все так обрадовались: ура! Подороже будем платить за билеты. Пусть устроят, нам будет радостно. Вот такая идея.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы еще раз будем благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам желание, здоровье и силу, чтобы быть сегодня здесь, на этом месте, чтобы попросить благословения у Господа, сказать Ему о желаниях нашего сердца, и чтобы Он сегодня дал нам то необходимое слово, которое нам так необходимо в нашей жизни. И потому я хотел бы, чтобы были очень внимательны к этому слову, взяли что-то из него на будущее время для исполнения. И опять повторяю все старые мысли, которые не один раз высказывал. Можно просто посидеть, послушать, оценку дать, положительную или отрицательную. Вот это тоже неплохо, что мы разбираемся. Но если только на этом кончится все, значит, плохо. Его надо брать для того, чтобы исполнить в нашей жизни. Вот кому-то покажется трудным исполнять его. Да, без Господа трудно его выполнять. Это невозможно. Напомню тот случай, который я не один раз повторял, когда некто из высокопоставленных чиновников, это милицейский чин, милиция работает, это полковник, не помню, уже давно говорил об этом. Тогда помню, сейчас же забывается. Ему дали почитать Библию, Евангелие почитал и сказал, да, это очень высокое слово, очень высокое учение, но по нему жить невозможно. И он сказал правду. Жить без Господа по этому слову невозможно. Но он дал нам благодать свою, дал нам слово свое, и в чем он сегодня уверяет нас? Возможно с ним вместе. Без него невозможно. И второй текст Писания: «Без меня не можете делать что? Ничего. Доброго грешить-то можем». Вот единственное, грешить можем и без него. Но грешим столько, наделаем делов, что после трудно разобраться. Но доброго ничего не сделаем. Это надо помнить, что всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Получили мы помощь через человека? Не от него, не от человека пришла помощь, от Господа. Получили помощь через врачей? Тоже через них, но от Господа. Получили помощь непосредственно где-то в дороге, какая-то авария? Не надо говорить, что повезло. Мне повезло. Или в рубашке родился. Никто из нас в рубашке не родился. Все мы пришли нагие в этом мире. И таким же отойдем. Он, правда, немножко чуть-чуть по-другому будет, когда хоронить нас будут. Но, тем не менее, сегодня Слово Господне напоминает нам, чтобы мы, когда слушаем Слово Божие, не считали, что Бог предъявляет нам какие-то требования, ну, невыполнимые. Невыполнимым Бог никогда никому не предлагал, не советовал и не будет советовать. Он прекрасно понимает, на что мы способны. Поэтому пусть сегодняшнее слово ляжет на наше сердце, чтобы мы обогатились, что не только наш разум, но и в сердце положили вот это слово. Потому что когда оно в сердце лежит, человеку трудно грешить тогда. Практически невозможно. А когда оно только в голове, ну, у нас уже выбор есть, что делать надо, как это надо. Потому что, знаете что, уже не в сердце. Понимать понимаем, а воспринять не можем глубоко, и поэтому и огорчения бывают, и проблемы, и трудности, и все бывает. Просто напомню с прошлого разбора 62 главы. Вы помните, приготовляйте дорогу, равняйте дорогу, ну, и поднимите знамя для народа. Какое знамя для народа есть? И знамя надо мной, какое? Любовь. Если вы любите друг друга, соблюдьте заповеди мои. И почему узнаю, что вы мои? Если будете, что делать? Любить друг друга. А любить-то не на словах любить. На словах мы все любим и крепко любим. А вот делом, не только языком, но делом и истиною. Вот это будет и видно всем тогда. А когда на словах, жизнь совсем по-другому, это что-то не совсем то, что надо. Не совсем то, что надо. Поэтому пусть Господь поможет нам поднять и это знамя. Чего сегодня не хватает людям, то это любви настоящей. Теплого участия. Я не раз напоминал этот текст Писания. Вообще не текст Писания, а само событие, что сегодня людям нужна человеческая теплота, дружеские отношения. Вы помните, я напоминал случай с Давидом. Когда он состарился, то что с ним было, помните? Не мог согреться. И кому ему дали? Ависагу Сунамитянку. Может, кому-то по своему распутству сегодня что-то думает на эту тему. Но там совсем по-другому идет речь. Я, когда эту тему излагал, я говорил так. Неужели ему не могли поставить печку дополнительную Давиду? На печке? Или ванны не могли ему, чтобы ноги парить? Для царя что за проблемы? Отдельный дом могли построить за короткое время. Но ему нужна была человеческая теплота. И сегодня не скажешь о нас на сегодняшний день, что мы без хлеба, что мы нагие, не одетые, что не под крышей живем, но человеческой теплоты не хватает нам. Нам нужна человеческая теплота. Деньгами рану душевную не заклеишь? Нет, не получится эти вещи, не просто. Кажется, сегодня люди говорят, за деньги можно купить все. Не купишь все. Нужна человеческая теплота. И когда вы скажете, помните другое место Писания? Если вы скажете кому-то, идите с миром, грейтесь, и что? И питайтесь, но не дадите им потребности, то что пользу с этих разговоров всех? И поэтому мы сегодня пытаемся обогреть всех. На основании Писания. Итак, будем делать добро всем, а наипаче кому? А почему-то своим поверить, почему-то своим поверить. Потому что у нас приходится, нам придется жить в вечности вместе. Которые не свои поверы, мы можем обогреть их до гроба, и все. А здесь, когда на земле живем, мы же готовим себя, чтобы жить с теми, с кем сегодня в церкви находимся, и в вечности. И если мы будем холодные отношения между нами будут, мы никогда в одно место не попадем. Если мы будем иметь претензии друг к другу, обиды друг на друга, унесем их в могилу, однозначно, что в одно место не попадем. Кто-то пойдет в рай, а кто-то пойдет в ад. Уже кто это будет? Ну, вы знаете, что мы часто думаем, что я прав, а может, я и не прав. Но Бог разберется, кто прав. Но если между нами конфликты были не улажены, значит, кто-то не войдет. В одно место не и попадем в одно место, тут только в ад. Там все будут. Вот почему нам надо сегодня слушать Священное Писание и думать. Это же не просто в церкви. Ходили там, обходили друг друга, перешли в другую церковь, конфликты были, и все. Вроде проблемы решили, ничего не решили. Их решать надо на месте здесь. А если разбежались по разным, я не говорю, что не надо, пожалуйста, идите куда, кому хочется, куда. Но Причина почему? Вот в чем причина вся. Если не было здесь мира, то вы и там не будете его иметь. А здесь придется наладить. Пройдет время. Мы со всех концов земли, со всех церквей придем в одни ворота. В одни. А там уже, ну, я уже эту тему не буду вести. Я немножко уклонился с ним, но, наверное, это сегодня надо. Чтобы мы здесь на земле, покуда здесь живем, навели порядок во взаимоотношениях друг с другом. Иначе, если я голову набью священным писанием, так грубый такой разговор веду, буду знать все, но не поступать по ним, то какая польза с этого? Какая польза с этого? Только для осуждения. Поэтому нужно просто смириться иногда. А больше ничего не получится. Но я просто обращаю на это внимание. Скажите, ччери Сиона, грядет Спаситель твой. Там ччери Сиона, а ты перед нами, грядет Спаситель твой. Награду его с ним и воздаяние его перед ним. И то, и другое идет. Поэтому будем благодарить Бога, если здесь на земле получаем воздаяние за свое плохое. Ну, слава Богу. Но есть же такое местописание, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? То не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противнику. Речь не идет о том, чтобы их уничтожить. Нет, вот такое возмездие, вот наказание такое. Если выдержали без ропота, смирить поблагодарили Бога. Господь, благодарим Тебя, что Ты наказываешь меня. Мне ж не хочется быть наказанным в вечности. А в вечности перехода не будет. Попал туда вечное наказание. Потому лучше потерпеть здесь, в вечность пойти чистым, чем впоследствии здесь. Свое как бы отстоять, свои мнения, свои взгляды, еще что-нибудь свое, и погибнуть. Какая польза? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Какая польза с этого? Никакой абсолютно. Ну, сколько у нас жить осталось еще на земле? Ну, посчитайте. Здесь уже мало-мало сегодня, кто бы через рубеж не перешел, кто бы еще ни с горы не спускался. Это 40 лет, и уже если взять по большому счету, ну, как по большому счету, сегодня есть долгожители 100 лет, но это единицы. А так вообще 70-80. 70 лет прожил, считай, 35, уже с горы спускаешься. А если за 70, ну что ж тут уже осталось? Ну что тут осталось? И чем мы еще дорожим так сильно? Не хотим к Богу идти. Чем? Ну нечем же, нечем, совершенно нечем. Вся жизнь искалечена иногда бывает. Все в плаче провел, да в невзгоду родительства. Чем дорожить? Не понимаю. Не понимаю, чем люди могут так дорожить. Но потому я и обращаю на это внимание. Спаситель твой грядет, награда его с ним, и воздаяние его перед ним. И назовут их народом святым. Искуплено, когда назовут нас святыми? Когда увидят нашу святую жизнь. Ты напиши себе на лбу, что я святой. Но если ведешь не святую жизнь, то никто тебя святыми не назовет. По делам, по поступкам. И написано, назовут народом святым. Кто-то назовет со стороны. И вы знаете, что такие люди были. Это там старушка живет в деревне, хоронит, плачет. Это святой человек был. И никуда от этого не уйдешь. Это кто-то со стороны должен назвать тебя святым. Правда, иногда святым называют презрительно. Ну, святой нашелся. Но это ж не... Не такая обстановка рисуется здесь, назовут народом святым. Увидят святость в обхождении, увидят, что Господь с ними, и назовут их святым народом. Народом святым, искупленным от Господа. А тебя назовут взысканным городом неоставленным. Бывает такое время, когда нам кажется, Бог нас оставил. Ну, на время. чтобы проверить, чтобы испытать, чтобы характер открылся, каков он есть на самом деле, хотя бы для нас самих. Богу мы откровения не дадим, какие мы есть, Он и так знает нас хорошо. А вот самих себя иногда и надо узнать в обстановке, которую Бог создает и допускает, и допускает. И тогда и видно самому себе, кто ты есть на самом деле. Вот у меня ставлено. Я прочитал 63 главу Исаии уже. Я просто немножко экскурсию сделал в прошлое, чтобы завязаться с этим. 63 глава Исаии. Читаю первый стих самый. «Кто это идет от Едома, в червленых рызах от Вассора, столько величественную в своей одежде, выступающую в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Знаете, насколько много здесь написано? Обратите внимание на каждое слово. Наверное, и не получится и у меня на это обратить внимание. Кто это идет? Кто? Ну, если мы уже почитали весть, то знаем, кто это идет. Кто изрекает правду? Кто сильный, чтобы спасать? Ибо нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Он единственный может сказать, я буду спасать. Правда, политики сегодня все спасают. И все обещают многое. И, наверное, не лгут, хотя, чтобы так было. Но не получается все так, как хотят. Не получается. Поэтому вот здесь, а все-таки стоит вопрос, кто это идет? Вот самый первый акцент. Кто идет? Нам тоже не безразлично, кто к нам идет, кто к нам звонит, кто к нам стучит у дверь. Правда? Хорошо, когда это друзья приходят, а когда какие-нибудь аферисты приходят, а когда приносят что-то продавать, а в самом деле говорят, вот там, знаете, чуть не золотые горы стоят, там это сделано, как сегодня наш брат Ваня говорит, у бабы Зощи в подвале сделано, говорят, Мадеин там, и что где-то, а на самом деле то нет. И вот стучат, предлагают, покупают люди, а обманутые оказываются, потому что не разобрались, кто идет. И когда Иисус пришел на землю, тоже многие не разобрались, кто к ним приходил. И результат какой? Унизили, распяли, оплевали и в гроб положили. Но мы сегодня благодарим Бога. Таков был план Божий, чтобы нас спасти. Оказывается, за нас это все Он принял, не за себя. Сам Он никакого греха никогда не сделал. Но вот кто идет? Вот как нам сегодня разобраться? Кто идет? Трудно. Надо, наверное, слух иметь очень тонкий, духовный, чтобы разобраться, кто идет. Я что имею в виду? Мы все сегодня ожидаем, что будет перемена. Кто-то придет. И кто-то обращает внимание на скорое пришествие Господа. Но говорит, но я не вижу пока что этого. Все идет хуже. Но у него есть шаги свои. Нам надо слух духовными, чтобы видеть его работу, которая сегодня делается. Он же описал в Священном Писании, какие будут признаки его пришествия. Написал? Написал. И будет так, как было во время Лота. Будет так, как было во время Ноя. И будут знамения солнца, луне и звездах, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха бедствий, грядущих на всю Вселенную. Помнишь это? Но надо все-таки слух иметь и зрение, чтобы видеть, что то... Вот признаки дал его пришествие, значит, скоро уже. Но люди назначают дни пришествия. Но этого же дня никто никогда не знает. Но шаги его слышны. Чтобы слышать шаг, зрения не надо. Надо слух хороший иметь духовный. Я помню, когда-то, знаете, брата Петю Копейку, его отец был часовым мастером. Он на слух определял все поломки, идеальный слух был в часах. Не надо было ему разбирать часы. Он глянул, к уху положил, и знаешь что? Вот то и то, то и то, то и то. Вопросов не было никаких. Открывает точно слух. А вы знаете, я сегодня уже не слышу, как часы ходят вообще. А чтобы мне разобраться, где у них поломка, я вообще не способен на это. А у другого есть слух, он чувствует, слышит. Я приведу один второй пример. Такой немножко, может, это не юмор, то в самом деле было в нашей церкви, может быть, лет 20, может, больше, лет 30 назад, наверное, было. Я просто не называю этих сестер, они в хоре пели. У каждого хора есть ведущий голос, наверное, вы знаете. Ему дают ноту, и одна из сестер, которой ведущий голос был, она сфальшивила сразу. И хористы весь псалом мучились. Никак не могли. Потом даже после пения, после собрания, говорят, ну вот этот молодец. Все сбились. Одна Райка правильную ноту взяла и тянула до конца. Вот молодец. Она-то и сбила всех с толку. Но в глазах людей она вот, вот молодец, Райка, до конца выдержала. Все сбились, а она не сбилась. Вот попробуйте доказать сегодня нам всем, кто сбился, а кто не сбился. Свой слух у них был. Вы знаете, наш же слух был. Я помню, когда-то у меня была сестра младшая меня. Она пела все псалмы на один голос. Все псалмы на один голос. А второй брат был у нас в Бресте тоже. Приехал там в зоопарк. И подошли дети к клетке. Ну, а этот лев зарычал. Говорит, ну, говорит, рычит, как наш папка поет. Вот, пожалуйста, вот слух. Хороший брат, все нормально, проповедник ценный, отличный, но слуха нет.

Пришествием Христа. Но пришествие Христа принесет нам великую радость. Так что слава Богу и благодарение. Все может быть в нашей жизни. В промежутке все бывает. Но в конце будем иметь великую радость. И так же написано. И когда увидите все то сбывающееся, что знайте, что близко при дверях. Поэтому пусть не унывают наши сердца от того, что мы видим. От того, что мы слышим. Может быть, даже это усугубится в отрицательном направлении. Но, тем не менее, мы должны смотреть на пришествие Господа Иисуса Христа. Чем труднее будет на земле эту сигнацию, тем ближе пришествие Христа. Так написано. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. За что мы должны благодарить Бога? Ну что? Что будет, то будет. Кого-то застанут трудно, кого-то не застанут. Ну что ж, Бог имеет свою судьбу в отношении каждого нас. Не свою, а нам определил судьбу, я имею в виду. И будет так, как Он определил. Лишь бы нам устоять и стать достойными, так сказать, христианами, не потеряя своего достоинства христианского. Вот в чем вся проблема. Кто это? Идет все-таки. Вот идет, не стоит без дела, идет. А ведь так бывает часто в нашей жизни. Говорят, некоторые считают, тут медлит Господь с исполнением обетования. Помните? Медлит, остановился. Говорит, не медлит Господь с исполнением обетования. Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. А мы говорим, стоит и ничего не делает. Делает, он идет. Но, тем не менее, идет. Это же о нем написано здесь. Вот самый первый текст Писания, первый стих Писания, 63 главы, идет. Ну, идет от кого? От Едома. В червленных ризах от Васора. Ну, вы знаете, как это от Едома идет? Здесь о Христе написано, почему от Едома? Он же шел не от Едома, не от потомства Исава вошел. Он шел из колена Иудина, из народа израильского был. Почему он идет от Едома? Потому что Едом означает закон. Едом – это Исав. У Иосифа было, вернее, Яков и Исав, было два сына. Яков был младше Исаака, а Исав был старше, но старше потерял первородство по немощи плоти, помните? Пришел усталый, голодный, и тут же Яков предлагает пищу. А что мне говорит в этом первородство? Отдай первородство. И второе место Писания говорит так. Закон был ослаблен плотью. Помните? Закон был ослаблен плотью. Поэтому Иисус шел из времени закона. И Он сам исполнял закон. Ему самому не надо было его исполнить. Он был святой. Он его исполнил за нас, потому что нам никому было бы не под силу исполнить его. Если те древние его не исполнили, не могли просто исполнить и все. Он единственный исполнил его. За нас исполнил. Поэтому отменил? Да, отменил. Но как отменил? Не просто отменил, он исполнил его за нас. Так что ж, помните, написано, что ж мы говорим, в Иисусе Христе закон отвергаем? Нет, мы его утверждаем. Он за нас исполнил его. А нам дал гораздо более высокий потенциал. Поэтому вот здесь написано, Иисус шел от Едома. Едом красный обозначает. Вы знаете, по закону столько крови пролили, это ужас. Во время закона, да, чуть что, и сразу же проблемы. И когда Яков с Исавом жили вместе у отца, они были братьями и дружили. Как только Яков согласил против Исава, что сразу Исав сказал? Я убью моего брата Якова. Вот пройдут дни плача по отце, убью. Закон, значит, закон есть закон.

И стали как? Убежал Яков. И покуда он не примирился с Исавом, покуда Господь эту работу не довел до конца, он не мог прийти в свою землю. 20 лет Господь его не оставлял, благословлял его, защищал от Лавана честь свою. Он его обманывал очень часто. И Лию отдал ему вместо младшей, значит, поглядел, не ту дал. Сколько ты меня обманывать будешь? То скот забрал, то еще что-то. И в конце концов, за 20 лет набрал столько скота. Не оставил его Бог. Но подготовил ему встречу с Исавом. Все у тебя хорошо, но ты еще не примирился с братом. Все. Вот тебе стада, вот тебе все, но должен примириться. И все. Яков по-своему это все рассчитывал. Дары посылал и так далее, и господин его называл. А после Исав сказал ему, у меня своего много, брат мой. Дал ему понять, ты меня этим не взял. Но когда Господь благословил его в этой борьбе, помните, там с ангелом он боролся, в этого брода и Иавока при переходе, уже тогда совсем все поменялось. Я не раз говорил, то очень не один раз повторял эту истину. Шел в свою землю, шел по плану Божию, по его повелению, возвращайся в свою землю. Кажется, ну что, Господь, куда ты меня ведешь? А потом, о, вот тебе еще одна преграда. Идешь, иди, ну давай наводи порядок. Наводи порядок. Потому что, если бы, вот кажется, ну почему? Меня ж Бог благословляет. Яков сказал, почему здесь Исав? Меня ж Бог благословляет. Да, благословляет, но готовит тебя к примирению окончательному. Иначе ничего не получится. Пусть нам не закрывают глаза те наши благословения, которые мы и сегодня получаем. Но если мы знаем, что это у нас не порядок, если мы его не уладим, ничего не получится. Ничего не получится. Поэтому вот в этом смысле слова есть очень ценно. Он идет от Едома, от закона. Выводит нас, из-под закона нас вывел. Мы же никогда его не исполнили бы этого закона. Потому что ту же самую субботу. Суббота, покоя должен быть. Если мышь пришла смущающая, в голову просто, уже нарушил субботу. Нарушил. Бог же смотрит, не только видит наше поведение внешнее, Он же знает наш внутренний мир. И вы помните, за что евреев обличал Господь? Они же действительно так тщательно исполняли субботу, как никто. Они шагу не сделают лишнего. Они субботний путь выполняли. Они не варили себе ничего. Даже свет не зажигали. Нанимали язычников, гоев называли. Я помню, моя мама знала их, отец знал. Он жил в то время, когда они в Барановичах жили, и все. Нанимали. Но за что их обличал Бог в свое время? Вы, говорит, никак не можете дождаться, куда пройдет суббота, чтобы начать торговать. Он видел внутри, чего они ждали. Они сидели, никак не могли дождаться, чтобы в конце концов, ну, торговать. Они не жаждут было торговать в субботу. И вот все их мыши были направлены, наверное, глядели на часы, как мы, когда в посте находимся. Ай-яй-яй, 4 часа, а еще 3 до 7. А еще в собрание надо идти. Ай-яй-яй-яй-яй. А в собрание тоже на часы. Ой-ой-ой-ой, сколько же будут затягивать. И потом, как дорвались домой, уже и спать тогда некогда. Это же не пост. И у тебя голова забита. Как скорее поесть до отвала? Но это же не пост уже. Я понимаю, хочется есть, да, а что сделаешь? Ну, это же один день, может, неделя, может два. Ну, заполнишь их молитвой, тогда будет успех какой-то определенный. А так же не будет ничего. Это просто голодовка часто у нас. Лечебное голодание и всего лишь. Но это не пост. Поэтому я обращаю внимание на это. Христос взял на себя вот это бремя непосильное. Закон невозможно было исполнить. Наружу, да, а Бог смотрит вовнутрь. И все, говорит, а что же это за суббота у тебя? А что же это такое у тебя? Но он сам мог это исполнить все от и до. Поэтому
как он сказал в свое время о законе, что он будет вечным, мы часто говорим, а как же вы говорите, что вечный, а вы отменили, Боже вечный. Да вечный он и есть вечный. Христос исполнил за нас. И в нем мы его исполнили. А нам дал гораздо более высокие заповеди, чем ветхозаветные. Я уже не буду повторяться. Это уже так избитые мои фразы и неоднократно повторяемые. Вы уже их, наверное, знаете. Ну, хотя бы одну напомню. Если ты гневаешься на брата своего, то ты уже кто? Убийца. Если ты в слове было «не убивай», ты мог скрежетать зубами, мог ненависть родить, но только не убивай, уже праведник. То в наше время ты не праведник. Если делаешь вид дружелюбный, прячешь настоящее чувство внутри, а сам, это уже ж не то, что надо. Это же не то, что надо. Это уже не под благодать находишься, а под законом, по сути дела. Поэтому Христос шел от Едома, из закона выходил. И Он вывел нас из-под закона. И второе, в червленых ризах от Вассора. Ну, что такое Вассор? Город где-то был. Вассор означает холодный. Холодный. Он сам претерпел этот житейский холод. И нас его выводит этого холода житейского. Мы ж не погибли от этих заморозков духовных. Не погибли, правда? А он претерпел все. Очень трудно было ему. И закон, и отношения вот такое недружелюбное, холодное, прохладное. Правда, не у всех, но тем не менее. Но он прошел все это. И он шел оттуда. Для чего он оттуда вышел? Он пришел к нам, чтобы мы не попали в такую обстановку. Чтобы мы не попали под проклятие. Где грех, там проклятие, друзья мои. Где грех, там и проклятие. Если грех свой не отдали, то как мы можем спастись тогда? Если любим его, держимся за него, защищаем его. Да, он может быть в нас. Не так-то легко освободиться от него. Потому что написано, святой досвящается еще. Ну, святой. А чего святому освящаться? Святой через круг Христа, святой. А на самом деле не все у нас свято. Но мы же должны признать, что это ненормально. Должны сказать Господу, Господи, освободи меня вот от этого. Мы сейчас говорим, это характер. Характер то характер. Но откуда он берется, такой характер? Характер Христов от Духа Святого. А характер несносный от кого? Может быть, от Духа Святого? Может быть, от Бога? Нет. От лукавого. От лукавого. Вот откуда эти характера берутся наши. Поэтому пусть Господь благословит нас. Ну и вот что, на что же обращаю внимание – в червленых ризах от Вассора, червленые ризы, ризы красные, червленый – это красный цвет, и ризы, столько величественные в своей одежде. Вот как сразу и понять трудно, что здесь написано. А что написано? Ризы носили священники. И почему они у тебя красные, как у священника? Я прочитаю еще немножко дальше. Я прочитаю дальше. Я изрекающий правду, сильный, чтобы связать. А чего же одеяние у тебя красное, и рызы твои, как у топтавшего, вточили? Вот в чем проблема. Рызы красные. Как у топтавшего точили. Священники никогда не топтали точило. И никогда никто в ризах не топтал точило. В одежде рабочей топтали. А у тебя что получается? Вот почему вопрос такой. Шел, из закона вышел, из холода житейского, и у тебя рызы красные. Мы всегда знаем, какой одежде нам надо быть у церкви. Знаем, какой одежде надо идти к начальнику. Потому что по одежде встречают.
Я просто приведу один из примеров из прошлого, из моей московской жизни. Все-таки одежда величия придает человеку. Столь величественный в чем? В одежде своей. Я просто напомню этот случай, когда мы были в Москве, это брат Билос еще был покойный уже. Я говорю, это одному из братьев, которые вместе там работали, говорит, поедь сегодня в ГАИ, московское, там местное, надо техосмотр техники провести. Он поехал, приезжает, что? Да он говорит, да они со мной говорить не стали. Он говорит, ты слушай, ты что, в такой одежде поехал? Ну да. Он как-то головой покачал. Николай Ильич, одевайся как следует и едь туда. Ну что, что он наделал? Я заехал туда, постучал, сразу глянул. Ну, в галстучке, все. Здравствуйте, можно зайти, можно. В чем проблема у вас? Говорю, надо приехать у нас в офис туда. Назвал ему адрес, техосмотр провести. Хорошо. Я говорю, есть два варианта. Или мы туда технику пригоним, или вы-то поедете. Насколько вы сможете нас принять там, мы туда приедем. Говорю, 3 часа дня. Все хорошо, приедем. Это кто сделал, я или костюм? Костюм. Костюм сделал. А что можно по-другому было? Правильно, по одежке встречают. А по уму, конечно, провожают по уму. А по одежке-то встречают. И вот здесь написано, ты величествен в твоей одежде. Эта одежда была непростая. Это была одежда священника. Здесь имеется в виду, почему у тебя красная, как будто топтал, уточили. Скажите, а кто-нибудь из вас дома лазит в погреб ваш в галстучке с этим самым? Или вы все-таки одеете что-нибудь? Никто не полезет в галстуке и навоз не будет разбрасывать, пахать не будет. Есть рабочая одежда. А в эту одежду величественная, почему у тебя красная? Вот была проблема, потому что трудно было понять миссию Иисуса Христа. А он именно был священник. Великий священник. Правда, рыс он не носил таких, но здесь имеется в виду духовное состояние его было. Намерение Божие что-то делать его Господь послал на землю. И эти рызы оказались какие? Да, говорит, я топтал точило. Как в рызах топтал точило? Это так неудобно приемлемо было для людей того времени. Пришел Мессия, говорит, Сын Божий, и вдруг заявляет в уши учеников, что мне надлежит умереть, пострадать, отверженным быть. Как? Священнику быть отверженному, оплеванному быть. Столько чудес совершил, знамений, сильных действий было. Как? Не укладывалось в голову. У нас сегодня не укладывается что в голову? Каким образом можно одержать победу над грехом? Мы как пытаемся одержать победу над грехом? Дать сдачи, как положено. Тебе одно слово, я ему 20 слов. И считаю, что это все нормально. Это все нормально. И замолчал же наконец. Правильно. Мы иногда имеем рычаги, чтобы заставить замолчать человека. Знаем кое-что о ком. Можем, но это не победа над грехом, это умножение греха. А когда ты выдержал, вытерпел, не огрызнулся, ничего, одержал победу. А если воздал тем, что тебе посеяли, все, проиграли оба битву. Поэтому Иисус здесь говорит, да, я был в рызах, я был священник, но я топтал точило. Я топтал точило. Я не ошибся в этом. Потому что в уничижении его суд его совершится. Помните, мы когда-то проходили этот текст Писания из Исаии? В уничижении его суд его совершится. И род его кто изъяснит? Ибо в землице земли жизнь его. Вот не просто нам сегодня бороться с грехом. С человеком, наверное, проще. Проще. Я, наверное, говорил вам этот пример. Может быть, смешно, но с другой стороны,
Я не смешить вас собираю, конкретные вещи говорю. Когда кто-то в одной из церквей, я, может быть, называл, где это было, сегодня я не называю, где это было, а просто, если вы слышали, то уже знаете, если не слышали, то и не надо вам слышать этого. Где-то пастора выбирали в одной из церквей, я там в свое время жил. Кого? Того и того. Кто против имеет? Ну, кто-то. Один еще брат прыгает, я скажу. Второй сидит сзади его за полом. Молчи. Опять, можно я скажу? Он, молчи. Третий раз, можно я? Он так шепотом ему, молчи, иначе скажу, что ты в бане говорил. Все, братья, молчу. Оглянулся, молчу, братья, я молчу. Это же не путь. Вот что-то, никто же не знает, вот это знаю, я тебе скажу, что ты в бане говорил. Все, братья, молчу. Замолк и больше не прыгал. И есть такие вещи. Ну, это ж не значит, что, может, ему надо было дать и высказать, не знаю, правильно делать, брат, неправильно. Но я понимаю, что иногда бывают вот такие вещи. Но я хотел бы, чтобы мы правильно вели себя, когда грех нас давит. Кажется, послание к Галатам, может быть, даже в пятой, может быть, даже я ошибаюсь в номере главы, но там написано так, что вы, значит, если пойдете в какое-нибудь согрешение, то вы, духовные, исправляйте таковых, наблюдая за собою, чтобы самим чем не быть искушенными, чтобы самим не стать такими же. Вы знаете, когда мы с кем-то беседуем, умеют братья что-то и сестры что-то сказать? А ты какой? А у тебя что? И знаете, вот это вот выведу из равновесия. Я не раз говорил, зашел святой воспитывать грешника, а выползли два грешника. Ну что ты, ну же не держал победу над грехом. Не держал. Не смог. А вот здесь написано, топтался, и больно было, кровь брызгала. Кровь брызгала на рызы мои. Когда били, заушали, плевали в лицо. Что, разве это приятно? Но ни разу не было такого возмущения отрицательного. Но одно было, отче, прости им. Они не знают, что делают. Вы знаете, что это же не просто сегодня борьба с грехом. Вы помните псалом? Борьба со грехом тяжела. Сомнения так трудно прогнать. Ну, там дальше. Но только борьба к победе ведет, ты воин Христа твердо стой. Это же не просто все борьба с грехом. Это не тот путь победы над грехом, как у мира это бывает. Почему и было непонятно. У мира кто победитель? Кто заставил замолчать? Кто кровь чью-то пролил? А когда твою пролили, значит, ты слаб. Из тебя переговорили, значит, тип мудрости не имел, и так далее, и так далее. А вот здесь Господь говорит, да, я. Я топтал, точил. Вы не ошибаетесь. Это моя миссия такая была. Почему у меня рызы, как у топтавшего уточили? Я не думаю, кто-нибудь высокопоставленный, допустим, по службе в то время, которое было, или где-то по работам каким-то топтал-точило. Топтали-точило родовые люди. Работники топтали-точило. А Христос говорит, я топтал-точило один. Я топтал. И никто не помог ему. Там дальше будем читать еще. Выступающий в полноте силы своей. Вы знаете, как все-таки нужна эта полнота силы. Нам часто не достает силы. Где-то теряем ее, где-то устали, где-то еще что-то. Ну, и проблемы возникают. И здесь написано, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Вы знаете, что правда иногда и в глаза колет. Бывает такое, да?
Правда в глаза колет, колет. Но Бог ее зеркает не для того, чтобы уколоть нас, а чтобы спасти, чтобы обнаружить нам наше сердце. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Сегодня боятся сильных, которые губить могут много. Он говорит, я сильный, полноте силы выступаю, но для того, чтобы спасать. Сильный, чтобы спасать. Я не знаю, какие мы сегодня сильные. Изрекать правду, наверное, проще. Когда тебе изрекают правду, мы говорим, зазра обличают меня, зазра бьют меня. Я повторю одну такую истину, которую не один раз говорил и в Барановичах, и в других местах. Если сегодня ты слушаешь Слово Божие, и тебя задело, значит, больной человек ты в этом вопросе. Больного места коснулся. Все. Это не камни в огород шейца, это просто Слово Божие. Но если сидишь и неспокойно, значит, плохо. Больной, надо лечиться. Лечиться как? На коленях перед Господь. Я сегодня не знаю вас, что у вас внутри. Не знаю вашего состояния. Я просто говорю вот то, что есть. Я изрекающий правду. Может, я ее не совсем... Ну, изрекающий правду. Здесь истина есть, изрекающий правду. А правда вообще-то делать слово, исполненное по Слову Божию, это и есть правда. Вы помните место? Говорит истину и делает правду. Но иногда она употребляется правду в смысле истина. Здесь я изрекающий правду. Сильный, чтобы спасать. И дальше. А что же деяние твое красно? Ты спасаешь, а сам себя чего не спасаешь? Вот непонимание. Непонимание в борьбе с грехом. Сильно, чтобы спасать. Почему тебе одеяние красное? Почему ты в рызах топтал точило? Никак не могли понять Иисуса. Никак не могли понять Его миссии. Это просто было настолько неудобно вразумительно. Вот сколько вопросов здесь стоит. Самый первый. Почему кто-то идет? Почему он в рызах? Почему они червленые? Почему они красные? Как так понять? Величественная одежда, полноте силы. Почему он точило попал это? Делал такую работу, которую чернорабочий делает. Почему? Почему сильно, чтобы спасать, а у тебя одеяние красное? Где-то ж попал передел какие-то. Сложные вопросы пришлось решать. Раз кровь на твоих рызах. Вот как непросто все и на сегодняшний день. И у нас часто бывает так. Вроде бы и кого-то спасаем, вроде бы что-то делаем, а после того настолько трудно переносить все это, что не знаешь, кто ты по земле ходишь или земля по тебе ходит. Трудный вопрос. А чего же одеяние твое красно? Конечно, если уже взять конкретно Иисуса, его же били, кровь стекала с чела, написано, мы же поем этот псалом. Одеяние его было красное. Рызык утоптавшего уточили. И рызы, как утоптавшего, уточили. И дальше.

0: Служение радио МВИ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВИ.
1: Когда соловьи молчат.

Однажды в рощу днем весенним вселилась пташка, соловей. Она своим прекрасным пением за душу трогала людей. Но жаль, недолго щебетала. Один влиятельный купец решил во что бы то ни стало украсить пением свой дворец. Он заманил в село к певицу на вкусно пахнущую снеть и долголетнюю темницей ей стала золотая клеть. Вот только дом свой не озвучил самоуверенный богач. Он птицу истязал и мучил. Ответом был лишь тихий плач. Вконец терпение истратив, решил купец ее продать своим по бизнесу собратьям, затраты, чтобы оправдать. Но безголосую певицу никто не пожелал купить. Тогда злодей наметил птицу, недолго думая, убить. А в час, когда уже по кругу на казнь слеталось вранье, вдруг кто-то выкупил печугу, отдав последнее свое. Он взял ее, открыв дверь клети, сказал спокойно: «Вылетай, но только больше в злые сети, прошу тебя, не попадай». И та забыла про печали, спорхнув на волю из тюрьмы. И вновь под небом зазвучали ее прекрасные псалмы. Заканчивая строки эти, я вывод делаю простой. Не может петь душа во клете, хотя бы даже в золотой.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Наиболее излюбленным объектом сочинителей от микрологии была Библия. Они неутомимо и беспощадно штурмовали ее, разбирали на строчки, на слова и даже на буквы. Да, именно, в самом прямом смысле на буквы. Были и такие, которые затратили годы упорного труда на то, чтобы выяснить, сколько букв содержит Библия. Результат, конечно же, всякий раз выходил иным, в зависимости от того, какой из существовавших текстов они просчитывали. В начале XIX века нашелся наконец-то один теолог-англиканец, который навел порядок, взяв за основу канонизированный английский перевод. Он подсчитал, сколько в Библии книг, глав, стихов, букв, какая в Ветхом и Новом Завете центральная книга, глава, центральный стих, какой самый короткий стих, самая короткая глава, самая длинная глава, прочая статистика. 21 стих 7 главы книги Ездры содержит все буквы алфавита, за исключением буквы «J». 19 глава 2 книги Царств и 37 глава книги пророка Исаии совершенно идентичны. Последние два стиха 4 книги Царств и последние два стиха книги Ездры совершенно идентичны. Союз «И» встречается в Ветхом Завете 35 543 раза, в Новом Завете 10 684 раза. Имя Иеговы упоминается 6855 раз. Обращение «Господь» 1855 раз. Но в этой замечательной статистике имеется, увы, погрешность, точнее, недостаток в собственном смысле слова. Просвещенный исследователь устрашился арифметической задачи, решение которой увенчало бы труд его поистине царской короной. Он не высчитал центральной буквы в Библии, вероятно, потому что очень утомился.

117-й псалом – центр Библии по главам. То есть 594 главы до 117-го псалма и 594 главы после 17-го псалма. 1188 – сумма глав до и после, плюс один центральная. Центральный стих псалма 117-го – стих 8. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Самые утешительные главы – Псалом 22, Иоанна 14 глава. 1 Коринфянам 13 глава считается главой любви. Евреям 11 глава – глава веры. 2 глава книги Деяний – рождение церкви. Похожие главы – 4 Царств 19 и Исаия 37 глава. Самый длинный стих – Есфирь, 8 глава, 9 стих. Кратчайший стих Иоанна 11:35. Золотой стих Библии Иоанна 3:16. Самый скорбный стих Марка 15:34. Слово «Бог» встречается 4370 раз. Слово «Иегова» встречается 6855 раз. Слово «Господь» встречается 7736 раз. Слова, которые встречаются только один раз в Библии, это «Преподобный» Псалом 111:9, «Вечность» Исаии 57:15 и «Бабушка» 2 Тимофея 1:5. Библия поделена на главы в 1227 году. В Библии около 500 стихов посвящено молитве, менее чем 500 стихов – вере и более 2000 стихов – деньгам и богатству. По статистике Международного библейского общества «Гедеон» число новых Библий, которые продаются, дарятся или распространяются иным каким образом в США, составляет около 168 тысяч в день. Слова «крестить», «крестившись», «крестишь», «крестит» появляются в Библии 77 раз. Есть 49 различных продуктов, упомянутых в Библии. Миндаль и фисташки – единственные орехи, упомянутые в Библии. Слова «не бойся» появляются в Библии 365 раз по количеству дней в году. Слово «христианин» встречается только три раза в Библии. В VI веке было принято говорить «Господь благослови» человеку, который чихнул. Они считали, что так из тела выходит зло. Библия содержит 100 положительных высказываний о правой руке. Считалось, что те, кто справа от Христа, будет наследовать землю, те, кто слева, будет гореть в аду. В Библии содержится 6408 пророчеств, из которых больше половины уже исполнились, тогда как остальные пророчества относятся к грядущим событиям. Такого мы не находим ни в какой другой книге. Зададим вопрос. Возможно ли объяснить исполнение множества этих пророчеств без действия Бога простой случайностью? Итак, Библия не имеет человеческого происхождения, ибо написано «Все Писание Богодухновенно». Бог избрал людей, которым передал важную для нас информацию, чтобы те беспристрастно записали ее для нас.

Для меня большим примером в деле благовестия оказалась сестра Эмилия Бертельсон. Сама она была из Швеции. Бог призвал ее, когда ей было 17 лет, и повелел ей выучить русский язык и проповедовать русским людям о Христе. Она поехала в Петербург, окончила школу, где и выучила русский язык. Бог ее направил в Эстонию, на побережье Чудского озера. Там она трудилась до глубокой старости, пока Господь не отозвал ее к себе. Когда она проповедовала, на слушающих снисходила благодать. Мы были свидетелями тому, как Бог использовал сестру Эмилию. В собрании присутствовали русские, эстонцы и финны. Среди них были и староверы, православные, лютеране и баптисты. Мира между ними никогда не было. Дело доходило до того, что православные не разрешали хоронить на своем кладбище и даже выкапывали покойников другого вероисповедания. Власти в результате дали верующим другого вероисповедания отдельное кладбище. Бог через сестру Бертельсон совершил чудо. Ее полюбили все. И все примирились, видя ее любовь и искренность. Она очень сильно любила Бога и людей. В ней видели Иисуса Христа. Помню, когда она была уже в преклонных летах, братья выводили ее на кафедру подруги, старенькую, но сильную духом и богатую верой. Для меня она была большим примером подражания в служении Богу и людям. Когда она умерла, ее гроб лютеране, баптисты, православные и католики несли на руках все вместе по очереди. Когда в 40 лет я вышла на пенсию, то по приглашению служителей из церквей ездила по Украине, Средней Азии, по Волжью, Молдавии с благовестием. Господь в то время творил большие чудеса. В 1968 году меня пригласили в гости в город Заволжье. Вместе с Тамарой Сарапик мы поехали посещать Горький, городец Заволжье. В городце у Тамары жила тетя. В тех местах не было церквей, но мы провели много общений. На собрание одной из групп были приглашены сестры Люба и Надя Масловы. После беседы они обе отдали свои сердца Господу. На другое общение приехали их две младшие сестры, а на третий раз мама, и все они покаялись. Бог продолжал работать с этой семьей. И позже, когда они переехали в Эстонию, там покаялся и их отец. Хочу рассказать об интеллигентнейшей женщине Соломоновой Ирме Петровне, с которой Господь свел меня в Кохтла-Ярве. В квартире, которую дал мне Господь, я принимала многих братьев и сестер. Однажды у нас было большое общение. У меня остановились христианские певцы Виктор Семенович Рякузов и другие братья. Разговаривали, общались, и в один момент мне стало не очень хорошо. Я попросила всех гостей продолжать общение, а сама решила пойти в поликлинику с Сашей Грачевой. Сижу в очереди вместе с несколькими женщинами. Одна из них была матерью председателя горисполкома. Одна из них говорит: «Ой, Господи, как плохо!» А я ей говорю: «Как правильно по адресу вы обратились!» И мы стали беседовать о Боге. Всех одну за одной вызывали к доктору. И вот осталась я и еще одна женщина. И вдруг она стала меня стыдить. «Как вам не стыдно? Как вы в таком цивилизованном месте можете говорить о Боге? Темные вы люди. Как вам не стыдно?» «Так это же самое подходящее место», — ответила я. «Разве вы не понимаете, что люди все равно думают о Боге и о смерти? Вы посмотрите хотя бы в газету. Там пишут, что люди просят сменить название остановок: поликлиника, аптека, больница и кладбище. Прямо жизненный путь. С вами интересно?» — говорит она. И тут меня вызвали в кабинет. Закончился мой осмотр. Выхожу из поликлиники, и вдруг меня кто-то окликает. Оглянулась, а на крыльце поликлиники дама с букетом, та самая, что меня стыдила.
«Стойте, хочу поговорить с вами. А вы и вправду верите в

0: задумывались ли, почему этот день так называется? Из-за воскресения Христа.
1: А я не задумывалась об этом, отвечает Ирма Петровна.
0: А думать-то надо. Во времена Ноя было так же. Люди жили и не думали о наказании, а оно пришло, и погибли во время потопа все, кроме семьи Ноя.
1: «С вами очень интересно», — сказала Ирма Петровна и отдала мне половину своего букета.
0: «А вы сами читали Библию? На собрании были хотя бы раз?» — продолжила я беседу.
1: «Как же вы судите о том, чего вообще не знаете? Вы же образованная женщина. Вот вы говорите, что я темная».
0: «Так, я темная, потому что мне учиться не давали. И папу моего убили за то, что верующий».
1: Ирма Петровна задумалась, а потом говорит:
0: «Как же вы живете?»
1: «Так и живем, с Божьей помощью».
0: «А где вы живете?» — спросила Ирма Петровна.
1: Стали выяснять, и оказалось, что мы живем совсем рядом.
0: Ирма Петровна попросилась зайти ко мне и продолжить беседу. Это была встреча, запланированная самим Богом. Мы пели, беседовали. Виктор Семенович Рякузов задавал ей вопросы. Ирма Петровна была потрясена тем, как поют необразованные певцы, о чем размышляют проповедники. Вопросы, которые ей задавали, глубоко ее затронули. Прошло некоторое время. Однажды в Финском заливе выбросили с корабля запакованные в целлофан Библии. Наверное, братья и сестры из-за границы пытались передать их верующим в Советский Союз. В школу, где преподавала Ирма Петровна, одну из этих Библий принес начальник полиции, муж учительницы. Он показал книгу в учительской и говорит: «Гляньте на чудо! Видно, есть еще у нас темные люди, которые Библию читают.
1: Отдайте-ка эту книгу мне», попросила Ирма Петровна и стала читать Библию.
0: Однажды она прибежала ко мне, вся взволнованная и заплаканная. Я стала спрашивать, что случилось, а Ирма Петровна говорит:
1: «Я прочитала третью главу первого послания апостола Иоанна. Там говорится, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А я так часто думала о людях плохо, считала ниже своего достоинства здороваться с теми, кто ниже меня».
0: Мы молились и беседовали с Ирмой Петровной о том, как Бог может изменить сердце и влить в него любовь. И Бог начал с ней свою работу. Однажды Ирме Петровне попала в руки книга Муди «Жизнь после жизни» на английском языке. Она прочитала, перевела, и ее муж после прочтения был просто потрясен. Вскоре приехал в Таллин Билли Грейм. Вместе со мной Ирма Петровна попала на одно из его выступлений. Ей очень понравилось, но она говорила, что должна убедиться во всем сама. И вскоре ей представилась такая возможность. Ирма Петровна была моржом и купалась в Финском заливе с мая по октябрь. Однажды она приехала купаться со своей подругой. В тот день был сильный ветер и волны. Только вошли в воду по грудь, сильный ветер сбил у Ирмы Петровны очки, а зрение у нее было очень плохое, -9. И тогда она взмолилась: «Бог, о котором я слышала, который все видит и знает, помоги мне найти очки, пожалуйста».
1: «Ты что, безумная?» — говорит ей подруга. «Мы с тобой по грудь в воде, и при таком ветре и волнах ты надеешься найти очки?»
0: Пришло время выходить. Ирма Петровна продолжает молиться и искать, а подруга продолжает смеяться над ней. Вдруг она ногой нащупала и подняла со дна свои очки. Подруга была просто в шоке, а Ирма Петровна говорит ей: «Видишь, живой Бог дал мне эти очки. Это было невозможно, но Он может все». Вернувшись с залива, она прямо с автобуса побежала к нам рассказать о чуде. Так укреплялась ее вера.

изо дня в день. Много лет спустя, когда мы уже уехали в Самару в 1982 году, она позвонила мне и попросила молиться, так как у нее обнаружили рак. «Может ли Бог исцелить?» — спрашивала она. Я отвечала ей, что сила молитвы познается молитвою. Бог ответил на просьбу Ирмы Петровны. Она пригласила меня, и я, Виктор Солдаткин и другие из Самары приехали ее посетить. Она говорит: «Меня Бог исцелил». Радостная, а муж ее тоскует. Говорит нам тихонечко: «Она умирает, рак у нее». Не мог поверить, что Бог ее исцелил. По иронии судьбы, он умер на несколько лет раньше Ирмы. В 1971 году братья из Сталина с нашим местным руководителем братом Субботиным благословили меня на труд благовестия, чтобы я смелее говорила в собрании. Все русские общины Эстонии стали приглашать меня на евангелизации, так что мой папа оказался пророком, благословляя меня на труд благовестника, свидетеля великой Божьей милости. Времена были трудные. Атеисты, коммунисты не разрешали проводить евангелизационные собрания. Но братья-эстонцы поступали очень мудро, используя государственные праздники. В эти дни они проводили неделю евангелизации. Каждый день проходили собрания, на которые приглашали гостей, в том числе и меня. Мы испытывали большие благословения. Помню, как не только неверующие приходили к Господу, но и верующие обновляли свое посвящение Ему. В городе Раквере пресвитером был Арпад Александрович Ардер, которого за его обаятельную улыбку называли «брат Солнышко». Он был образованным человеком и владел 5 языками. Он часто вызывал кохлоярскую молодежь к себе на служение. Потом стали приглашать на собрания таллинцы. По приглашению служителей ездили в Пярну, Тарту, Элву, Нарву и в другие места, на берег Чудского озера. Когда мы бывали на общениях, иногда нас посещала милиция. Первый их вопрос был: что это за сборище? Я отвечала, что это не сборище, а празднование дня рождения. Милиционеры, конечно, интересовались, чей день рождения. Хозяйка, у кого мы дома, предъявляла свидетельство о рождении или паспорт. Так мы всегда использовали чей-то день рождения. Всегда была на столе картошка в мундире, селедка с луком, залитая растительным маслом, и ржаной хлеб и чай. Слава Богу, все были очень довольны и радостны. В 1972 году мы небольшой группой поехали в Молдавию, в районное село Тараклия, на свадьбу моей племянницы, Любви Степановны Карамалак. Там нам рассказали о судьбе солдата Ивана Моисеева, которого убили в армии. Выслушав эту жуткую историю, многие братья и сестры собрались в комнате после свадьбы и молились за семью Моисеевых, чтобы Бог утешил и благословил родителей. Родители Вани Моисеева жили тогда в Волонтеровке, недалеко от того места, где мы находились. Брат Аврааменко Григорий предложил поехать их посетить. Решили ехать он с женой и дочерью. Я, брат Рашеор Митя и Валя Пиржей. В понедельник утром мы поехали на 2 машинах. Когда мы добрались до места, дождь лил, как из ведра. По селу вела дорога из гравия, упиравшаяся в православный храм. Дальше твердой дороги не было, а сплошная грязь, и на машинах ехать было невозможно. Брат Григорий предложил оставить машины недалеко от православного храма и пойти пешком, а в машине осталась его жена с дочерью. Только прошли 100 метров, опять пошел ливень, от которого мы поспешили спастись в первом попавшемся дворе. Там отец с сыном пригласили нас пройти под навес. Хозяин по-молдавски спросил, не комиссия ли мы из Москвы.
Брата Аврааменко спросил: «А что такое?» Хозяин говорит: «А разве вы не знаете, что на прошлой неделе была большая комиссия из Москвы и делали экспертизу Ивану Моисееву? Он рассказал, что Ваню в армии убили за то, что он христианин, а в документах написали, что он утонул. Но мать не верила в это. И когда привезли его в цинковом гробу, мать и отец пошли за врачом и начальником милиции, чтобы в их присутствии вскрыть гроб. Никто из представителей власти не пришел. Тогда они сами вскрыли гроб и ужаснулись. С ними было очень много соседей. Они увидели 6 проколов в сердце, обожженные пальцы рук и ног, а губы в ссадинах. Не только родные, но и соседи были ужасно расстроены. Они сразу составили документ, где описали все, что видели, и что от утопления не может быть таких ран на теле. Послали в Москву в соответствующие органы и настаивали на экспертизе тела. Через короткое время приехала комиссия из Москвы. Сделали экспертизу, вскрыли гроб, дали заключение, где было подтверждено, что от утопления не бывает таких следов на теле. Это нам рассказывал молдаванин-коммунист, а сын его был комсомольцем, добавив, что сейчас быть баптистом нельзя, убьют как Ваню. Дождь перестал, и мы пошли дальше. Прошли одну или две улицы. Опять полил дождь. Мы снова забежали в первый попавшийся двор. И этот хозяин подумал, что мы комиссия из Москвы по вопросу Моисеева. И опять Григорий спросил, что это за дело. А тот ответил: «Да разве вы не знаете, как убили молодого солдата в армии за то, что он баптист?» И рассказал нам всю историю заново. Тут и дождь перестал. Мы спросили, далеко ли от него живут Моисеевы. Молдаванин, добрый человек, говорит: «Да вот, через 3 дома от нас». Подошли мы к дому Моисеевых. Калитка очень низкая, дом бедный. Мы постучались и вошли по приглашению матери Ивана в дом. «Братья и сестры, если бы вы видели эту обстановку, какая беднота!» Мы зашли, представились, кто откуда, поприветствовали христианским приветствием мир вашему дому и мир сердцам вашим. Они стоят измученные от пережитого. Я сказала, что я из Эстонии. Аврааменко сказал, что он из Новых Анен, и брат Митя Рашиор сказал, что он из Валя-Пержей. В сенях прихожей лежит бабушка на деревянной кровати, вместо матраса солома. А сама она такая счастливая. Я, говорит, уверовала от внука Вани, когда он был в отпуске. Счастливее меня нет. Я ведь дитя Божье. Я скоро пойду к нему. Мы помолились, выложили, сколько у кого было денег, и после этого они немного расположились к нам. Мама с сыном Романом рассказала все подробно по порядку. Когда пришло сообщение, что Иван утонул, она со старшим сыном, неверующим комсомольцем, поехала в часть. Сына вызвал начальник к себе и долго держал его в кабинете. Потом отдали им оцинкованный гроб и 2 сопровождающих солдат. Приехали они в волонтировку домой, и солдаты сразу уехали. А на сердце у матери мысль, что сына убили, а не утонул. Решили открыть гроб. Пошли позвать главврача и начальника милиции, чтобы они присутствовали при вскрытии гроба. Но они не пришли. Ванина мать все же решила открыть, во что бы то ни стало, и посмотреть на сына. Старший сын отталкивал и упрашивал ни за что не открывать. Говорил, что не даст это сделать. «Я его оттолкнула», — говорит Ванина мама. «Сказала, это мой сын, и поэтому открою гроб». Сын возражает: «Мама, я подписку дал, что открывать не будем». А она отвечает: «Так вот о чем так долго говорили с тобой в кабинете. Со своим сыном можешь поступать, как хочешь. Это твое дело. А Иван — мое дитя».
Сбежались соседи, человек 30. Гроб открыли. Страшно и ужасно было смотреть на тело Вани. 6 проколов в сердце, губы в ранах, видны следы ногтей. Похоже, он молился, а ему закрывали рот. Пальцы, руки, ног и живот, по всей видимости, обожжены паяльной лампой. Сделали несколько фотографий, как его изуродовали, и похоронили в тот же день. Потом составили акт, чтобы послать в Москву. Написали, что от утопления такие раны не бывают, и все соседи подписались. Пока мама рассказывала нам эту историю, у нее несколько раз были сердечные приступы, а также и ее мужу было плохо. Через 2 недели, по рассказам мамы Вани, приехала комиссия военных из Москвы. Выкопали гроб, сделали экспертизу тела и выдали такой документ, что от утопления таких ран не бывает, и пообещали разобраться и виновных наказать. А сын Роман должен был призываться в армию через 1/2. Мать сказала комиссии, что пока они получат документ с гарантией, что с Романом не повторится такая трагедия, и он вернется домой здоровым, не отпустит его в армию. Никакого документа, конечно, из Москвы так и не дождались. История этой семьи ужасна. Материально они были бедны. Братья и сестры, услышав об этом, отправляли посылки с продуктами и одежду. Но, к сожалению, до них ничего не доходило. Тогда верующие стали возить посылки лично к ним на дом. Вот такие тяжелые испытания случаются у некоторых Божьих детей. Кто-то прославляет его мученичеством, кто-то подвижническим трудом. Мне же даровал Господь милость прославить его в благовестии, а также в молитвенном служении. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божье

метель, уныло вьюга воет. Завеял снег твое окно, от бурь житейских сердце ноет, и в нем, и в комнате темно. И только весело в камине горит и вьется огонек, тебе бросая на чужбине о милой родине намек. И с грустью греясь у камина, ты вспомнил милый уголок из детства раннего картина, родимый край, что так далек. Невольно вспомнил ты, что было, что смыто жизненной волной, что взяли время и могила, и ныне стало лишь мечтой. Тогда ты строил планы жизни, тогда ты жил, страдал, любил среди степей твоей отчизны, где ныне ряд родных могил. И долго, сидя так в унынье, ты не заметил, как погас последний уголек в камине, и наступил полночный час. И стало холодно и страшно, лишь вьюга злилась за окном, и, поднапев ее ненастный, забылся ты последним сном. Ты умер, будучи обманут, о счастье радужной мечтой, увял, как травы в поле вянут осенней поздней порой. Ты не хотел знать Иисуса, ты не внимал Его словам, и средь житейского искуса шел слепо вслед своим страстям. И так ты дожил до могилы и умер здесь, в чужом краю, забытый, дряхлый и унылый, перед потухшим очагом. Хотела б юности беспечной на высший жребий указать, чтоб им в их жизни быстротечной конца подобного не знать. Мой юный друг, пока ты молод, всю жизнь свою Христу отдай. Греха и злобы, лютой холод ты в клети сердца не впускай. Поверь, тогда уж будет поздно, когда Господь закроет дверь. Подумай, юноша, серьезно, покайся перед Господом теперь. Пренебрежешь ли жизнью вечной для жалких временных утех, что после жизни скоротечной страдать за временный успех?

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Третья книга Моисея, Левит, глава 5. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом». Третья книга Моисея, Левит, глава 6. «И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего,
или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем». И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника». И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Съедаю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности». Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее, это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его». Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится.
если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема, ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их. Третья книга Моисея, Левит, глава 8. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу, «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона,

и помазал скинию и все, что в ней, и освятил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и освятил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон. И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон, и взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которые пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которые на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне». 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь, в продолжение 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Научи нас, о Боже, понимать, что Тебе ничего не нужно. Признать, что Бог в чем-то нуждается, значит признать неполноту Божества. Нужда – это слово, относящееся к сотворенным существам, и оно не может относиться к Создателю. Его интерес к тем, кого Он создал, происходит от Его беспредельной доброты, а не от того, что сотворенные им существа могут удовлетворить какую-либо его нужду или добавить что-то к его и без того совершенной полноте и законченности. Всем существам, которые дышат, нужен воздух. Любому животному организму нужна пища и вода. Лишите землю воздуха и воды, и вся жизнь на ней мгновенно исчезнет. Можно принять как аксиому, что для существования любое творение нуждается еще в чем-то сотворенном, и что всему сотворенному нужен Бог. Только Богу ничего не нужно. Река становится больше за счет своих притоков. Но где тот приток, который мог бы увеличить того, от которого произошло все, бесконечной полноте и законченности которого обязано своим существованием всякое творение? Море бездонное, все твои мысли, лишь у тебя все источники жизни, жизнь Бога духов и единство и вечность. Мыслящих людей до сих пор занимает вопрос, почему Бог сотворил Вселенную? Но если мы и не можем знать почему, мы по крайней мере знаем, что Он создал миры не для того, чтобы удовлетворить какую-то свою нужду. Как, например, человек строит себе дом, чтобы защитить себя зимой от холода, или сеет хлеб, чтобы обеспечить себя пищей. Слово «нужда» совершенно чуждо Богу. Если бы вдруг все люди на земле ослепли, днем бы все равно светило солнце, а ночью — звезды. Потому что и солнце, и звезды ничем не обязаны миллионам людей, которые пользуются их светом. Точно так же, если бы вдруг все люди на земле стали безбожниками, это никоим образом не затронуло бы сущности Бога. Он то, что Он есть, вне всякой зависимости от кого-либо другого. Вера в Него ничего не прибавляет к Его совершенству. Равным образом и сомнение в Его существовании ничего не отнимает у Него. Христианство последнего века поставило Бога в зависимость от людской благотворительности. Мы такого высокого мнения о себе, что для нас легко, если не сказать приятно, верить в то, что мы необходимы Богу. Но истина в том, что наше существование не делает Бога более великим, и если бы мы вовсе не существовали, Он бы от этого менее великим не стал. Мы существуем благодаря свободной воле Бога, а не благодаря нашим заслугам или тому, что Бог в нас нуждается. Чтобы иметь правильное представление о Боге, мы должны думать о Нем так, как Он того заслуживает. Наш моральный долг — удалить из нашего ума все недостойные представления о Боге и сделать так, чтобы Он был в нашем уме таким же Богом, какой Он есть на самом деле. Христианская религия имеет дело и с Богом, и с человеком, но центральной фигурой в ней должен быть Бог, а не человек. Само по себе человек — ничто. Авторы, псалтыри и пророки Священного Писания с горькой иронией говорят о слабом человеке, дыхание которого в его ноздрях, о человеке, который вырастает, как трава поутру, только для того, чтобы быть скошенным и увянуть еще до захода солнца. В Библии подчеркивается, что Бог существует для самого себя, а человек — для славы Божьей. Высокие почести воздаются Богу сначала на небесах, а потом уже и на земле. В своей любви и жалости Бог пришел к нам Спасителем. Об этом Церковь постоянно говорила со времен апостолов. Современные христиане, похоже, знают Христа только во плоти. Они пытаются достичь единения с Ним, лишая Его пылающей святости и недостижимого величия.
тех самых свойств, которые он скрывал, будучи на земле, но которые воссияли в нем во всей полноте славы, когда он вознесся на небо и воссел справа от своего Отца. А пока для достижения внутреннего совершенства мы должны с любовью и покорностью исполнять заповеди Христа и вдохновенные указания Его апостолов. «Бог производит в вас и хотение, и действие» Филиппийцам 2:13. Ему не нужен никто, но Он действует через любого человека, у которого есть вера. В этом предложении есть два утверждения, и здоровая духовная жизнь требует, чтобы мы принимали их оба. Для целого поколения людей первое утверждение было почти полностью закрыто, и это нанесло нам глубокую душевную рану. «Добра источник, из тебя все блага. Ты льешь на нас их, словно небо, влагу. И что, кроме себя, желать ты можешь, хотя всем мирозданием обладаешь? Беспомощного сердца ты желаешь, его ты принимаешь, вечный Божий».

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Мне Господь посылает беспросветные ночи. Мне Господь посылает безнадежные дни. Я во мрак устремляю томленные очи, и мой взор напряженный видит тени одни. Протяни ко мне руки, я тогда умоляю: Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. И не видя во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руку найти. И в измученном сердце одно лишь стремление: только б не оступиться, не упасть от тоски, только б не оробеть, не утратить терпенье, дотянувшись, коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром просветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильных поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю: дай мне помнить, мой Отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, так в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе. Верю я, в этом мире не дашь ты пропасть мне, через все проведешь, очищая к себе.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Сегодня хочу с вами поговорить о влиянии. Влияние наше на окружающих, друг на друга. Влияние соли, которая является для нас образом. В себе соль и мир, имея между собой. Действие и благодать – это влияние. Наши слова нас огорчают, когда они не доходят до цели. Когда люди слушают нас, в лучшем случае промолчат без возражений. А обычно наше желание не просто стрелять никуда, а стрелять в центр, в цель, достичь человека. Первая глава Иоанна с 19 стиха. Здесь сказано о Иоанне Крестителе. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Кто же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он ответил: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» 23 стих. Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу». Человек, который является сегодня иллюстратором, на что-то указывает он нам. Когда наши слова доходят, родители к детям, супруги друг к другу, проповедники с кафедры говорят, и удачная проповедь, удачное слово. После этого люди говорят: «Слава Богу!» И нормально, и ободрительно для каждого, кто слушает и кто говорит. Но интересно, что не всегда так бывает. Не всегда бывает так, чтобы было удачно, и Бог учит нас, чтобы наши слова были влиятельными, что Господь нам говорит, нам нужно искать причину. Написано, если лезвие топора притупится, надобно употреблять усилия. И мудрость умеет это исправить. Лезвие топора должно быть исправлено. Это 10 глава Екклезиаст, 10 стих. Это образное выражение. Вот так или таким образом мы являемся этим лезвием этого топора. И я думаю, что подспудно мы согласны, что каждому хочется, друзья мои, чтобы слово, которое я говорю сегодня, мне тоже хочется, чтобы вы воспринимали. И вам хочется, чтобы вы говорили друг другу, чтобы вы говорили неверующим людям. Говоря верующим, воспринималось это слово. И для этой цели необходима мудрость свыше. Необходима благодать Божья. Урок для нас – это Иоанн Креститель. От дней Иоанна до ныне Царство Божие усилием берется, употребляющие усилия восхищает его. Когда наши дети нас не слушаются, мы употребляем усилия, то есть выходим из себя. Мы раздражаемся иногда, по крайней мере, в прошлом. И сегодня они, взрослые, тоже нуждаются в нашем влиянии, в нашем слове. Было заложено в основании того, что дети слушают родителей. Вилькерсона, я помню, слушая его проповедь однажды, он рассказывал, как слушал своего отца. И потому, говорит, у меня есть фундамент, есть основания. И когда я воспитывал своих детей, дети мои тоже слушали меня. То есть воспринимали мои слова. Мы читаем за сотника, когда у него слуга заболел, которым он дорожил. И он обращается к Иисусу, что не надо утруждать себя. Ты хочешь идти ко мне домой, но не надо, только скажи слово, и слуга мой выздоровеет. Он так верил, потому что у него был опыт, друзья мои, у него был опыт этого служения или действия, потому что он сам был военачальник. И он говорит: я говорю своему слуге или говорю воину, который находится под моей властью, я говорю, и он делает это. Он признал власть. Урок для нас первый. Когда мы признаем власть в церкви, власть на работе, признаем власть родителей своих, даже после смерти мы признаем власть их, влияние. Когда мы признаем власть, друзья мои, первое, Бог открывает нам поле деятельности и действия благодати через наши уста, и нас слушают. Иисус сказал: «Меня слушали, будут слушать и вас». Бог живой, Бог действует и работает через свое слово. Если так Господь сказал, это слово верно. Если в ком-то это слово не работает, то причина и проблема совершенно не в Боге, не в этом слове, а в нас с вами. Поэтому, когда мы признаем власть Господа, жены признают власть мужей перед Богом, безусловно, как написано в Слове Божьем, когда мужья признают власть свою перед Христом, тогда действие благодати и покровительство Божие будет действовать в твоей семье, и дети будут слушаться, потому что вы с мужем, дорогая сестра, играете на одной скрипке, вы в одной тональности исполняете гимн в доме. Написано, если труба издает неопределенный звук, если вы говорите на разных языках, кто будет готовиться к сражению? Если муж говорит одно, жена другое, это самая благоприятная почва для разложения, для непослушания наших детей. Для того, чтобы действовать и влиять на детей, нужно и мужу, и жене говорить в одной тональности, на одном языке. И тогда они будут готовиться к сражению, они поймут многое. Именно по этой причине сегодня огромное число переживаний, скорбей, трагизма в жизни, часто в церквях, по той причине, что дети чувствуют этот пробел, это благоприятное время, возможность не слушаться. Сегодня папа покрывает, завтра мама. Если бы вы говорили одно, и не было между вами разделений, если бы вы говорили одно в церкви, если бы вы говорили одно в семье, если бы вы говорили одно, то Бог бы не разрушил вашу башню. Как некогда случилось с Вавилонской башней, Господь увидел, что они не отстанут от того, что задумали делать, потому что гордость, она не допускает человека признать власть другого. Как некогда сказал Аарон и Мариам: «Мы все священники, у нас тоже есть слово от Бога, у нас тоже есть власть. Ты выставил себя, Моисей, разве тебе только одному Бог говорит? А разве Бог с нами не говорит?» Сегодня идет тотальная такая демократическая версия, в том смысле, что все равные. Друзья мои, правда, во Христе Иисусе нет ни женского, ни мужского пола. Во Христе Иисусе мы все равные, но мы пока на земле, живем на земле. Важно помнить свой статус, свое положение, свое место. И пока мы не во Христе, если мы во Христе, то там и муж, и жена, они говорят на одном дыхании, без слов понимают друг друга, а дети тем более, тем паче. Пока муж и жена не стали во Христе едины, как брат и сестра, в Духе Святом, но пытаются по-прежнему влиять, лезвие топора притупляется. Они не могут влиять, но они понимают, что по слову положено, ты должен слушать папу с мамой. Должен, да. Но у них тоже нету силы подчиняться. У них нету силы, потому что мы не говорим уже о том, что это последнее время будут непослушны родителям. Да, так констатирует факт. Апостол Павел напоминает в Духе Святом, что это будет в последнее время. Но, тем не менее, и Христос так сказал: пророк не имеет в своем отечестве чести. Но и в своем отечестве можно иметь честь, благодать, силу, влияние и власть. И вот один из них – это Иоанн Креститель. Когда Иоанн Креститель вышел на служение, написано, множество людей повалило туда, шли в пустыню. Почему в пустыню? Потому что он вышел, он был в пустыне. Друзья мои, люди ищут новейшие способы влияния на церковь, на людей, на народ. Современные церкви, комфортабельные, хорошие сидения, мягкие, освещение, аппаратура на высшем уровне. Приглашают в церковь. Вот эта церковь очень хорошая, приходи к нам. Друзья мои, там не было комфорта, где Иоанн Креститель взывал к людям в пустыне. Сам Бог туда посылал. Невольно вспоминаю пример Эрла Штегена, когда он вышел на служение, имея статус хорошего миссионера с Германии, находясь в ЮАР, возможность для того, чтобы проповедовать. Его знали там, он приветствовался с губернаторами, и у него была возможность по телевидению, на этих больших плакатах, на улице, что будет служение там и там. Но кто-то приходил, кто-то не приходил. И он отчаялся. Он понял, что работать не стоит вот так, потому что он был очень искренен перед Богом. Побуждение сердца было такое, в какую-то деревню молиться вместе с самыми простыми людьми. Самые большие проекты, они рождались в хлеву, а не в больших дворцах. Направился Эрла Штегин в эту деревню, за городом, километров 30-40, не знаю. И он, находясь в этой деревне, в хлеву, такой сарайчик, и с простыми черными людьми молился о пробуждении. И Дух Божий начал касаться его сердца. И он говорит: «Господи, покажи нам причину, почему нету действия благодати Божией, почему не работает Господь, как мы читаем в Писании, как должно работать». В это время он обратил внимание, что рядом же было поле для гольфа. И там губернатор, с которым он общался, играет в гольф. Ему сразу стало холодновато. «Наверное, надо закрыть дверь, чтобы они нас не услышали». Эрла Штегин услышал голос Божий: «Если ты закроешь дверь, то вы останетесь здесь, а я останусь за дверью с другой стороны». И он понял, что препятствует пробуждению гордость его. Как я унижусь? Как я буду выглядеть с этими простыми людьми, с простолюдиной, обращаясь к Богу? Он понял, что если Господь за нас, то кто против нас? Но если Бог гордым противится, если Бог против меня, то горе мне, погибли мы не можем воевать с Богом. И они начали молиться, и Бог сошел в великой силе, в благодати Божьей, в пробуждении там, среди этого племени Сулу, и начал Господь благословлять. Не надо было никакие возможности такие дополнительные, чтобы привлекать людей. Туда шли, ехала одна за другой, много машин, наполненные людьми. Говорит: «Куда вы едете?» Говорит: «Мы не знаем, нас влечет туда». Направлялись в пустыню, друзья мои, как к Иоанну Крестителю. Люди шли туда. Поверьте, друзья мои, что вы можете ничего не говорить о себе. Вы просто будете искать Бога. Вы будете молиться в единстве с вашими обидчиками вместе. Дети сами по себе придут без условий. Они придут туда, в те места, где их Господь зовет. Это работает капитально. Я вам рассказывал какой-то пример, что я пережил это, как в одной семье. Муж с женою, когда они примирились, у них была огромная проблема, тяжелый случай. Дочь была бесноватая. Пройдя через эти тяжелые моменты, видя свою дочь, видя своих детей, проблему в детях, они начали искать Бога и мира между собой. И в это время абсолютно дьявол ушел. Даже без того, чтобы нужно было как бы долго молиться об этом, разрешается проблема. Мир приходит в сердце, благодать приходит. Враг бежит. Мы приближаемся к Богу, и убежит от вас дьявол. И Господь выходит нам навстречу. Участвует сам Господь. Многие пути открываются для нас. Многие вопросы решаются. Нужно смиряться, а смиряться – это труднее всего в жизни. Дьявол из-за того, что он не хотел смириться, был брошен с неба на землю. Эту бактилу, этот микроб посеял в миллионы людей на земле. Мы не исключение, любим Бога, но смиряться, друзья мои, нам не так легко. Нужно смиряться перед Богом, стать на свое место. Смотрите, что говорит Иоанн Креститель: «Я был впереди его, но он стал впереди меня». Мы констатируем факт. Иисус, Господь, шел за нами. Вот мы хотели так. «Господи, поставь печать». Я написал план для себя, а ты подпиши. Ты благослови, Господи. Друзья мои, когда мы даем возможность Богу, мы подписываем чистый лист. Говорю: «Господи, да будет воля Твоя». Вот тогда приходит благодать Божия, вот тогда приходит сила Его, когда мы соглашаемся. А знаете ли вы, что мы соглашаемся на смерть в это время? Это и есть смерть для себя, это смерти подобное. Мы готовы любую сумму пожертвовать на дело Божье. Но когда касается нашего смирения, касается нашей личности, нашего эго, мы не готовы уступить. А люди готовы расстаться с богатством, с многими вещами, но только не со своей славой. Гордость, она лишена достоинства всех пороков, она не умеет скрываться. Дух Божий действует через наше сердце, через нашу жизнь, когда мы смиряемся. Смиренным Бог дает благодать. Мы ни во что ставили Его, как росток из сухой земли. И Иисус влиял и имел влияние, наш Господь имел влияние. Но смотрите, проповедовать пришел к народу. Он сел на горную проповедь, прочитайте. Он сел и начал с ними говорить. Когда у человека есть власть, ему даже кричать не надо. Ему не нужно в центре города создать или организовать самые большие конвенционные собрания. Он говорит, и к нему идут. Потому что Дух Божий, власть имеющий, Господь работает через этого человека, послушного Богу. Я глас вопиющего в пустыне. Кто бы мог сказать, я ничего не значу. Если сказать тебе сегодня, ты ничто, а в одном месте тебя возвеличивают, с одной стороны поднимают очень высоко, без парашюта, а в другом месте тебя ни во что ставят. Может быть, в семье, может, в другом месте, но это есть. Поэтому, когда мы будем говорить, я глас вопиющего в пустыне, вся слава Господу принадлежит. Иоанн Креститель не ел то, что ели другие. У него была другая пища, друзья мои. Я не знаю, какая пища у вас, не буквально в смысле слова. Мы едим те же продукты. Самсон, он потерял влияние, потому что он потерял бдительность. Знаете вы историю Самсона, но написано, мертвые мухи делают зловонной прекрасную масть мироварника. Глупость, которую в нашей жизни человек допускает, иногда высказывается или выражается в способности или в неспособности донести слово до слушателей. Я хочу еще раз напомнить этот пример, когда я вспомнил Иоанна Крестителя. Братья меня когда-то там еще направили в одну семью для того, чтобы я обличил брата, что он купил телевизор большой, купил телевизор. И я, конечно, пришел к брату для того, чтобы его вразумить. Не то, чтобы обличить, но вразумить. Я пришел к брату, зашел в дом. У верующих не было телевизора. Это сегодня. Там все в одной упаковке. Что ты хочешь, что смотришь. В любой упаковке ты получаешь ту пищу, которая тебе по нраву, по сердцу. То, что ты любишь, что ты и получаешь там. И я приехал к этому брату, общаюсь с ними, беседую. Жена его готовит на кухне невольно. И я оказался за столом. И мы стали кушать, беседовать. Думаю, потом скажу. Они включили незаметно телевизор. Программы по сегодняшним меркам – это ну, какая-то военная, патриотическая программа или фильм. И я вместе с ними просмотрел, покушали вместе. А потом Дух Святой меня обличил. Можешь сказать им что-то? Ты кушал, ты ел вместе с ними из одного стола ту же пищу. Не в буквальном смысле слова. Мы можем кушать, и нормально. Но я, кроме того, что я кушал вместе с ними, я смотрел вместе с ними программу, которая была перед нами. И я ушел домой, получив от Бога слово. Господь обличил меня. Именно напомнил слова Иоанна Крестителя, что он ел другую пищу, чем питались все тогда. Он носил другую одежду, вел другой образ жизни. Поэтому для того, чтобы нам влиять на народ, на людей, нам нужно, друзья мои, другой образ жизни вести. Не участвовать в бесплодных делах тьмы. Если мы питаемся одной и той же пищей, которой питаются люди, которые Бога не знают, мы опустошаемся, мы теряем силу влияния. Пусть соль не потеряет силу, влияние, чтобы мы могли влиять друг на друга. Вот когда ты живешь другой жизнью, то тебе скажут, за тобой придут, тебе позвонят, тебя будут искать, потому что ты Божий человек, ведешь другой образ жизни, потому что знают, что ты не пустые слова говоришь. Он говорил, как власть имеющий, потому что он питался с другого стола. Мы имеем уже сегодня возможность влиять на непослушных, на непокорных, на неверующих мы можем влиять, только не нужно вместе с ними находиться в рассуждении, в беседах, в разговорах, когда верующие люди кого-то осуждают. Вы оскверняетесь тоже. Вы не можете влиять потом непосредственно.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Мой Бог, Он творит чудеса там, где люди поставили точку. Там, где вера чуть больше горчицы зерна, а проблема как будто бездонная бочка. Где надежда сверкает слезой на щеке, где стоят на коленях в молитве. Всем ветрам, обстоятельствам, всем вопреки, где свершают духовные битвы. А мой Бог, Он творит чудеса даже там, где не видно рассвета, где видна лишь повсюду кромешная тьма, но в надежде ждет сердце ответа. Там, где люди в ответ говорят вам «увы», а Господь говорит «только веруй». Силен Он развязать все тугие узлы и восполнить утраты через меру. Там, где солнце погасло, но свет зажжет, и заменит Он слезы на радость. Тот, кто с Ним не утратит, лишь только найдет, может ждать вам, чуть-чуть лишь осталось. Вы знакомы с тем Богом, что творит чудеса? Если да, почему же вы в унынии? Почему паникают в печали глаза? Где же радость свою вы забыли? А ведь Бог, Он творит чудеса, Он все видит и вас понимает. Даже если победа еще не видна, знайте твердо, Бог не опоздает. Знайте, Бог, Он творит чудеса, и в жизнь вашу придет тоже чудо. Кто вполне свою жизнь посвятил для Христа, чудеса Его видит повсюду. И придет в вашу жизнь долгожданный рассвет, и утрет Бог все слезы печали, и придет в свое время небесный ответ, лишь бы только вы ждать не устали.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Когда я трудился в Нью-Либаноне, преподобный мистер Джильберт из штата Делавер приехал туда навестить своего отца. Мистер Джильберт был сторонником старых богословских взглядов, но он был хорошим и искренним человеком. Его ревностное желание спасать души людей взяло верх над различием наших богословских взглядов. Он слышал мои проповеди в Нью-Либаноне, видел производимый ими эффект и потому стал горячо просить меня приехать проповедовать к нему в город. Как только я увидел, что уже могу уехать из Стефантауна, то сразу же отправился туда и приступил к совместному труду с мистером Джильбертом. Я сразу же понял, что учение, которого придерживался мистер Джильберт, поставило церковь в такое положение, что пробуждение не сможет произойти, пока взгляды прихожан не изменятся. Казалось, они боялись прилагать усилия в духовном труде, чтобы не перехватить инициативу у Бога, и придерживались самых старых взглядов богословской школы. По их теории, Бог спасет грешников в назначенное им время. Они были уверены, что убеждать людей немедленно покаяться — это все равно, что пытаться распространить пробуждение и пробовать сделать их христианами, полагаясь только на свои человеческие силы и методы, таким образом оскорбляя Бога и отстраняя Его от этого труда. Также я заметил, что в своих молитвах они не настаивали на немедленном излиянии Духа. Все было в соответствии с принятым у них учением. Было понятно, что ничего не произойдет, пока взгляды мистера Джильберта не поменяются. Поэтому каждый день я по несколько часов беседовал с ним относительно его заблуждений. Мы обсуждали все с братской любовью. Пообщавшись так 2 или 3 недели, я увидел, что он стал готов изменить свои взгляды. В воскресенье темой моей проповеди был следующий текст: «Сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать?» Я глубоко коснулся ответственности грешника и показал, чем является и чем не является новое сердце, проповедуя около 2 часов. Пока полностью не раскрыл эту тему. Община была настолько заинтересована, что в разных частях зала люди поднимались и слушали стоя. Здание было заполнено народом. Одни выглядели огорченными и обиженными, другие — очень заинтересованными. Нередко, когда мои взгляды и то, чему они были научены, являло собой резкий контраст, некоторые смеялись, некоторые рыдали, а другие явно злились. Но я не помню, чтобы кто-то ушел во время служения. Для меня это было странным переживанием. В то же время мистер Джильберт сидел позади кафедры у меня за спиной и от волнения ерзал по скамье. Я слышал, как он глубоко и тяжело вздыхал. Я знал, что наши беседы его убедили. Но как он отнесется к тому, что скажут люди? Я проповедовал для того, чтобы угодить Богу, а не человеку, и допускал, что, возможно, проповедую там в последний раз. Поэтому намеревался во что бы то ни стало сказать верующим истину, абсолютную истину относительно данного вопроса, не думая о том, как они на это отреагируют. Я пытался показать им, что если человек в соответствии с их взглядами столь беспомощен, то не следует его винить за грехи. Если в Адаме человек потерял всю силу послушания, так что уже не может быть послушен, и это произошло помимо его воли, а только по вине Адама, тогда просто бессмысленно обвинять человека в том, в чем он не виноват. Также я пытался показать, что в таком случае искупление совершается не как акт благодати, но как выплата долга человечеству со стороны Бога, который поставил людей в безвыходное положение. В действительности Господь помог мне показать с неопровержимой ясностью специфические догмы старой школы богословия и вытекающие из них ошибочные выводы.
Когда я закончил проповедь, то не посмел призывать мистера Джилберта молиться. Я сам помолился о том, чтобы Господне Слово достигло своей цели, чтобы люди его поняли и, приняв истину, отвергли все то, что было ошибочно. Распустив собрание, я вышел из-за кафедры. Люди уходили очень медленно. Многие стояли и как будто чего-то ожидали. Они находились в таком состоянии, будто считали, что мистер Джилберт должен что-то сказать относительно проповеди. Но мистер Джилберт сразу же ушел. Когда я спускался по ступенькам, уходя со сцены, то увидел двух леди, сидевших с левой стороны от кафедры, возле прохода, по которому мы должны были идти. Это были близкие друзья и сторонницы мистера Джилберта. Я видел, что они выглядели частично огорченными, частично обиженными и весьма удивленными. Когда мы приблизились, одна из этих женщин схватила за руку мистера Джилберта, который шел за мной, и сказала ему: «Мистер Джилберт, что вы думаете по этому поводу?» Она говорила громким шепотом, и он ответил таким же образом: «Это стоит $500». Меня такой ответ очень порадовал и тронул. Она сказала: «Тогда, выходит, вы никогда не проповедовали Евангелие?» «Как это не грустно сознавать, но это так», — ответил он. Мы пошли дальше. И еще одна женщина сказала ему приблизительно то же самое и получила похожий ответ. Для меня этого было достаточно. Я направился к двери и вышел. Многие из тех, кто слышали проповедь, стояли перед зданием и пылко обсуждали сказанное. Идя по улице в сторону дома мистера Джилберта, где я временно проживал, видел, что, расходясь по домам, люди с волнением дискуссируют. Судя по тем словам, которые доносились до меня, я понял, что их мнение было бесспорно в пользу сказанного в проповеди. Когда я пришел домой к мистеру Джилберту, его жена тут же обратилась ко мне и сказала: «Мистер Финей, как вы смели проповедовать такое за нашей кафедрой?» Я ответил: «Мистер Джилберт, я не мог ничего другого проповедовать. Это истина Божья». Тогда она продолжила: «Я убеждена, что Бог, являя свое правосудие, готов искупить все человечество. Я всегда это чувствовала, хотя никогда не смела говорить об этом. Я полагала, что если доктрины, которые проповедует мистер Джилберт, являются истиной, то Бог обязан на основе правосудия совершить искупление и спасти меня от всех обстоятельств, в которых сама не могу помочь себе, и от осуждения, которого не заслуживаю». Как раз в этот момент зашел мистер Джилберт. «Вот», — сказал я, — «брат Джилберт, вы видите результат ваших проповедей в вашей собственной семье». Затем повторил ему то, что только что сказала его жена. Он ответил: «Иногда я думал, что моя жена — одна из самых благочестивых женщин, которых я когда-либо знал. А иногда боялся, что у нее вообще нет веры». «Почему?» — воскликнул я. «Она всегда считала, что Бог, осуществляя правосудие, обязан предоставить ей спасение через Христа. Зачем ей тогда стараться прилагать какие-либо усилия?» Разговор между нами был достаточно серьезным и искренним. После моего последнего замечания она встала и покинула комнату. На протяжении 2 дней я ее не видел. Когда же я встретился с ней снова, она была совершенно другим человеком, полностью изменив свои взгляды и переосмыслив свой христианский опыт. С этого момента ситуация изменилась. Дух Святой удивительным образом начал действовать.
взгляды мистера Джильберта кардинально поменялись, как и его стиль проповеди и манера донесения Евангелия. Насколько я знаю, до дня своей смерти он остался верен евангельской истине. В это же время меня попросили дважды в неделю проповедовать в церкви у мистера Петерсона в Филадельфии. Я добрался туда на пароходе и вечером проповедовал там, а на следующий день возвращался и проповедовал в Улмингтоне. Таким образом, я чередовал свои вечерние службы в Филадельфии и в Улмингтоне. Расстояние между городами было около 40 миль. Слово возымело такую силу в Филадельфии, что убедило меня покинуть мистера Джильберта и труд там, чтобы посвятить все свое время труду в Филадельфии. Преподобный Джеймс Паттерсон, с которым я начинал трудиться в Филадельфии, придерживался тех доктрин, которые преподавали в Питерсоне и были известны как богословие старой школы пресвитерианства. Но он был благочестивым человеком и больше заботился о спасении душ, нежели о том, чтобы выяснять, по каким вопросам доктрины старой и новой школ отличались. Его жена придерживалась тех богословских взглядов, которые преобладали в Новой Англии. То есть она верила во всеобщее искупление, а не ограниченное. Пробуждение оказало такое влияние на его конгрегацию, что преподобный Джеймс очень заинтересовался этим явлением. Он увидел, что Бог благословил то слово, которое я говорил, поэтому крепко держался меня и никогда не возражал тому, что я проповедовал. Иногда, возвращаясь с собраний, миссис Паттерсон, улыбаясь, высказывалась: «Теперь вы видите, мистер Паттерсон, что мистер Финей не согласен с вами в отношении тех пунктов, которые мы часто обсуждали. Но, несмотря на это, Господь благословляет его». Интерес среди людей возрастал настолько, что во время каждого служения здание было заполнено. Однажды мистер Паттерсон сказал мне: «Брат Финей, если пресвитерианские служители этого города узнают о ваших взглядах и о том, что вы проповедуете людям, они вас отыщут и выгонят из города как волка». Я ответил: «Ничего не могу с этим поделать и не могу проповедовать другое учение. Если они хотят выгнать меня из города, то пусть это делают и берут на себя ответственность. Но я не верю, что это у них получится». Тем не менее, служители не поступили так, как он предполагал. Почти все они допустили меня к своим кафедрам. Когда они узнали, что происходило в церкви мистера Петерсона, и что многие из членов их церквей заинтересовались моими проповедями, то приглашали меня проповедовать у них. Если мне не изменяет память, я проповедовал во всех пресвитерианских церквях, кроме церкви на улице Арч. Полагаю, сам мистер Паттерсон очень удивлялся тому, что мои богословские взгляды не вызывали противления со стороны служителей и членов церквей. Многое из того, что я говорил, было новым для людей. Например, однажды вечером я проповедовал на тему «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Это была проповедь на тему искупления, в которой излагал те же взгляды, что и всегда. Я отвечал на вопросы, в которых расходился во мнениях с богословами, исповедующими ограниченное искупление. Эта проповедь привлекла столько внимания и возбудила такой интерес, что меня просили говорить на ту же самую тему в нескольких других церквях. Чем больше я об этом проповедовал, тем больше люди желали слышать меня. Люди были настолько заинтересованы в том, о чем я говорил, что пришлось проповедовать на одну и ту же тему 7 вечеров подряд в разных церквях. Казалось, люди слышали много доводов. Два важнейших утверждения этого учения были следующие. Человек должен быть готов получить осуждение для увеличения Божьей славы,
и Бог является создателем греха. В своей проповеди я иногда упоминал эти пункты и таким образом осуждал это учение. Говорил, что в Филадельфии многие исповедуют это учение, которое приводит людей к нерадивости относительно спасения их душ. Поскольку они думают, что Бог является автором греха, то и не видят смысла противиться тому, что создал Бог. Я считал своей обязанностью разоблачить все искажения истины. Пробуждение распространилось с большой силой. Все наши общие и молитвенные собрания были заполнены. Мы проводили очень много встреч для желающих стать членами церкви. На этих встречах мы отвечали на различные вопросы людей. Я приехал в Филадельфию в конце осени и продолжал трудиться там без перерыва до августа следующего 1828 года. Как и в других местах, там имели место случаи озлобленного противления со стороны отдельных людей. Однажды мужчина, чья жена тогда переживала глубокое осознание греховности, очень разозлился, пришел на собрание и силой увел свою жену. Другой поразительный случай произошел с одним немцем, торговавшим табачными изделиями, имя которого я не помню. У него была очень любезная и умная жена. Да и сам он был довольно образованным человеком. Однако скептицизм далеко увел его от вопроса веры. Его жена посещала служение и стала переживать о состоянии своей души. После тяжелой внутренней борьбы, которая длилась несколько дней, она пришла к покаянию. Поскольку она часто ходила на собрания, это привлекло внимание ее мужа, и он воспротивился тому, что она стала христианкой. Как я позже узнал, у этого мужчины спортивного телосложения, решительного и целеустремленного, был вспыльчивый характер. В то время как интерес его жены к духовным вопросам возрастал, его противление увеличивалось. Дошло до того, что он запретил ей посещать служение. Как-то она подошла ко мне и спросила совета относительно того, как ей быть в такой ситуации. Я ответил, что на первом месте у нее должен быть Бог, то есть она, безусловно, обязана подчиняться Его заповедям, даже если это противоречит требованиям ее мужа. В то же время ей необходимо стараться не пренебрегать мужем, продолжая помнить о своих обязанностях перед ним и соотнося это с тем, что она считает исполнением своего долга перед Богом. Я сказала, что поскольку ее муж человек неверующий, то его религиозные взгляды не могут быть для нее приемлемыми, и поэтому она не может во всем следовать его требованиям. Женщина согласилась с этим, так как знала, что ее муж не обращал никакого внимания на вопросы веры, а только противился им. Следуя моему совету, эта сестра продолжала посещать собрания, когда, конечно, у нее была возможность. Она получила наставление и вскоре познала свободу, даруемую евангельской вестью. Ее вера укрепилась, сердце наполнил покой, и она наслаждалась Божьим присутствием. Это очень раздражало ее мужа, и он зашел настолько далеко, что стал угрожать лишить ее жизни, если она еще раз пойдет на собрание. Эта женщина часто сталкивалась с проявлением злобы своего мужа, но все же сомневалась, что он исполнит свою угрозу. Она спокойно сказала ему, что какую бы цену ни пришлось ей заплатить, она твердо решила исполнять свой долг перед Богом. Однажды, воскресным вечером, ее муж, узнав, что она идет на собрание, напомнил о своем обещании. Позже она рассказывала мне, что посчитала это чем-то вроде пустой угрозы и спокойно ответила, что знает свой долг. Также добавила, что не видит необходимости оставаться дома, чтобы исполнить его безрассудное желание.
Она была уверена, что остаться дома при таких обстоятельствах абсолютно противоречило бы ее долгу перед Богом и самой собой. Поэтому пошла на собрание. Вернувшись домой, застала мужа в лютой ярости. Как только она переступила порог, он закрыл двери на замок, вытащил ключ, а затем схватил кинжал и поклялся, что убьет ее. Она побежала на второй этаж. Муж последовал за нею. Увидев это, служанка потушила свет, и дом погрузился в темноту. Жена бегала из комнаты в комнату по второму этажу. Потом пробралась на кухню, а из кухни в подвал. Он не смог догнать ее в темноте. Женщина вылезла через окно и убежала к подруге, где и осталась на ночь. Думая, что ему будет стыдно за свою ярость, она вернулась домой рано утром. Зайдя в дом, застала там большой беспорядок. Ее муж поломал кое-что из мебели и вел себя как безумный. Как только он увидел, что она зашла в дом, снова запер дверь на замок. Вытащив кинжал, он упал на колени и поклялся, что убьет ее. Она посмотрела на него с удивлением и убежала на второй этаж. Но теперь было светло, и он последовал за нею. Она бегала из комнаты в комнату, пока не забежала в ту, из которой не было выхода. Женщина огляделась вокруг, а затем, взглянув на него, упала на колени, и в тот момент, когда он хотел пронзить ее кинжалом, подняв руки к небу, воззвала к Богу. В этот момент что-то произошло с ее мужем. На мгновение, взглянув на жену, он бросил кинжал и упал на пол, взывая о милости, после чего начал громко молиться, обливаясь слезами, и исповедовать свои грехи перед Богом и пред нею. С того дня он чудесным образом изменился, став одним из самых ревностных новообращенных христиан –

в городе. Он всегда был заполнен. Если не ошибаюсь, там помещалось 3000 человек. В течение нескольких месяцев я постоянно проповедовал на том месте. Говорили, что собрания с моим участием посещали учителя воскресных школ всего города. Где-то в середине лета 1828 года я уехал в Онейда-каунти, чтобы навестить родителей жены, а затем вернулся и трудился в Филадельфии до середины зимы. Сейчас уже не помню точных дат, но полагаю, что служил в Филадельфии приблизительно 1,5 года, и за это время пробуждение там не пошло на спад. В разных районах города было много новообращенных, но я никогда не знал их точного количества. Ни в каком другом месте меня не принимали так радушно. Среди верующих не было ссор или разделений, о которых я бы знал. Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Псалтырь 54:23. Даже оправданная необходимостью суета по природе своей есть грех. Наш Спаситель неоднократно искренне предостерегал нас избегать суетности. То же самое повторяли и апостолы. И не обращать на это внимания значит впадать в грех. Ибо наша суетность является следствием того, что мы считаем себя мудрее Бога, потому что мы ставим себя на Его место и пытаемся делать за Него то, что Он решил сделать для нас. Мы заботимся о том, о чем думаем, что Он забудет это сделать. Мы стремимся возложить на свои плечи непосильную ношу, как будто Он забыл о ней или не хочет нести ее за нас. Такое неподчинение Его заповеди, такое неверие Его слову, такое самонадеянное вмешательство в промысел Божий – все это есть грех. И даже более того, суета зачастую приводит к греховным деяниям. Кто не может со спокойным сердцем предоставить свои дела в руки Божьи, а пытается самостоятельно нести свою ношу, наверняка будет одолеваем соблазном прибегать к помощи греховных поступков. Такой грех приводит к тому, что мы забываем о Боге, как о нашем наставнике, и начинаем полагаться на человеческую мудрость. Это уже водоемы разбитые, а не источник воды живой. Грех, вмененный древнему Израилю. Беспокойство заставляет нас сомневаться в Божьем благоволении, и наша любовь к Нему остывает. Мы не полагаемся на Бога, таким образом огорчая Духа Святого. В результате этого наши молитвы остаются без ответа. Мы пятнаем имя нашего Господа, и наша жизнь превращается лишь в поиски собственного удовлетворения. Таким образом, недостаток веры в Бога сбивает нас с пути истинного и уводит от Господа. Но в простоте сердца, веря в Его обещания и искренне не заботясь ни о чем, ибо Он заботится о нас, мы станем ближе к Богу и укрепимся против всякого искушения. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он».

сверкает запад озлощенный над иудейской землей, и на окрестность вечер сонный с прозрачной нисходит мглой. Спокойно высясь над полями, закатом солнца освещен, стоит высокий Елеон с благоуханными садами. Вокруг его живых картин сияют чудные узоры. Здесь увенчал Иерусалим своими зданиями горы. Вдали Гевал и Горизим, к востоку воды Иордана с пейзажем дремлющих долин рисуются в волнах тумана. И море мертвого краса сквозь сон глядит на небеса. А там, на западе далеко, лазурных средиземных вод, разлив могучий огражден песчаным берегом широко. Темнеет, всюду тишина. Вот ночи вспыхнули светила, и ярко полная луна сад Гефсиманский озарила. В траве под сенью олив и померанцев неподвижных сыны божественного слова спят три апостола Христова. И сон их сладок и глубок, но тяжело спал мир суровый, веков наследственных порок его замкнул в свои оковы. Проклятие про отца на нем пятном

и крест предвидел он, и чувством скорби возмущен отцу молился одиноко. Ты знаешь, отче, скорбь мою, и видишь, как твой сын страдает. О, подкрепи меня, молю, моя душа изнемогает. День казни близок, он придет. На жертву, отданный народу, твой сын безропотно умрет. Умрет за общую свободу. Проклятием черни поражен, измученный и обнаженный, перед толпой поникнет он своей головой окровавленной. И те, которым со креста пошлет он дар благословения, поднимут руку на Христа. О, доминует чаша эта, мой отче, сына твоего! Мне горько видеть злобу света за искупление его. Но не моя да будет воля, да будет так, как хочешь ты. Тобой назначенная доля есть дело всякой правоты. И если твоему народу позор мой благо принесет, пускай за общую свободу сын человеческий умрет. Молитву кончив, скорби полный, к ученикам он подошел и, увидав их сон спокойный, сказал им: «Встаньте, час пришел, оставьте сон свой и молитесь, чтоб в искушение вам не впасть, тогда вы в вере укрепитесь и с верой встретите напасть». Сказал и тихо удалился туда, где прежде плакал он, и той же скорбью возмущен, на землю пал он и молился. Ты, отче, в мир меня послал, но сына мир сей не приемлет. Ему любовь я завещал, моим глаголом он не внемлет. Я был врачом его больным, я за врагов моих молился, и надо мной Иерусалим как над обманщиком глумился. Народу мир я завещал, народ судом не угрожает. Я в мире мертвых воскрешал, а мир мне крест приготовляет. О, если можно, от меня да мимо идет чаша эта. Ты Бог любви, начало света, и все возможно для тебя. Но если кровь нужна святая, чтоб землю с небом примирить, твой вечный суд благословляя, на крест готов я восходить. И взор в тоске невыразимой с небес на землю он низвел, и снова скорбью томимой к ученикам он подошел. Но их смежившиеся очи невольный сон отягощал. Великой тайны этой ночи их бедный ум не постигал. И стал он молча, полный муки, чело высокое склонил, и на груди святые руки в изнемождении сложил. Что думал он в минуты эти, как человек и Божий Сын, подъявший грех тысячелетий, то знал Отец его один. Но ни одна душа людская не испытала никогда той воли тягостной, какая в его груди была тогда. И люди б верно не поняли, весь грешный мир наш не постиг тех слез, которые сияли в очах Спасителя в тот миг. И вот опять он удалился под сень смоковниц и олив, и там, колено преклонив, опять он плакал и молился. О, Боже мой, мне тяжело, все человеческое зло на мне едином тяготеет. Позор людской, позор веков, все на себя я принимаю, но сам,
Под тяжестью оков, как человек, изнемогаю. О, не оставь меня в борьбе с моею плотью земною, тогда да будет надо мною и все угодное тебе. Молюсь, да снидет на меня святая сила подкрепления, да совершу с любовью я великий подвиг примирения. И руки к небу он поднял, и весь в молитву превратился. Огонь лицо его сжигал, кровавый пот по нем струился. И вдруг с безоблачных небес, лучами света окруженный, явился в сад уединенный глашатый Божиих чудес. Был чуден взор его прекрасный, и безмятежно, и светло одушевленное чело, и лик сиял, как полдень ясный. И близ Спасителя он стал, и речью свыше вдохновленной освободителя вселенной на славный подвиг укреплял. И сам, подобный легкой тени, но полный благодатных сил, свои воздушные колени с молитвой пламенной склонил.

страдал бесплодно сатана. Он знал, что в мире колебался его владычество кумир, и что бесславно падший мир к свободе новой приближался. Виновник зла он понимал, кто был Мессия воплощенный, о чем отца он умолял. И страшной мукой подавленный дух гордый молча изнывал, бессильной злобой сокрушенный. Спокойно в выси голубой светил блистали мириады, и полон сладостной прохлады был чистый воздух. Над землей, поднявшись тихо, небожитель летел к надзвездным высотам. Меж тем всемирный искупитель опять пришел к ученикам. И в это чудное мгновение, как был он истинно велик, каким огнем одушевления горел его прекрасный лик, как ярко отражали очи всю волю твердую его, как радостно светило ночи, с высот смотрели на него. Ученики, как прежде, спали, и вновь Спаситель им сказал: «Вставайте, близок день печали, и час предательства настал». И звук мечей остроконечных сад Гефсиманский пробудил, и отблеск факелов зловещих лицо Иуды осветил.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На прошлой неделе мы окончили разбор книги Деяний 5 главой. Сегодня мы начнем разбор 6 главы. В первых 5 главах мы видели, как была основана церковь в Иерусалиме. Также в этих первых главах, начиная с 4, мы увидели первые попытки врага уничтожить церковь. Но несмотря на все, в течение этого короткого времени церковь феноменально выросла. В Иерусалимской церкви насчитывалось не менее 6-7 тысяч членов. Однако до сего момента только Иерусалим и окрестные города были евангелизированы. Начиная с 8 главы, мы видим, как церковь пересекает границы столицы и ее окрестностей и распространяет свои пределы в Иудее и Самарии. Но это произошло только после сильного гонения, начавшегося после убийства Стефана. В промежутке между 5 и 8 главой происходит два важных события. Трение внутри церкви и как церковь разрешила эту проблему и убиение Стефана. Стефан был первым мучеником церкви. И вот сегодняшней беседой мы начинаем разбор 6 главы. Кстати, здесь мы первый раз встречаемся со Стефаном, первомучеником, но с ним мы познакомимся поближе немного позже. Сперва давайте посмотрим на случай, происшедший в Первоапостольской церкви, который мог бы причинить ей большой вред, если бы возникшая проблема не была бы немедленно разрешена. Это событие может многому научить нас. Поэтому сегодня мы хотя бы вкратце рассмотрим первые 7 стихов из 6 главы. Но в первую очередь давайте прочтем этот текст. В те дни это относится к тому, что было сказано в конце 5 главы, где сказано о том, как апостолы всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И вот в эти дни, когда умножились ученики, произошло у эллинистов, это евреи, которые говорили на греческом языке, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, избранных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И то, что проблема была удачно разрешена, мы видим из 7 стиха. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Обратите внимание на то, что в то время, когда умножились ученики, то есть во время огромного успеха дела Божия, возникла эта проблема. Молодой церкви грозит новая опасность. Не извне, а изнутри. Не думайте, что во время успеха и обильных Божьих благословений враг душ человеческих спит. Нет. Незаметно он подкрадывается, когда нам и в голову не приходит, что он может причинить нам какой-нибудь вред. Как это возможно? Ведь победа Господня, души обращаются к Господу, у нас пробуждение. Но, возлюбленные, как раз такое время очень опасно для церкви. В данном случае как раз в период большого успеха враг сеял семена раздора, подозрения и недовольствия. И в церкви начался ропот. Совершенно возможно, что вдовицы, о которых мы прочли в нашем тексте, вообще не были пренебрегаемы. Возможно, что подозрение скорее было плодом воображения, чем действительностью. Однако это не делает проблему менее опасной. Начался ропот. Вот что важно. Ропот о том, что, мол, вдовицы евреев-иностранцев, раньше живших в других странах, а теперь поселившиеся в Иерусалиме и говоривших на греческом языке, а не на еврейском, были умышленно пренебрегаемы. Совершенно возможно, что причиной недоразумения был язык, тот факт, что они говорили по-гречески, а не по-еврейски. Одни не совсем понимали других. И вот эта ситуация стала угрожающей для всей церкви. Заметьте, что враг использовал эти обстоятельства, чтобы повредить церкви изнутри. И как церкви отбить эту новую атаку врага? Если такая проблема могла возникнуть в первоапостольской церкви, которая горела огнем Духа Святого, пламенела любовью Господней к погибающим душам, то не думайте, что это исключено в наших церквах. Это только напоминает нам слова апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Да, их постигло искушение, не иное, как человеческое. Но благодарение Господу есть победа, есть выход из таких положений. И это как раз то, чему учит нас этот случай из жизни церкви, состоявший из людей, подобных нам, состоявших из грешников, искупленных кровью Иисуса Христа. Как разрешили они эту проблему? Они мудро разрешили ее, и принятое ими решение стало новым импульсом в деле Божьем, стало новым толчком, который привел к большому пробуждению. Так что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. И поверьте мне, дорогие друзья, когда священнослужители начинают каяться и обращаться к Господу, то это действительно пробуждение. Но помимо всего, ознакомившись как следует с этим событием, мы увидим, что когда мы правильно решаем наши проблемы в Духе Христовом, будь это проблема церковная, семейная или личная, разрешается не только эта проблема, но одновременно разрешаются и другие, о существовании которых, возможно, мы даже и не подозреваем. Да, когда мы во всех путях наших, как говорит Слово Божие, познаем Господа, тогда Он неизменно не только дает победу возникшей ситуации, но с ней Он дает целый ряд других побед. Господь дает победу, да еще и с добычей, слава и благодарение Ему. Давайте посмотрим, как поступают в такой ситуации люди, исполненные Духа Святого. Когда между членами церкви существует разного рода трения, подозрения и разногласия, как легко в таких обстоятельствах поступить неразумно? Сказать резкое слово, обвинить других, оправдать себя и так далее. Вот именно в такой ситуации можно узнать, кто действительно исполнен Духа Святого. Недостаточно говорить, что, мол, я исполнен Духа Святого. Тот, кто действительно исполнен, поверьте, никогда не скажет этого. Но факт исполнения обязательно проявится в действиях такого человека. Человек, исполненный Духа, поступит мудро. Исполнение Духа и мудрость неразрывно связаны. Вы заметили, какие были предъявлены требования к семи служителям, которых церковь должна была избрать? Они хотели доверить служение людям изведанным, исполненным Духа Святого и мудрости. Да, человек, исполненный Духа, будет исполнен и мудрости. О, как необходимо постоянно быть исполненным Духа Святого! Дорогие мои, это должно быть нормальным состоянием каждого чада Божия, а не исключительным, как некоторые думают. Как это важно, дорогие друзья! Все мы испытали на себе, как порой бывает трудно поступать благоразумно, когда наши обстоятельства осложняются, и мы попадаем в неприятные ситуации. Если рассчитывать на себя, на свою мудрость, то это обязательно кончится тем, что мы постараемся сделать все, чтобы оправдать себя. И только Дух Святой может помочь нам превратить такую ситуацию в победу для Христа, поступить великодушно, по любви, не ища своего. В те моменты, когда с нами поступают несправедливо, очень легко разгорячиться, сказать резкое слово. В данном случае ропот эллинистов о пренебрежении их вдовиц, так это было или нет, фактически был направлен в адрес апостолов. Вина падала на них. Они стояли во главе и поэтому несли ответственность. Они занимались этим делом, как сказано во второй главе, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Служение в церкви при быстро растущем количестве членов ее не было еще организовано. Так что апостолы должны были и служить словом, и следить за материальным благополучием ее членов. И вот когда произошел у эллинистов ропот, то, конечно же, их недовольствие отразилось на апостолах, что, мол, они несправедливо поступили, что они проявляли лицеприятие и лучше относились к палестинским евреям, потому что сами были из палестинских евреев. Как же поступили апостолы вот в этой ситуации? С их стороны не слышно никаких самооправданий или обвинений. Нет, в Духе Христовом они немедленно принялись искать пути к разрешению этой проблемы. Во-первых, они созвали всю церковь. Заметьте, что не было поручено решить этот вопрос какому-нибудь комитету, нет. Это было делом и решением всей церкви. Насколько нам известно, это было первое деловое собрание молодой церкви. В наши дни, как много вопросов решается одним человеком или несколькими людьми, а церковь должна принять их решение. Не так поступила Первоапостольская церковь, несмотря на то, что в этой церкви было несколько тысяч членов. Решала вся церковь. И как поступили апостолы на этом деловом собрании? Вы обратили внимание на то, что вместо того, чтобы кого-нибудь обвинять в возникновении проблемы или оправдать самих себя, апостолы берут вину на себя. Они осознали, что при таком феноменальном росте дела Божие они не подумали о необходимости разделить ответственность в служении. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, говорят они, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Видите, поступая по Духу Христову, они удивительно мудро решают вопрос, который мог бы стать серьезной проблемой. Это было чудным разрешением возникшей проблемы, но в то же время и другой проблемы, которая касалась их личного служения. Они обнаружили, что начало страдать их основное служение, то есть проповедь слова. Они поняли то, что, возможно, раньше им и в голову не приходило, что они не в состоянии сами все делать. И теперь настало время разделить обязанности и ответственность в служении. Мы должны сосредоточиться на том, говорят они, что Бог поручил нам в первую очередь, а Он поручил служить словом и не пытаться все делать самим. Нужно найти других квалифицированных братьев, с которыми мы сможем разделить обязанности. Принять такое решение и притом сделать это великодушно нелегко. Человеку свойственно держать власть в своих руках, самому контролировать все и не делиться с другими. Это естественно. Но человек, исполненный Духа Святого, поступает иначе. Он в первую очередь заинтересован благом дела Божия, а не тем, что выгодно для него лично. Это и есть мудрость, о которой говорит апостол Яков в своем послании. Это мудрость, сходящая свыше. Во-первых, она чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Посмотрите, как ярко выразились все эти качества божественной мудрости, сходящей свыше, у апостолов, когда они решали возникшую проблему. Да, этот вопрос указал апостолам на то, что сперва казалось им незаметным, а именно, что другие дела все больше и больше заполняли их и без того занятую жизнь. Так что в результате служение словом, которому призвал и Господь, начало страдать. И это привело их к твердому решению пребывать постоянно в молитве и служении Слова. Дорогие друзья, поступаем ли мы так? Занимаемся ли мы тем делом, который Бог нам поручил? Или мы позволяем себе отвлекаться другими делами, которые Бог нам не поручил, а поручил другим? О, сколько проблем порождает наше нежелание пребывать в том призвании, в котором призвал нас Господь. Вы помните, в Ветхом Завете говорится там об одном воине, которому было поручено ответственное дело, одно только – охранять взятого в плен противника. Об этом мы читаем в 20 главе 3 книги Царств. На него была возложена эта ответственность. И случилось, что пленный удрал. Когда царь спросил его, как это произошло, то слушайте, что он ответил. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Да, перед воином была одна задача, у него было одно дело, одно единственное поручение – стеречь человека, взятого в плен. Это все. Но это было поручение царя, и поэтому было самым важным занятием воина. Так что от него требовалось только одно – верность. Однако он увлекся другими делами, так что пленный воспользовался возможностью и незаметно ускользнул из рук охранника. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Что случилось? Воин пренебрег поручением царя. Он совершил преступление. Ропот греческих евреев и обвинение в адрес палестинских евреев послужил для апостолов сигналом об угрожающей опасности пренебрежения их главным занятием, поручением самого Господа проповедовать Слово. Но их мудрые действия при разрешении этой проблемы принесли и другой добрый результат. Были выделены два важных служения в Церкви Христовой – служение Слова и служение при столах, то есть практическое служение, связанное с материальными нуждами членов Церкви. Здесь следует сделать важное замечание, дорогие друзья. Мы склонны считать, что первое служение – служение Слова, святое, и оно достойнее второго. Но Слово Божие не так учит. Всякое служение, которое совершается во имя Христа – свято. Даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, не менее свята, чем, скажем, проповедовать слово перед многотысячной толпой. Возлюбленные, всякий труд Божий свят, и исполнение его во всех деталях необходимо и важно. Каждый член тела Христова имеет свой дар или дары от Господа, имеет свое особое призвание. Вы помните, как в послании к Коринфянам сказано, что Дух разделяет каждому особо, как ему угодно. В этой же 12 главе, в первого послания к Коринфянам, апостол Павел дальше говорит, «Тело не из одного члена, но их многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если мы верим, что это действительно так, как говорит Слово Божие, то нам следует делать то, что Бог нам назначил. Если Бог назначил нам быть рукой, то какой смысл быть шеей? Возлюбленные, чего требует от нас Бог? Успеха? Известности? Нет. Он требует от нас верности. И если мы верны тому призванию, которому Он призвал нас, то это и есть успех в глазах Божьих. Слово Божие говорит, оставайся в том призвании, в котором призвал тебя Господь. Да, будем помнить, что перед Богом каждое дело, которое Он поручает нам, свято, и Он вознаграждает нас за верность этому делу. Посмотрите, дорогие друзья, какие были предъявлены требования к братьям, которым было поручено ежедневно раздавать нуждающимся то, в чем они испытывали необходимость, то есть в области материальной. Главным образом их служение заключалось в исполнении физических и материальных нужд верующих, чтобы нуждающиеся имели пропитание и одежду, кровь и прочее. Какие же были предъявлены требования к избранию на это служение? Не менее, чем к тем, которые служили Словом. Конечно, первым условием было то, чтобы они были верующими. Другие не имеют ни права, ни удела в деле Божьем. Им не позволено было вмешиваться в дела Церкви Христовой. Но помимо того, они должны были иметь доброе имя, хорошую репутацию. Верные свидетели Христовы, примерны во всем. Притом они должны были быть исполненными Духа Святого. Дорогие мои, это не только требования, предъявляемые к служащим Слово. Оно неизменно для каждого духовного служения. Это требование о необходимости быть исполненными Духа Святого еще раз подтверждает, что у Бога нет второстепенных служений. И дальше сказано, что эти братья, избранные для служения при столах, должны были быть исполненными мудрости. А это включает и практичность, и тактичность. Заметьте, дорогие друзья, мудрость, практичность и тактичность при избрании этих семерых новых служителей. Ропот начался среди эллинистов, евреев из других стран, которые преимущественно говорили по-гречески. И кого избрала церковь? 6 из 7 были эллинисты и 1 обращенный из язычников. Имена всех этих братьев были греческими. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Видите, какое великодушие! Они не избрали палестинских евреев, но

Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Да, то, что началось ропотом, закончилось полной победой для Царствия Божия. Они не позволили врагу использовать возникшие трения, но сразу взялись за решение этой проблемы. Они решили ее в силе Духа Святого и с мудростью свыше. Мой брат или сестра, может быть, тебя тяготит подобная проблема. Возможно, между тобой и твоим братом или сестрой возникла неприятность. Мудрость Божия велит немедленно с помощью Духа Святого пойти и примириться. Возьми вину на себя. В таких случаях трудно согласиться, что вина была односторонней. Смирись, будь мудр, и ты увидишь, как такой поступок с твоей стороны откроет тебе окна небесные, и Господь так благословит тебя, что у тебя будет единственное разочарование, что ты раньше не поступил так. А если ты, мой дорогой друг, не знаешь Господа, то знай, что Господь всегда готов принять грешника, который признает себя виновным перед Ним и желает Его прощения. Почему тебе не поступить разумно и не отдать свое сердце Иисусу Христу, исповедовать свой грех и покаяться перед Ним сейчас? Не откладывай это решение, наиважнейшее из всех решений. Пусть Дух Божий поможет тебе в этом сейчас.

Когда душа кругом окружена, и враг вокруг блокаду ей построил, там наверху есть для души страна, Христос туда через крест ее путь устроил. Пусть не пройти ни влево и ни вправо, но в небеса открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда тоской, печалью утомлен и тяготит вина за небылые, ты можешь быть с Христом за грех прощен и с Ним прожить свои года земные. Пусть не пройти ни влево и ни вправо, молитвам есть открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда забыт и предан ты людьми, и одинокой душу ощущаешь, есть во Христе обилие любви, где одиноким дух не замечаешь. Пусть не уйти ни влево и ни вправо, слезам души открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто. Когда вокруг решает за тебя и осуждая ложно обвиняют, Спаситель Бог лишь есть судьба твоя, в нем на земле все вечность обретают. Не скроет жизнь ни влево и ни вправо, всех видит Бог в открытое окно. Закрыть его земная власть без права, что Бог открыл, не затворит никто.

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Псалом 41:6. Так утешает душу свою псалмопевец, когда он оказался в трудных обстоятельствах. Бывают времена, когда христианин впадает в уныние. Для этого много причин – непонимание ближних, разочарование, неудачи, болезни. И тогда может возникнуть вопрос: как это было у царя Давида? Для чего я сетуя хожу? Почему в моей жизни так мало отрады? Псалмопевец жаловался не людям, а Богу. И Бог утешил его, превратив уныние в песню хвалы и благодарения. Дух-утешитель посетил Давида и изменил его настроение, настроил его расстроенные струны, и он кончает псалом твердо и убежденно. «Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Уныние посещает нас, когда слабеет наша вера. В таких случаях надо вспомнить милости Божьи и благодарить за них Бога. Обновление веры – плод благодарственных молитв.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Писти.

0: Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим. Аминь.
1: Послание к евреям святого апостола Павла, глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь», а о Сыне: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к Евреям, глава 2. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Глава 3. Послание к Евреям. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие».

Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Псалом 36:31. Если закон Божий пребывает в сердце человека, то весь человек праведен. Сердце — место для закона. Он пребывает там, подобно скрижалям завета в ковчеге, месте, предназначенном для них. Если он в мыслях, то человек недоумевает и ощущает на себе бремя, но если он в сердце, то человек укрепляется. Какие слова использованы в этом стихе? Закон Бога его. Когда мы познаем Бога, то его закон делает нас свободными. Установив с нами завет, Бог тем самым пробудил в нас желание следовать его воле и слушаться его заповедей. Дан ли мне закон моим отцом? Если так, значит, я радуюсь этому. В этом стихе послушному человеку обещана поддержка во всех его деяниях. Он будет творить праведные дела, и это будет мудро с его стороны. Святое деяние всегда самое правильное, хотя в то же время может казаться, что это не так. Мы идем возвышенным путем Божьего провидения и благодати, если следуем Его.

по закону. Слово Божье еще не ввело в заблуждение ни одного человека. Придерживаясь указанного им направления, мы идем покорно, справедливо, с любовью в сердце и в страхе Господнем. Мудрые слова Его закона сулят нам процветание, так же, как правила благочестия сохраняют наши одеяния неоскверненными. Тверда поступь праведника.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26, 27.

В эфире передача «Это интересно». Человек – один из немногих представителей мира, обладающих способностью к речи. Многие птицы, например, попугай, обладают способностью к звукоподражанию. Но для способности к речи необходима вторая сигнальная система, которая, по всей видимости, свойственна только человеку. Язык — это система звуковых и письменных символов, используемых людьми для передачи их мыслей и чувств. Вот несколько интересных цифр и фактов о языках. На сегодняшний день на Земле насчитывается около 5-6 тысяч языков. Количество живых языков регулярно сокращается со скоростью примерно 2 языка в месяц. Для того, чтобы язык сохранялся, требуется примерно 100 тысяч его носителей. В настоящее время насчитывается около 400 языков, которые считаются исчезающими. На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Одна из причин гибели языков – неравномерное распределение их по числу носителей. Так, 80% населения планеты знает лишь 80 языков. При этом 3500 языков приходится на 0,2% жителей Земли. Основная причина процесса исчезновения языков считается глобализация и миграция. Около половины ныне существующих языков выйдет из употребления уже в середине 21-го столетия. Если язык изучают менее 70% детей, он считается исчезающим. 5 самых распространенных языков мира – это на первом месте китайский, затем хинди, английский, испанский и русский. Мертвый язык. Это язык, несуществующий в живом употреблении, и, как правило, известный лишь по письменным памятникам и упоминаниям.

Когда люди, объединившись в противлении Господу, решили построить башню высотою до небес и сделать себе имя, Бог смешал языки, чтобы они не поняли друг друга. Бытие, 11 глава. Фраза «гудбай» произошла от выражения «God by», что означает «Бог с тобой». Сокращенное английское название Рождества «Christmas» содержит на первом месте вовсе не латинскую букву «X», а греческую букву «Хи», которая использовалась в средневековых манускриптах как аббревиатура слова «Христос». «Go» является самым коротким законченным предложением в английском языке. В мире около 41 тысячи различных языков вместе с диалектами. Гавайский алфавит состоит из 12 букв. В Китае на английском говорит больше людей, чем в Соединенных Штатах. На африканском континенте говорят более чем на 1000 различных языках. Самый распространенный разговорный язык на нашей планете – китайский. На нем говорят около 1 миллиарда человек. Почти в каждом языке во всем мире слово «мама» начинается со звука «м». Некоторые исключения могут быть найдены в уральской языковой группе. В шотландском гельском языке нет слов «да» и «нет». Согласие и несогласие выражаются полными предложениями. Когда дети гельские изучают английский, им в первую очередь объясняют, зачем нужны «да» и «нет» и какой в них смысл. Один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, живший в XVIII-XIX веках, итальянский кардинал Джузеппе Мецафанти, бегло говорил на 39 языках. Еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы Италии. Можно сказать, что дети начинают учить язык еще в утробе матери. Так, новорожденные, которым от 3 до 5 дней от роду, родившиеся в семье, разговаривающей на французском языке, как правило, плачут с повышающейся интонацией, которая характерна для французского языка, в то время как дети немецкоязычных родителей плачут с понижающейся интонацией. Индийский язык жестов является самым распространенным немым языком в мире, которым пользуются около 2,5 миллионов людей.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

в Алма-Ате, Душанбе, Самарканде, а также и в других городах Средней Азии, мы с братом Евстратенко видели много Божьих благословений. Однажды во время сбора урожая мы ехали на служение. Вдруг видим, дорога в обоих направлениях перекрыта. Колонны машин остановлены, и милиция из каждой машины высаживает всех и отправляет на уборку хлопка. Они говорили каждому, что пока не уберешь определенный участок, дальше не поедешь. Мы взмолились Богу, и Господь словно глаза закрыл постовому. Он махнул жезлом и говорит нам: «Что так медленно едете? Проезжайте скорее!» Жив Господь! В Душанбе дом молитвы был обит железом. Сосед, безбожник, во время собрания ломом молотил по стене, шумел и мешал богослужению. Прошло время, и этот сосед покаялся, стал христианином. В 1978 году в Ташкенте произошел следующий случай с Павлом Пичевым. Он вырос в большой семье, 11 или 12 детей. Все, кроме него, были верующими, а он на собрание не ходил. Отпустил волосы, одевался по последней моде. Когда мы приехали по приглашению в Ташкент, отец попросил Павла отвезти нас на собрание. Привез он нас и вроде уехал. А когда я стала говорить слово и призвала к молитве, смотрю, Павел на коленях пробирается через людей вперед для того, чтобы покаяться. Я говорю ему: «Бог, приходящего к нему, не изгоняет вон. Молись и веруй». Все, и семья, и друзья, радовались его покаянию. На следующий день пастор церкви Николай Ефимович встречает Павла в собрании и узнать не может. И прическа, и весь внешний вид изменились. Он говорит: «А чей это молодой человек?» А Павел отвечает: «Это я. Как покаялся, сразу расстался и с длинными волосами, и с мирской одеждой». В Чимкенте на собрание пригласили двух братьев и меня. А после богослужения еще 4 часа люди шли и шли, чтобы поговорить и помолиться. Один диакон попросил помолиться перед операцией. Мы помолились, и когда он приехал в больницу, оказалось, что операция больше не нужна. Весть о молитве разносилась быстро, и люди стали приходить. Было огромное пробуждение. Когда призывали к молитве, все проходы были заполнены кающимися. В Янгиуле были регент хора Алексеева Анастасия Алексеевна и диакониса Софья Николаевна Бородина, которая 10 лет провела в тюрьме за веру. Через их искренность и знание Писания Бог зажег и мое сердце на служение. Однажды во время собрания, после проповеди, у меня прихватило сердце. Я пошла в комнату для сторожа и прилегла, а Сушкова Лилия, неверующая медсестра, заметила мое недомогание и стала меня массажировать, чтобы облегчить боль. Я спросила у нее, верит ли она в Бога, и она ответила: «Нет, просто к родственникам приехала». Пока она массажировала мое физическое сердце, Господь массажировал ее душу. В результате Лиля уверовала. Однажды в Самару из Янгиуля приехали Валя и Лиля Ивановы на Волгу посмотреть. Лиля была инвалидом, и каждый год ей было необходимо получать подтверждение инвалидности. Я предложила ей помолиться, чтобы дали пожизненный статус, и не надо было каждый год подтверждать. Помолились, и она уехала. Вскоре она позвонила и радостно сообщила, что Бог ответил на прошение, и ей больше не нужно каждый год подтверждать инвалидность. Слава Богу за ответ! В 1974 году в Киевской церкви, куда меня пригласил благовествовать старший пресвитер ЕХБ по Украине Яков Кузьмич Духонченко, произошел такой случай. Я призвала к молитве, и вышло более 30 человек. Молятся, плачут, и мы молимся с ними.
а один недовольный старичок подходит и говорит: «Заканчивайте, уже милиция под окнами ходит». А я говорю ему: «Вон пресвитер, с ним и решайте». А на следующее собрание подходит тот же дедушка и просит прощения. Я ему говорю, что, может, он обознался, прощать мне его не за что. А он отвечает: «Это я вчера вас останавливал, а мои дети, Люба, Вера, Соня, покаялись. Простите, что препятствовал. Пусть Господь прославится в вашем труде». Один молодой человек из Запорожья служил в Киеве и присутствовал на собрании. Пришлось ему лететь в Кишинев в самолете рядом со мной. Он представился, сказал, что его зовут Павел Бешко. Мы разговорились, и он сказал, что летит разыскивать одну девушку в Кишиневе. Я у него спрашиваю: «А ты верующий?» «Нет». «Так тебе не в Кишинев к девушке надо, а к Господу». «Я хочу покаяться», — отвечает он мне. «Я за вами от самого собрания следил. Там я так и не смог помолиться. Здесь самолетная турбина шумит. Давай доберемся до места и покаемся», — говорю я ему. Долетели мы уже ночью. Вышли на стоянку такси, а там нас встречает пастор и диакон из Софиевки. Павел упал на колени и стал молиться. Молились и мы с ним. После он говорит: «Все, не хочу никакой девушки, хочу служить Господу». Тогда я ему посоветовала: «Иди в церковь, прими крещение, и Господь сам пошлет тебе жену». Так он и сделал. Позже он приезжал помолиться и укрепиться ко мне в Эстонию. И потом поехал в Новосибирск, в командировку, вскоре женился на верующей сестре. Сейчас он проживает в Израиле. Как-то раз пригласил меня брат Духонченко в Киев. На улице декабрь, такая пурга, что ни один самолет не летает. Но по молитве Господь дает зеленый свет, останавливает пургу, находится нужный рейс, и я успеваю вернуться вовремя. В конце 70-х было нелегкое время для христиан. Помню случай в Волгограде, примерно в 1976 году. Город тянется вдоль Волги, как колбаска, и добираться от дома до церкви и обратно было долго. Это давало верующим возможность общаться с людьми в электричке. Когда прибыли в дом молитвы, пастор попросил меня: «Когда будешь проповедовать, не произноси слово «молодежь», иначе власти придерутся». И потом перед моим выходом на кафедру передал записочку, мол, не забудь, слово «молодежь» не говори. Я это слово не произношу, но сама молюсь о молодых христианах. И вот стала молодежь каяться, и среди них сыновья пастора. А пастор заволновался, боялся, что заберут в милицию всех, но Господь помиловал. В Кохтла-Ярве молодежь решила помочь Мане, жене служителя Субботина, сделать перед праздником косметический ремонт квартиры, подкрасить, повесить занавески. Внезапно Маня заболела рожистым воспалением ноги. По окончании ремонта я предложила последовать примеру четырех друзей из Евангелия от Марка, принесших для исцеления ко Христу парализованного друга. «Давайте помолимся каждый о себе, чтобы очиститься, а потом за Мане на исцеление. Молитесь от сердца и поверьте, что Бог здесь и может исцелить». Так и сделали. Помолились за себя, потом за Маню. Брат Субботин возложил руки. На завтра пришли навещать, а она говорит: «Бог меня исцелил». В 1972 году Господь совершил еще одно чудо возрождения в нашей семье. Когда в 1949 году нас сослали в Алтайский край, мой старший брат Степан не был сослан с нами, и, огорчившись на Господа за семью, он отступил от него.
С тех пор он вел греховную мирскую жизнь. Несмотря на это, папа и вся семья продолжали молиться о нем. В 1956 году, благословляя меня на переезд в Эстонию, папа, когда молился, благодарил Господа, что все его дети с Господом. Я тогда спросила у него, не пришло ли письмо от Степана, а он сказал: «Нет, не пришло, просто я верю, что все мои дети будут с Господом в вечности». Вскоре после моего отъезда папа умер, а спустя 16 лет после его смерти Степан обратился к Богу. Он приехал тогда к больной умирающей маме. Вечером вместе с двоюродным братом Иваном Тановым, тоже отпавшим от веры, напились и распевали на всю улицу наш псалом «Братья, все ликуйте». Соседи решили, что баптисты стали выпивать. Пьяный, он всю ночь провел в ванной, а я, мама и жена Степана молились, чтобы он не взорвался от газовой колонки. Как протрезвел, мы стали с ним беседовать. Мама говорила со своим первенцем, увещевала его. Во время чтения Библии я сказала Степану: «Папа верил, что все его дети будут в вечности». Когда стали на молитву, Степан первым зарыдал и попросил Господа простить его все грехи. Слава Богу за ответ на молитву папы. В 1980 году Вениамин Сергеевич Грачев, родной брат Юрия Грачева, автора книги «В Иродовой бездне», стал моим мужем. Нас сочетал Арпад Александрович Ардер. На сочетании он нам сказал, что мы теперь не два пенсионера, а два миссионера, и просил в молитве, чтобы наша проповедь была в два раза сильнее. Вениамин Сергеевич — офицер, прошедший всю войну, был уволен из армии из-за того, что был христианином, и что его отец, старший брат и дядя, Грачевы Юрий Сергеевич и Сергей Павлович, а также Чекмарев Петр Иванович, отбывали наказание в тюрьмах за веру и проповедь Евангелия. Он был человеком очень интеллигентным и добрым, прекрасным проповедником и усердным молитвенником. Мы трудились вместе 21 год, проповедуя Евангелие в разных общинах. По приглашению церквей мы ездили служить по Средней Азии, Украине, Молдавии, Эстонии. Там мы были свидетелями многих обращений к Богу. В одном городе жила сестра В. Грех блуда очень ее сильно опутал. Впадала она в него очень часто. Грешит и кается, снова грешит и снова кается. Она попросила нас помолиться. Плакала, что дьявол приходит по ночам и мучает ее. Мы пришли пятером, и все пятеро по кругу молились. И она молилась после каждого человека. Наконец, когда она исповедовалась во всех своих грехах, возложили на нее руки. После этой молитвы к ней пришло освобождение. «Какая свобода! Как легко на сердце!» — радовалась она. Особенно много внимания мы уделили Новокуйбышевской общине, которая отпочковалась от Куйбышевской церкви, приобрела молитвенный дом и начала проводить самостоятельное служение. Нам нравилось быть там, поскольку сестры и братья пылали огнем молитвы и любви друг к другу, а это мы ценили превыше всего. Возглавлял общину Авилов Евгений Михайлович, человек необычайной кротости и терпения. До уверования он был любителем самогона. После покаяния от слова Юрия Сергеевича Грачева он вылил без сожаления 10-литровую бутылку спиртного в унитаз, разбил вдребезги рюмки и навсегда покончил с этой зависимостью. Его супруга Маргарита Васильевна была прилежной молитвенницей. В течение десятка лет к ней приходили к 9 утра сестры для того, чтобы ходатайствовать перед Богом за город и неспасенных родственников.
супруги Авиловы, были в числе наших лучших друзей. В 1959 году Билли Грэм посетил Москву как турист вместе со своим другом и сотрудником Грейди Уилсоном. Они побывали в Лужниках на стадионе имени Ленина, где помолились о том, чтобы Бог дал Билли Грэму возможность проповедовать в Москве. Через 23 года Бог ответил на молитву. В мае 1982 года он проповедовал на Международной миротворческой конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Советской власти конференция была нужна для улучшения имиджа страны за рубежом, а церкви – для закрепления своей роли в атеистическом обществе. Зал аплодировал Билли Грэму стоя. Через два года он проповедовал в Москве, Таллине, Новосибирске, в православных и баптистских церквях. А в 1992 году по приглашению миссии Возрождения Билли Грэм получил разрешение на проповедь в спорткомплексе «Олимпийский». Я, как член женского комитета Всесоюзного совета евангельских христиан, была привлечена к организации душепопечительской работы во время этой евангелизации. Вместе с другими верующими я раздавала пригласительные в церквях и на улицах. Виктор Гам учил нас, как организовывать встречи и вести беседы с новообращенными. У каждого душепопечителя был свой сектор. Тем, кто каялся, давали приглашение в дома молитвы. Я привезла с собой на евангелизацию трех человек, и все они покаялись, а двое из них приняли крещение. Спорткомплекс был забит до отказа. Люди приехали слушать именитого проповедника со всех концов страны. Пел многотысячный сводный хор из разных церквей. Приятным сюрпризом стало выступление краснознаменного хора имени Александрова. Курсанты военных училищ и академий исполняли международный христианский гимн «Великий Бог». В результате благовестия в Москве образовалось более 30 новых евангельских церквей. Слава Богу, что Он дал мне приобщиться к этому труду. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Не бойтесь, люди, к Богу приходить. Он не обманет искреннюю душу. Когда вы хлеба будете просить, Он камень не подсунет вам на ужин. И вместо рыбы вам не даст змею, которая ужалит смертным ядом. Не бойтесь, люди, к Богу приходить, но только искренне, вот все, что на.

0: момент творения. Окаменелые головные уборы. Сколько нужно времени для образования окаменелостей? Нам постоянно твердят, что для этого требуются миллионы лет, и большинство в это верит. Но опыт, составляющий основную и неотъемлемую часть науки, свидетельствует, что в определенных условиях окаменелости образуются очень быстро. Пример тому – одна потерянная шапка. Как-то один австралийский шахтер потерял свою шапку в шахте. Ее нашли 50 лет спустя, и она уже превратилась в известняк. Сейчас эта шапка хранится в Тасманийском музее горного дела. Еще более знаменитая история произошла со шляпой-котелком, погребенной при извержении вулкана в Новой Зеландии в 1886 году. Когда эту шляпу обнаружили при раскопках всего через 20 лет после упомянутых событий, она уже представляла собой камень. Вдумайтесь, ведь если бы это были не атрибуты современной жизни, а, скажем, рыбы, то не исключено, что их возраст был бы датирован миллионами лет. Многие окаменелости, если не большинство, образовались во времена всемирного потопа в эпоху Ноя, когда растения и животные были за краткий срок погребены под осадочными породами и водой. Окаменелости – свидетельство Божьего суда над грехом, а окаменевшие головные уборы ставят под сомнение теорию о том, что мы – конечный продукт эволюции, тянувшийся миллионы лет.
1: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

что произошло от самого Бога, и то, что происходит от земли, прах. Теперь мы будем понимать себя гораздо больше, когда будем думать о своем существе. Я лично ощущаю в себе нечто чрезвычайно высокое и нечто чрезвычайно низкое. А разве наш общий духовный опыт не является постоянным конфликтом между высоким и низким? Итак, одной из причин, почему я верю в эту библейскую запись творения, есть то, что она объясняет вещи, которые являются насущными и сегодня. Я был профессиональным философом и изучал множество теорий на тему происхождения человека, но ни одна из них меня не удовлетворила так, как удовлетворила библейская запись творения. Ни одна философская теория и концепция не дала мне ответа на этот вопрос. Это сделала для меня Библия. Пятый факт состоит в том, что человек имеет двойную взаимосвязь, или лучше сказать, имеет ее потенциально. Через Духа, то есть ту часть, которая происходит от Бога, человек имеет родство с Богом. А через свое тело, то есть часть, которая происходит от земли, человек имеет доступ к миру. Таким образом, мы видим нечто, являющееся истиной из нашего опыта. Есть в нас нечто, вяжущее нас с Богом. Есть нечто, созданное для Бога, для взаимоотношений с Ним, взаимоотношений по типу личность с личностью. Но есть в нас также нечто земное, что вяжет нас с этим миром. Это и есть картина Божьего альтернативного плана. Созданный Херувим пал, поэтому Бог создал другого типа существо из другого источника, с земли, но Он вдунул в него свое дыхание жизни с тем, чтобы уничтожить тенденцию к гордости. Давайте взглянем теперь на главные обязанности человека, Адама, созданного Богом. Они записаны в книге Бытия, 1 главе, 26 стихе, где говорится о первоначальном решении Бога сотворить человека. Читаю. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Здесь мы видим две первичные цели Бога, две функции, которые должен был исполнять человек. Прежде всего, человек должен был видимым образом представлять Бога в сфере и в среде всего остального творения. Бог специальным образом начертал свое подобие в человеке Адаме. Дух Божий, вдохнутый в глиняное тело Адама, сформулированное божественными руками Творца, произвел нечто, которое видимым образом представляло Творца среди остального его творения. Во-вторых, Божьей целью для человека было также осуществлять власть от имени Бога. Бог сказал, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Таким образом, человек был создан проявлять великую власть, а это есть то, что не забыто человеком до конца в его внутренней индивидуальности. У человека все еще живет стремление к власти, но в падшем человеке это стремление не имеет верного основания. Итак, мы видим две главные черты взаимоотношения человека с Богом – общение и зависимость. Первичным желанием Бога по отношению своего творения Адама было личное общение с Ним, потому что этот Бог, личный Бог, Иегова, Яхве, сотворивший личного человека Адама. И поэтому человек никогда и ни в чем не найдет для себя полного удовлетворения вне личных взаимоотношений со своим Творцом.
Мы продолжаем наше рассматривание обширной темы этой недели – «Гордость и смирение». Закон гордости и смирения сформулирован самим Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. Читаю. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели первый случай в истории Вселенной, когда был продемонстрирован впервые этот закон, давший в результате падение Люцифера. Мы пользовались информациями, данными нам в 28 главе книги пророка Иезекииля и в 14 главе книги пророка Исаии. Мы видели, как этот невероятно мудрый и красивый херувим, имевший специальное почетное место в небесах, стал гордым по причине своей невероятной красоты и мудрости, которыми наделил его Творец. И вот эта его гордость привела к восстанию. Он увлек за собой 1/3 созданных Богом ангелов, для которых он был поставлен главой, и убедил их поддержать его в его бунте против Бога. Его мотивом было возвысить себя и сделаться равным самому Богу. Но Бог сбросил его с его воинством с небес. Это и есть первая демонстрация Божьего неизменного закона: кто возвышает себя, будет унижен. Сатане захотелось величия. Он простер в его сторону свою руку, но поскользнулся и упал вместе со своими ангелами. И вместо того, чтобы продолжать быть Люцифером, то есть ярким сиянием, славным, он стал сатаной, противником, врагом, врагом Бога и людей. В нашей вчерашней радиобеседе я указал на определенные уникальные черты, которые относятся к созданию, которое в Божьих планах должно было занять место сатаны, место Люцифера. Этим творением был человек, Адам. Он был сотворен Богом с таким намерением, чтобы уже сам способ его сотворения уничтожил тенденцию гордости в творении. Я указал также на 5 отличительных уникальных признаков, которые отличают человека, Адама, от всех других созданий. Прежде всего, человек был создан для общения с Богом по типу личность с личностью. Во-вторых, создавая человека или Адама, Бог должен был наклониться. Он наклонился, формируя тело из глины, а затем наклонился еще ниже, чтобы вдохнуть в него, в это тело, дыхание жизни. В-третьих, Бог наделил собою человека. Он вдунул в него свое собственное божественное вечное дыхание, своего духа. В-четвертых, человек был создан в виде комбинации в нем наивысшего и наинизшего. Наивысшее – это дыхание, полученное от самого Бога, а наинизшее – это прах. И в-пятых, человек имеет двойное взаимоотношение. Посредством своего духа он общается с Богом, а посредством своего тела он имеет общение с миром праха, материи, с которого было взято его тело. Сегодня мы намерены взглянуть на самую великую трагедию человеческой истории – падение человека. Сатана, уже в то время падший ангел, враг Бога и человека, имел специальную вражду против человека по 2 причинам. Прежде всего, он мог разрушить Божий образ в человеке. Дело в том, что человек видимым образом был представителем Бога среди остального творения. Сатана не мог тронуть самого Бога, но зато он восстал войной против образа Бога в человеке. Для него радостью было осквернение его, уничтожение, унижение его, и с тех пор он работает в этом направлении. Второй причиной того, что сатана ощущал особенную вражду против человека, было то, что человек занял его место владычества.
Вот почему с момента сотворения человека сатана видел в нем своего соперника и конкурента, которого следовало уничтожить. И вот теперь сатана добился падения человека при помощи того самого мотивирования, которое привело к его собственному падению. Это описано в книге «Бытие», 3 главе, в стихах от 1 до 5, где в форме древнего змея сатана пришел в сад, в котором Бог поместил Адама и Еву, и искушал их, подстрекал к неповиновению и восстанию. Вот что говорит запись в книге «Бытие», 3 главе, стихи от 1 до 5. Читаю. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Увы, история эта нам знакома. Сатане удалось убедить Еву. Она протянула свою руку, сорвала плод и убедила сделать то же самое своего мужа, который также присоединился к непослушанию Бога. Я желаю теперь указать на 3 специальные фазы искушения, на тот путь, которым сатане удалось убедить Адама и Еву восстать против Бога. Первая атака сатаны была направлена против Божьего Сына, против Божьего Слова, которое Бог оставил Адаму и Еве. Бог сказал Адаму, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первым шагом сатаны было взятие под сомнение Божьего Слова. Он сказал Еве, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Его подход тонкий. Он не отрицает грубо с места Божьих слов. Он начинает с вопроса. Его мотивом была дискредитация Божьего Слова. Когда Ева приняла вопрос, он стал продолжать дискредитировать, но теперь уже самого Бога. Стихи 4 и 5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Мы видим едкое замечание в этом заявлении. Смысл его был тот, что Бог является тираном, который сотворил Адама и Еву и держал их в позиции или на уровне гораздо низшем, чем они заслужили. Они, дескать, имели в себе потенциальную способность стать чем-то более высоким, но Бог держал их в беспричинном подчинении. Другими словами, дискредитируя Божье Слово, сатана перешел к дискредитированию Божьего характера. Он желал дать им извращенную картину любящего и доброго Творца. Он хотел нарисовать Творца как произвольного тирана, дискредитируя Слово Божье и характер Бога. Тогда сатана предложил Адаму и Еве такое же мотивирование, которое привело к его собственному падению – это стать равным Богу. Он говорит, «Когда вкусите от плода, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Другими словами, вам больше не нужен будет Бог. У вас самих будет достаточно знаний, чтобы стать равными Богу. Ведь это дословно то же искушение, которое предупредило падение сатаны. «Стану как Всевышний». А теперь он говорит Адаму и Еве, «Будете как боги». Другими словами, это ваша позиция подчинения и зависимости, в которой вы находитесь, не для вас.
вы можете занять более высокий уровень. Протяните руку, хватайтесь за знание, и оно освободит вас от рабской зависимости от вашего Творца. А теперь я укажу на 7 результатов падения Адама. Первый – прямое общение Адама с Богом было расторгнуто. Вспомните первичную цель сотворения Адама и Евы, которой было общение с Творцом. Но когда восстание и грех овладели ситуацией, общение прервалось. Второй результат. Адам был отрезан от источника жизни. Он был подобен аккумулятору, который был однажды заряжен, но которого нельзя было зарядить еще раз. Первоначальное вдохновение божественной жизни снабдило Адама жизнью в течение многих сотен лет, хотя он был отрезан от источника жизни в день своего грехопадения и в конечном счете должен был умереть. Третий результат. Адам подвергнулся всему тому, что Библия называет порчей. Сюда относятся болезни, старость, смерть, морщины, боли и всевозможные заболевания. Четвертый результат. Адам стал объектом сатанинского беспокойства, объектом нападения демонических сил. Пятый результат. Адам стал рабом сатаны вместо того, чтобы стать царем. А ведь Бог создал его для управления от имени Бога. Шестой результат. Все царство Адама подчинилось суете. Произошли перемены во всем творении, над которым Бог поставил Адама. Его падение оказало влияние на все, что находилось в его власти, подобно тому, как падение Люцифера оказало влияние на его ангелов. Творение подчинилось принципу порчи и гниения. И, наконец, седьмой результат. Адам оказался на стороне сатаны, будучи виновным в восстании против Бога. Теперь на арене истории появился другой бунтарь по имени род Адамитов. Адам повторил ошибку сатаны. «Кто возвышает себя, будет унижен».

Он непременно придет во второй раз. И когда Он увидит нас, а мы увидим Его, придет время настоящей радости. Как мы ждем Его триумфального возвращения! Но это обетование ежедневно исполняется в другом смысле. Наш славный Господь опять и опять обращается к нам. Он явил нам Божье благоволение. И когда наша вера в это благоволение ослабевает, Он снова и снова приходит к нам и говорит: «Мир вам!» И наши сердца ликуют. Возлюбленные, все благословения, посланные нам до сих пор, только тень того, что ожидает нас в будущем. Раз Иисус уже был с нами, Он непременно увидит нас опять. Не смотри на прошлое проявление Божьей благодати, как на что-то минувшее, потерянное и поэтому достойное сожаления. Отнесись к ним, как к брошенному в землю семени, которое прорастет, восстанет из праха и воскликнет: «Я увижу вас опять!» Мы пребываем в унынии, потому что Иисуса больше нет с нами. Давайте наберемся мужества, потому что Он уже рядом. Ноги Его подобны ногам молодого оленя, и они очень скоро примчат Его к нам. Поэтому давайте начинать радоваться, ибо даже теперь Он говорит нам: «Я увижу вас опять».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

слепок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам, как хрупок мир.

молчу и мучаюсь. А ты зовешь, стучишь, ответить не могу. Молчать не в силах. Мне страшно, если вдруг ты замолчишь. Но голос твой, кровь студит в моих жилах. Топно мне встать и за тобой пойти, но страх, что этот путь мне не под силу, и мысль, что мне до неба не дойти, оковами мне ноги окрутили. Давно бы мне сказать: прости мне, Боже, а мой грехи мои навек забыв. Но кажется, здесь каждый грешен тоже. И шепчет враг: ты не грешнее их. Давно бы мне воззвать, как Бартимею: Иисус, помилуй жалкого меня. Страшит толпа, и я не смею открыть уста, хотя кричит душа. Я слышу, что Иисус проходит мимо. О, сколько раз я думала о нем! Воззвать бы мне к нему, собрав все силы, но в мозг стучат слова: потом, потом. Молчу и мучаюсь, и верю, и не верю, но не могу не восхищаться им, как долго он стоит у сердца двери, сочувствует сомнениям моим. Завидует сердце я Закхею, забыв себя, он приобрел Христа. Страшит вопрос: а если не успею? И еле держат крик души уста. О Господи, дай силы мне ответить, дай силы встать и за тобой пойти, тебе свою судьбу навек доверить. То, что давно ищу, дай мне найти. Не полуверу дай, не полурадость, не полумир, не пол прощения, нет. Дай полную душе спасения сладость, и навсегда пойду с тобою вслед.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Матфея 16, 26, 27.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Там произошло много интересных случаев, связанных с пробуждением. Помню, как одна молодая женщина, дочь служителя, который был представителем старой школы, посещала служение в церкви мистера Паттерсона и стала осознавать свою греховность. Ее внутренние переживания были настолько глубоки, что она впала в страшное отчаяние. С самого детства отец учил ее тому, что если она одна из избранных, то в назначенное время будет преображена и обретет спасение. Но до того момента, как Дух Святой изменит ее природу, все, что она может делать, это читать Библию и молиться о том, чтобы ей было дано новое сердце. Будучи совсем юной, она сильно переживала осознание греховности, но продолжала следовать наставлениям отца, читая Библию и молясь о новом сердце. Она считала, что это все, что от нее требуется, и ждала того момента, когда будет преображена и получит свидетельство своей избранности. Душевные страдания довели ее до того, что она пообещала Богу не выходить замуж, пока не станет христианкой. Дав такое обещание, она ожидала, что Бог вскоре дарует ей спасение. Но уверенность в спасении так и не появилась, а обещание, данное Богу, до сих пор томит душу, и она не смеет его нарушить. Когда ей было 18 лет, один молодой человек сделал ей предложение. Она была не против, но поскольку дала клятву, то не могла согласиться выйти за него замуж, пока не станет христианкой. Они очень любили друг друга, и он настаивал на женитьбе без каких-либо замедлений. Но, не открывая ему истинной причины, она в течение 5 лет продолжала тянуть время, ожидая, что Бог дарует ей спасение. Однажды, во время очередной своей поездки, этот молодой человек разбился насмерть. Через этот случай ее сердце ожесточилось по отношению к Богу. Она обвиняла его в том, что он слишком жесток с нею. Говорила, что, ожидая спасения, была верна своему обещанию не выходить замуж до того, как будет духовно преображена. Она годы хранила свою верность, ожидая, пока будет готова. А теперь все закончилось. Бог забрал его, и спасения она до сих пор не получила. Ее жених был универсалистом. Поэтому девушка заинтересовалась этой философией, полагая, что в ней сокрыта истина. Она не верила, что Бог отправил его в ад. Таким образом, она начала вести войну против Бога, полагая, что вся вина за то, что она не спасена, лежит на нем, а не на ней. Это длилось какое-то время, пока она не стала посещать наши собрания. Услышав мою проповедь, девушка поняла, что должна была отдать свое сердце Богу давным-давно, и тогда все было бы хорошо. Она увидела, что винить следует только себя, и все наставления отца были абсолютно неправильны. Вспомнив то, что делала, как винила Бога и какую богохульную позицию занимала по отношению к Нему, она, как и следовало ожидать, потеряла надежду на то, что будет помилована. Беседуя с нею, я рассказал ей о долготерпении Бога, вдохновлял ее надеяться, верить и стремиться к вечной жизни. Но ее ощущение собственной греховности было таким глубоким, что, казалось, она не могла поверить в спасение. И за дня в день все глубже и глубже утопала в своем отчаянии. Потрудившись с ней немало, я разочаровался в ее ситуации. После каждого служения она по дороге домой донимала меня своими жалобами, полными отчаяния, изнуряла меня, взывая к моему христианскому сочувствию и состраданию. Однажды утром, после нескольких недель такого состояния, она навестила меня вместе со своей тетей, которая стала очень переживать за нее, считая, что девушка находилась на грани безумия. Я и сам полагал, что это может случиться, если она не уверует. Кэтрин, так звали девушку, зашла ко мне в комнату и была, как обычно, в удрученном состоянии.
Когда я увидел ее дикий взгляд, который выражал неимоверное отчаяние, Дух Божий указал мне, что в отношении ее нужно придерживаться совсем другой тактики. Я спросил: «Вы открыто признаете, что Бог добрый?» «О, да», — сказала она, — «я признаю это. Но вы часто говорили, что ваши грехи настолько велики, что будет бесславием для Него помиловать и спасти вас. Вы часто говорили, что Бог простил бы вас, если бы мог. Но этого не случится, ведь, простив вас, Он сам будет оскорблен, будут оскорблены Его суверенность и все человечество. Поэтому Он не может простить вас». «Да», — сказала она, — «я верю в это». Я ответил: «Тогда ваша проблема в том, что вы хотите, чтобы Бог грешил, поступал немудро и причинял ущерб себе и человечеству ради вашего спасения». Она широко открыла свои большие голубые глаза и посмотрела на меня одновременно удивленно и возмущенно. Но я продолжал: «Да, вы в большой беде, потому что Бог не будет поступать несправедливо. Он будет продолжать оставаться добрым, независимо от того, что бы ни произошло с вами. Вы находитесь в огромном заблуждении, потому что невозможно убедить Бога отступить от справедливости, спасая вас в ущерб себе и всему человечеству. Вы считаете себя важнее Бога и всей Вселенной, и потому не можете быть счастливой до тех пор, пока Бог и все остальные не станут несчастными». Кэтрин смотрела на меня с предельным изумлением и через несколько минут сдалась. С какой-то детской покорностью она сказала: «Я принимаю это. Пусть Бог отправит меня в ад, если посчитает это лучшим решением. Я не хочу, чтобы Он спасал меня в ущерб себе и человечеству. Пусть Он делает то, что считает правильным». Я сразу же встал и покинул комнату. И чтобы не оказывать влияния на нее своим присутствием, сел в повозку и уехал. Когда я вернулся, ее уже не было. После обеда она вместе со своей тетей вернулась и свидетельствовала о том, какие перемены Бог произвел в ее душе. Она была наполнена радостью и покоем и стала самой покорной, скромной, прекрасной новообращенной, которую я когда-либо знал. Помню, ко мне пришла другая молодая красивая девушка 20 лет, которая также находилась под тяжестью осознания своей греховности. Я спросил у нее, считает ли она себя настолько грешной, что Бог, следуя своему правосудию, должен отправить ее в ад. Она твердо ответила: «Да, я заслуживаю 10 раз попасть в ад». Помню, она была ярко и роскошно одета. У нас с нею получилась откровенная беседа, в результате которой она отдала свое сердце Христу, став смиренной новообращенной. Позже я узнал, что, придя домой, она собрала в корзину все искусственные цветы и украшения, которыми пользовалась, потакая своему тщеславию. На вопрос родственников, что она собирается с ними делать, девушка ответила, что собирается их сжечь, так как больше не желает ими пользоваться. «Хорошо», — ответили ей, — «если они тебе больше не нужны, ты можешь их продать, а сжечь их не следует». На это она ответила: «Если я их продам, то кому-то другому они помогут укрепиться в своем тщеславии, так же, как когда-то это было со мною. Нет, я их сожгу». И она действительно их сожгла. Через несколько дней после этого она пришла ко мне и рассказала, что, проходя через рынок, полагаю, в то же самое утро, увидела одну роскошно одетую леди. В девушке пробудилось такое сострадание к ней, что она подошла и спросила, могут ли они поговорить. Леди ответила утвердительно. Девушка спросила: «Дорогая мадам, не делает ли этот наряд вас гордой и тщеславной,
заставляя пренебрегать спасением вашей души». Услышав это, женщина расплакалась, и девушка рассказала ей о своих переживаниях, о том, насколько сама была привязана к платьям и как это чуть не погубило ее душу. Она сказала: «Вы красивая и изысканно одетая женщина. Разве вы не находитесь в том же самом состоянии, что и я когда-то находилась?» Слушая девушку, женщина разрыдалась и призналась, что это ее проблема, и она боится, что ее любовь к нарядам и высшему обществу погубит ее душу. Она призналась, что пренебрегала спасением своей души, потому что не знала, как выбраться из того замкнутого круга, в котором находилась. Поделившись со мной этой историей, девушка хотела знать, правильно ли поступила, засвидетельствовав этой женщине. Я сказал ей, что она сделала все правильно, и мне хотелось бы, чтобы все христиане поступали так же. Потом выразил надежду, что она будет и впредь предостерегать женщин не делать то, что однажды чуть не погубило ее душу. Весной 1829 года, когда уровень воды в реке Делевар был высоким, лесорубы пригнали плоты из горной местности, где они добывали древесину зимой. В то время в северной части Пенсильвании находилась большая малоосвоенная территория, называемая регионом лесорубов, простиравшаяся до истоков реки Делавер. Многие люди этой местности зимой и летом занимались добычей древесины, большую часть которой весной, когда поднимался уровень воды, сплавляли в Филадельфию. Когда уровень воды в реке понижался, люди занимались заготовкой древесины. Когда снег таял и начинались весенние дожди, они переправляли бревна по реке туда, где могли бы построить плоты, или отправляли их на корабле в Филадельфию. Многие лесорубы жили в том районе со своими семьями. Эту огромную территорию никто, кроме них, не заселял. У них не было ни школ, ни церквей, никаких других религиозных объединений. Я знал служителя, который родился в том краю лесорубов. До 20 лет он ни разу не был на богослужении и не знал алфавита. Некоторые лесорубы посещали наши собрания, и немалое число из них пришло к покаянию. Они вернулись в свою пустыню и начали молиться об излиянии Святого Духа и рассказывать всем вокруг о том, что они видели в Филадельфии. Эти братья увещевали людей серьезно относиться к вопросу своего спасения. Бог благословил их усилия, и началось сильное пробуждение, которое быстро распространялось среди лесорубов. Оно охватило эту большую территорию и было настолько мощным, что часто те люди, которые ни разу не были на богослужении и были так же невежественны, как и язычники, осознавали свою греховность и каялись. На мужчин, которые всю жизнь добывали древесину, находило такое осознание греховности, что это заставляло их расспрашивать о том, что им следует делать. Таким образом, они приходили к покаянию, и пробуждение распространялось. В этом месте среди новообращенных чувствовалась искренняя простота. Мой знакомый пожилой служитель, который откуда-то знал о том, что там происходит, рассказал интересную историю. Один мужчина, живший в тех лесах, в каком-то месте имел маленькую хижину, где он ночевал, а днем работал. Он вдруг почувствовал себя грешником. Его осознание греховности увеличивалось до тех пор, пока он не сломался и не исповедовал свои грехи, придя к покаянию. Дух Божий открыл ему путь спасения, и он познал Господа. Но он никогда раньше не посещал молитвенных собраний и не слышал каких-либо молитв. Его переживания были такими сильными, что он почувствовал огромную необходимость идти и рассказывать о пережитом своим знакомым, которые добывали древесину в других местах. Но когда пришел к ним, то обнаружил, что большинство из них переживало то же самое.
они уже проводили молитвенные служения. Он посетил их собрание и услышал, как они молятся. Наконец, он и сам начал молиться. Обращаясь к Богу, сказал: «Господь, Ты взялся за меня и поставил на колени. И я надеюсь, что Ты будешь держать меня и дальше на коленях. А поскольку у Тебя это получилось со мною, я надеюсь, что Ты сможешь сделать это и с другими грешниками». Я говорил, что эта работа началась весной 1829 года. Весной 1831 года я снова был в Абурне. Несколько человек из региона лесорубов приехали туда встретиться со мной и попросить, чтобы кто-нибудь из служителей приехал к ним. Они сказали, что в их регионе покаялось не менее 5000 человек. Пробуждение распространилось на 80 миль, а у них не было ни одного служителя, который проповедовал бы Евангелие. Я никогда не был в том регионе, но из всего того, что слышал о происходящем там, могу сделать вывод, что это было одно из самых выдающихся пробуждений, которые происходили в нашей стране. Оно произошло без участия служителей и охватило самых невежественных и безграмотных людей. Но, несмотря на это, учение было чистым и истинным. В нем не было фанатизма, дикости или каких-либо предосудительных вещей. «Посмотри, небольшой огонь, а как много вещества зажигает! Искра, которая зажглась в сердцах тех нескольких лесорубов, которые приехали в Филадельфию, распространилась по всему лесу, и результатом стало спасение множества душ». Я считал мистера Паттерсона одним из вернейших и святейших людей, с которыми когда-либо трудился. Его проповеди были замечательными. Он говорил с большой искренностью, но зачастую между его речью и исходным текстом не было никакой связи. Как-то мистер Паттерсон сказал мне: «Когда я проповедую, то проповедую от бытия до откровения». Он брал отрывок из Писания, и после нескольких замечаний относительно него ему на разум приходили другие места Писания, которые он толковал поразительным образом. Эти места не имели никакого отношения к предыдущему тексту. Затем он брал третий отрывок из Библии. Таким образом, его проповедь состояла из содержательных и поразительнейших замечаний относительно многих текстов, которые приходили ему на ум. Он был высоким мужчиной, с восхитительной фигурой и сильным голосом. Во время проповеди слезы катились по его щекам, и говорил он с поразительным воодушевлением. Когда я впервые услышал его, то подумал, что такая хаотичная манера проповеди не будет эффективна. Однако я ошибался. Несмотря на его беспорядочную манеру проповеди, его великая ревность и помазание укрепляли истину в сердцах слушателей. Не было такой проповеди, после которой кто-то не получил бы обличения в грехе, услышав сказанное им. Каждую зиму на протяжении 14 лет у него в церкви происходило пробуждение. Вся община постоянно упражнялась в молитве. Когда я трудился вместе с ним, помню, как на протяжении 2 или 3 дней казалось, что-то стояло у нас на пути. Наш труд будто был в какой-то степени приостановлен. Я стал переживать, не огорчило ли что-то Святого Духа. И вот вечером на молитвенном собрании один из старейшин поднялся и сделал признание. Он сказал: «Братья, Дух Господень был огорчен, и в этом моя вина. У меня была привычка каждую субботу до самой полуночи молиться за брата Паттерсона и за его проповедь. Я делал это уже на протяжении многих лет, проводя субботний вечер в молитве, умоляя Бога благословить наш духовный труд в воскресенье. В прошлый субботний вечер я устал и пренебрег этим, подумав, что если все у нас идет так славно и успешно, то можно позволить себе пойти спать, не попросив Бога благословить наш труд воскресения.
Но в воскресенье я почувствовал сильное осуждение за то, что огорчил духа. Я увидел, что не было такого влияния духа на конгрегацию, как это было раньше. С того момента чувствую в себе осуждение и полагаю, что мой долг – публично исповедоваться. Не знаю, кто еще, кроме меня, мог огорчить Святого Духа, но уверен, что я совершил это. Продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленный мой белый румян, лучше 10 000 других. Песня песней 5-10. Вне сравнения. Когда в суровый час для страны царь Давид решил повести свое войско против мятежников во главе с Авессаломом, его верные последователи запротестовали. «Ты один тоже для нас, что 10 000. Если бы у нас была возможность собрать 10 000 достойных людей, в число которых вошли бы величайшие лидеры, президенты, императоры, короли, принцы, сановники, знаменитости, то и тогда мы увидели бы, что самым прекрасным из всех является наш благословенный Господь и возлюбленный Спаситель Иисус Христос. Христос намного привлекательнее, чем мы можем его выразить. Язык людей и ангелов не находит слова, чтобы описать потрясающее зрелище преображенного Спасителя, что поразило 3 учеников на горе. Нужно прийти в состояние восторга, воспламенения сердца, чтобы наши души могли воспарить, как орлы, и увидеть того, кто есть самый главный среди 10 000. Господь, дай нам созерцать Твою красоту с ее достоинством и славой, пока из наших восхищенных сердец не хлынут песни благоговейной благодарности, превознося в непрестанной хвале Твое святое имя. Чем больше мы созерцаем Его, тем прекраснее Он становится, когда Его качества превращаются в мир достойности, рай совершенства, созвездие привлекательности и галактику славы. Какая изумительная мысль, что Он должен был снизойти, чтобы взять на Себя наш грех, наше поношение, стыд и посрамление. Псалом 68, 20 стих.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Любовь. Об этой любви не расскажешь стихами. Об этой любви говорить невозможно. Но я попытаюсь простыми словами. Любовь, о которой скажу, любовь Божья. Об этой любви люди мало что знают. Ее не сочли настоящей любовью. Ее презирают и не принимают. Такую любовь, обогренную кровью. Конечно, такая любовь неприлична. Но кто же любовь обнаженной представит? Ни вида в ней не было и ни величия. А эта любовь всей вселенную правит. Она не надела красивых нарядов. Она сделать их себе не стремилась. Она не кричала распятью «не надо». И люди над этой любовью глумились. Любовь не гордилась, что любит безмерно. Любовь никому не бросала упреков. Любовь не искала укрытия от смерти. Такую любовь бичевали жестоко. Над нею смеялись. Любовь позволяла. Она на утрату лицо не закрыла. И кровь со креста все стекала, стекала. Откуда любовь же черпала ту силу? Навстречу любви со озлоблением вышли. Никто не нуждался, все счастливы были. Как будто всем людям любовь была лишней. На крест деревянный любовь ту прибили. И тьма наступила, и птицы умолкли, и ангелы тихо на землю смотрели. И небо рыдало слезами пророков. Любовь умирала в Иисусовом теле. Она захлебнулась и болью, и кровью. Подобного не было, нет и не будет. Но не перестала любовь быть любовью. И я называю ее Божьим чудом. С такой любовью ничто не сравнится. Она сердце грешное может расплавить. Пред этой любовью одно преклонится. Такая любовь всей вселенной правит. И как же в любовь не поверить такую? О ней не расскажешь простыми словами. Кто может любовь предложить мне другую? Другой не бывает.

и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49:15. Вот это воистину обетование. Именно сейчас безотлагательный случай, день скорби. В такой день полуденное небо окутано мраком, и кажется, что с каждым часом становится все темнее и темнее. Именно на такой сумеречный день у нас есть это обетование. Господь милостиво советует: «Призови меня». Мы не должны заставлять себя уговаривать. Это должно быть нашей привычкой — ежедневно на протяжении всего дня взывать Господу. Какая это благодать — иметь возможность призывать Господа! Как мудро будет для каждого из нас использовать эту возможность! Как глупо ждать помощи от людей! Господь призывает поведать Ему о всех наших печалях, и Он непременно избавит нас. У нас есть Его уверение: «Я избавлю тебя». Какой бы ни была скорбь, Господь не делает исключений, но обещает полное, верное и радостное избавление. Он Сам Своей рукой избавит нас. Мы верим в это, и Господь любит верующих в Него. Избавление увенчается восхвалением: «Ты прославишь меня». Да, это мы сделаем с большой охотой и с большим рвением. После того, как Он избавит нас, мы будем громко славить Его имя. А поскольку Он сделает это в любом случае, давайте начнем Его славить прямо сейчас.

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Матфея 16, 26-27.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мы должны понимать слово, рассуждать над ним. И когда читаются такие ситуации, отлучен, не считать членом церкви, не посещение, замечание, что вы чувствуете тогда, братья и сестры? Горечь. Горечь и сожаление. Безусловно, если только действительно Божья любовь, Его чувства не живы в нас, то неизбежно мы разделяем эти чувства, потому что Его сердце, оно действительно скорбит. Потому что Его сердце, оно действительно в неком разочаровании, потому что кто-то еще из Его детей, он просто изменил Ему. Он просто отвернулся, он просто ушел, он просто пренебрег тем, что имел, что дал ему Господь, и вновь вернулся на ту блевотину, от которой Господь, так Слово Божье пишет, употребляет это Слово, вновь вернулся туда. Его сердце разочаровано. С одной стороны, радуется, когда кается душа, обращается к нему, и огорчено, когда уходит, пренебрегая, осознанно пренебрегая. И вы знаете, всякий раз я задаюсь этим вопросом, и как служитель, и просто как верующий человек, Господь, почему? Как такое вообще могло быть? Почему? Как это произошло? Неужели ты чего-то не додал? Неужели то, что имели, не от тебя было? Неужели можно что-то и вне сравнить с тем, что мы имеем тебе? Как можно применять тот драгоценный великий дар, богатство Божие, которое мы имеем во Христе Иисусе, на тленные, приходящие какие-то подачки этого мира? Вы знаете, когда-то, я вспоминаю эту историю, вы знаете прекрасно книгу пророка Даниила, когда Валтасар призвал этот нечестивый царь, появилась рука, написал эти слова непонятные для него, нужен толкователь, позвали Даниила, того, на котором был высокий дух, и этот царь ему, нечестивый язычник, говорит, я тебе там дам, багряницу тебя оденут, золотую цепь тебе на шею повесят, третьим властелином поставлю тебя царствием, открой, скажи. На что Даниил сказал, богатство твое да будет тебе, и почести твои отдай другому, не надо мне это. Царь, которому оставалось несколько часов править, написано, той же ночью он был убит. Царство закончилось. У меня возникает вопрос, как можно из этого царства нам сегодня принимать эти бодачки и променять их на то, что Бог приготовил для нас? Почему? Какая причина уводит нас из этого присутствия славы Божьей? Я всегда вдохновляюсь, когда поют хористы, когда мы вместе прославляем Бога, когда действительно не просто эмоции, твой дух, он торжествует, он радуется. Я пред лицом Божьим, я в Его присутствии. Почему вдруг человек оставляет эту славу Бога и уходит вновь к этому греховному, грязному корыту мира, от которого питался и просто где погибель и смерть в конечном итоге? Почему мы, пребывая здесь и понимая, и чувствуя, и осознавая покров, защиту, мир, защиту Божью, написано и в служении пели эти, Господь, пастырь мой, Он заботится обо мне, Он водит меня к тихим водам, Он освящает душу мою, Он уточняет меня, здесь я сохранен, почему вдруг человек считает, нет, мне это не нужно, я пойду, куда? В ту пустыню, где нет жизни и где смерть. У меня вопрос. Я не могу найти, может быть, сразу некого ответа, как можно, почему, что происходит. И сегодня эти вопросы не просто мой какой-то эмоциональный всплеск или какой-то пафос проповедника. Это серьезные вопросы, это реальность того, что сегодня происходит, братья и сестры. И я думаю, что не только мое сердце, но и каждого из нас, и тех, кто принимал водное крещение, и тех, кто уже давно в вере, но мы задаемся этим вопросом, Господь, не только просто почему. Я эти вопросы задаю не с целью осуждения или выражения презрения к тем людям, которые ушли, которые были рядом, знакомые, родные, вместе с которыми мы сидели где-то в домашней церкви или здесь и служили Богу, вместе с которыми мы принимали водное крещение. Сегодня мы говорим «были», потому что их нет. Мы семья, и в семье всегда радуется, когда она пополняется. И всегда там есть скорбь, когда кто-то теряется. Я хочу, чтобы сегодня мы рассуждали вместе, братья и сестры. Павел говорил когда-то Ефесской церкви, обращаясь к его служителям, что я чист от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Я хочу искать причины, их рассуждать об этом. Каковы причины? Что уводит, что отделяет людей от Господа, от спасения? Давайте вместе прочитаем Слово Божье, несколько стихов из послания к евреям 3 главы, 12 стих и ниже, несколько стихов. Давайте откроем Священное Писание, все вместе прочитаем. 3 глава евреям, 12 стих и ниже. Как и во многих других местах, это звучит предостережением для нас. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Аминь. До этого места. «Дабы вам не отступить от Бога живого». Кому говорит эти слова автор этого послания? Братья, сестры, церковь, уверовавшие люди, познавшие Господа, смотрите, бодрствуйте, берегитесь, чтобы не отступить, чтобы ваше сердце не стало, иной перевод, злым, лукавым, неверным, и вам не отвернуться от Бога живого. Потому поддерживайте, потому наставляйте друг друга, потому заботьтесь, чтобы действительно это ожесточение не пришло, и вы начатую веру сохранили до конца. Слово Божие говорит об этом во многих других местах, и здесь предостережение об этом риски или об этой опасности для каждого из уверовавших детей Божьих. Стойте твердо, храните свою веру. Если это было действительно важно для того времени, я убежден, братья и сестры, что для нас, те, которые удостоились чести достичь этого последнего времени, те, которые ожидают пришествия Господня, это слово сегодня для нас. Стой в вере, не слабей, не отрекись, не отвернись, будь тверд. Что такое отступление? Это не просто некое заблуждение, обольщение. Это осознанное, я подчеркну, решение оставить Бога, разорвать отношения с Ним, отвернуться от Него. Осознанное желание больше не беспокоиться о благочестии, святости, отношениях с Богом. По сути дела, это просто открытый бунт и непослушание Богу. Берегитесь. Стойте в вере, не ослабевайте. Я хочу рассуждать сегодня, каковы причины этого отступления, что ведет людей к этому. Но прежде хотел бы задать вопрос или определиться вместе с вами. Как вы считаете, вообще для рожденного свыше христианина возможно ли отступление? Я тут вам начал тут читать, но может быть в чем-то сердце, так это о других. Для рожденного свыше христианина, может, тревожиться не надо? Может, не надо беспокоиться, напрягаться, все в порядке, я рожден свыше, я с Господом. Чего переживать? Знаете, и многие апеллируют к такому слову или к такому месту Писания. Безусловно, я очень тоже его люблю, братья и сестры. Оно вдохновляет, оно утешает, оно ободряет. Оно действительно как елей для нашего сердца. Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Аминь. Аминь. Это Слово Божие. И действительно, никакая тварь, никакие силы, ни смерть, ни жизнь, ни болезнь, ни будущее, ни высота не может отлучить нас. Но в этом списке нет нас. Здесь ничего не говорится, что право выбора-то остается за нами. Есть люди, один человек сказал: «Вот когда вы сразу сказали «отлучены», я стал за вас молиться, чтобы Бог вас очистил, и чтобы вы такого слова не говорили». Знаете, я еще больше утвердился, надо говорить такое слово. И люди, которые осознанно живут в грехе, и когда им об этом говорят или принимается какое-то решение, они говорят: «Меня от Бога никто не отлучит. Вы меня от Бога не отлучите, я с Богом». Вы знаете, по сути дела, даже Бог не отлучает. Мы сами себя отлучаем. Церковь, Бог, Он только подводит черту и говорит: это реальность, это та фактически сущность, в котором ты сейчас находишься. Ты сам себя отлучил. И потому здесь, в этом слове, при его, скажем, вдохновении, это действительно для нас, для тех, кто держится Господа, для тех, кто уповает на Него, кто верен Ему, кто пребывает в Нем, кто дорожит Его любовью, ничто не отделит. Аминь, это правда. Только ты не оттолкни этой руки. Только ты не отрекись этой любви Божьей. И Слово Божье, оно и подтверждает эту мысль. Почему? Потому что когда Иисус даже говорил о том, что Бог действительно восполняет наши нужды, когда Он приводил о неправедном судье и вдове, которая просила, говорит: да, Бог подаст помощь в свое время, Он ли не ответит, Он ли не поможет? Конечно, поможет, но 18 глава Луки, 8 стих. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Бог силен, Бог желает помогать, но найдет ли веру, верность, иными словами, на земле? И когда он говорил ученикам, 24 глава Матфея, о всех тех грядущих событиях, как предшествии какого-то последнего времени, он что сказал? И по причине умножения зла или нечестия, что во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь, и только претерпевший до конца спасется. Он не говорит о мире, он не говорит о невозрожденных людях, он говорит о его последователях. Слово Божие говорит во втором послании Фессалоникийцам о том, что день Христов не придет прежде, чем не придет отступление. То есть еще один признак – отступление должно прийти. Бог видит будущее, Бог видит состояние сердец в то последнее время. Даже Слово Божие говорит конкретные имена и называет тех людей, которые были в Господе, были в церкви, служили Ему. Павел называет имена Именея и Ферита. То есть это были верующие в Ефесе, которые были обращены, которые служили даже. Но во втором послании Тимофею, во второй главе 18 стихом он пишет, таковы Именея и Ферит. Он говорит о том, что слово их будет подобно раку распространяться. И что он говорит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушает в некоторых веру. И хотя они были верующими, но нечто увело их, они отклонились от истины, они отступили от нее. Почему Павел был вынужден предать их сатане? Так Слово Божье говорит. Слово Божье называет имя Димаса. Это один из сотрудников, помощников, споспешников Павла. Павел упоминает послание Колоссянам, Филимону о том, что Димас приветствует, о том, что Димас с ним. Но в том же послании, втором послании Тимофею, он пишет в 10 стихе, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Нынешний мир возлюбил больше. И он не просто Павла оставил, он оставил убеждение свое, он оставил Господа. Тот, который был, тот, который служил, тот, который рядом помощником был. Слово Божие говорит также о секте или лжеучении николаитов. И это было учение, которое провозглашало или учило о том, что спасение – это исключительно духовное познание. И человека делает совершенным именно это духовное познание. И все внешнее, поведение, поступки человека не имеют никакого значения. То есть главное – это внутри. Я знаю, я познал, Бог мне дал это познание. Уже как там внешне, что там происходит, излишне все это. Излишним является послушание, благочестие, святость, отделение от греха. Знакомо ли вам это? Когда люди говорят, главное, что у меня там внутри. А не важно, как там, внутри или внешне. Я там себя веду, одеваю или там что-то еще. Это было учение, которое предполагало и допускало употреблять идольское, поклоняться идолам, заниматься блудом. И почему николаиты сравниваются с учением Валаама? Валаам ввел Израиль, выдал поклонство и в блуд. И поэтому Господь осуждает это учение, говоря конкретно. Но интересно то, что отцы церкви считали, что основателем этого лжеучения, этой ереси, был Николай Антиохиец. То есть это один из семи, предположительно, отцы церкви так считали, Писание об этом не говорит, но тем не менее, один из семи диаконов, которые были рукоположены, вы помните, в первоапостольской церкви, для того, чтобы пищить о столах, раздавать там пищу и так далее. То есть на диаконов рукоположили, отчего и название николаиты. Павел пишет, обращаясь, еще один пример, обращаясь к служителям Ефесской церкви. Это трогательная сцена прощания, когда они приехали, и он обращается к ним со словом. 29-30 стихи 20 главы Деяния. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Он говорит, из вашей среды, из вас самих, вот из этих, которых я учил, наставлял, и которых я сам и поставлял, но из вас самих, Дух Божий открывает ему, восстанут эти нечестивые люди, которые будут уводить учеников за собой, которые будут подобны этим лютым волкам. То есть он говорит, обращаясь к служителям, которые были христианами. Слово Божие говорит нам, и в этих примерах, которые привел, о том, что мы не должны беспечно относиться к вопросу или в отношении возможности нашего отпадения. Возможно, братья и сестры, рожденному свыше отступить. Конечно, не нужно. Другое мнение еще основывается на первом послании Иоанна, 2 глава 19 стих, и там написано следующее. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Как бы люди говорят, они наши, мы и не были. Они никогда там искренне за Богом не следовали, и Бога не веровали, и просто пришло вот время какое-то, они ушли. Знаете, есть такие церкви, где сегодня говорят, слава Богу, ушел человек, отступил, не посещает церковь, баба с возу, лошади легче. Нет никаких забот, что тревожиться, что переживать. Слава тебе, Господь, церковь очищаешь. Есть такое мнение, но это неправильно. Да, есть люди, которые случайные. Есть люди, к сожалению, которые пришли в церковь не с правильным мотивом. Есть люди, некоторые, которые не пережили рождение свыше, и действительно легко потом отступают, теряют веру и уходят из церкви. Есть. Но здесь говорится не только и не столько о таковых, а о тех, которые стали такими. Они не были от начала чужими. Они стали такими в силу каких-то обстоятельств и причин. И об этих причинах я хотел бы, чтобы мы сегодня и поговорили, и об этом вот, скажем так, состояние сердец людей, потому что в итоге люди приходят, знаете, я даже обращаю внимание, как одна сестра Ады, и некоторые, они боятся не, скажем так, осуждения Божьего, они боятся звонят, а фамилию мою зачитают, а фамилию мою провозгласят в собрании, а назовут там, что я там отлучена и не отлучен. То есть их больше даже тревожит не столько, что ты пред Богом отделился или отделил себя, а то, что там, видишь ли, собрание имя твое прозвучит. Стыдись Бога, а не того, что это будет оглашено. И когда я задам этот вопрос вам, то я думаю, что самый такой быстрый ответ на вопрос, что отделяет или что уводит верующего человека от Бога, вы назовете сразу. Что? Грех. Аминь. Грех. Но при всем этом это достаточно такое общее понятие. И скажите, мы с вами иногда согрешаем. Бывает такое? Если мы искренне, то действительно бывает. Конечно, это неправильно, конечно, это неосознанно, бывают какие-то ситуации, но все ли отступники? Отступником не становится сиюминутно. Отступничество – это процесс, который развивается и разлагает сердце человека, изменяя его постепенно. Поэтому я хотел назвать те определенные вещи, которые вижу, называют Священное Писание, которые проявляются сегодня в реальной жизни нашей церкви, что действительно уводит или заставляет человека отступить, оставив Бога и превращает его сердце в злое и неверное. Я как бы их разделил на две такие группы. Первое – это внутренние факторы или внутренние причины. Это то, что внутри самого человека прежде всего. И первое – это та причина, по которой отступил Димас, который возлюбил нынешний мир. Потому что любовь и верность Богу угашается любовью к миру. Мы это знаем, Слово Божие говорит, первое послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи, следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, тому нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Но как раз таки вопрос возникает, а что значит любить мир? Мы живем, мы работаем, мы находимся среди неверующих людей. Это что значит от них там отделиться, отгородиться? И вообще в магазин не ходите, в транспорте не ездите, вообще, может быть, в монастырь идете. Что значит не любить мира? И здесь вот разные иногда бывают понимания, разные трактования этого понятия. Но любить мир – это значит следовать его идеалам. Любить мир – это разделять его ценности. Любить мир – это подчиняться его законам и находить удовольствие в его развлечениях, в его вседозволенности, в его чувственности. Любить мир – это жить его интересами. В чем оно проявляется? Вы знаете, я как-то вспомнил, когда еще был только, может быть, в первом или во втором классе, жили тогда в Советском Союзе. Я помню, когда один из моих одноклассников принес в класс жевательную резинку. Знаете, какое восхищение, даже такая внутренняя тихая зависть была к нему. Надо же, импортная, там какая-то из Германии или откуда. И каждый аж там, знаете, слюнки текли, попробовать. А что ж такое-то жевательная резинка? Ну, для сегодняшней молодежи это, в общем-то, что-то такое необъяснимое, заходи, покупай. Но тогда этого не было. И каждому, знаете, там, сколько этой жвачки? Маленький такой кусочек отрывали, там, давали попробовать, или не выбрасывали даже потом, оставляли еще, чтобы продлить удовольствие. Знаете, я почему вспоминаю эту детскую историю или детскую свою жизнь? Потому что много сегодня людей подобным образом, просто жаждущих и страждущих, с блеском в глазах попробовать. Чуть-чуть хотя бы там глотнуть, вкусить яда того, который неизбежно, медленно, но неизбежно тебя, в принципе, разрушит. Хоть чуть-чуть, вот нам так хочется. Да, Господи, мне тут хорошо, но там, наверное, что-то есть такое лучшее, что может предложить этот мир. Может быть, следуем моде, люди иногда стесняются, стыдятся, отстать, быть невеждой, быть таким, знаете, забитым каким-то. Мода диктует образ, диктует какие-то внешние проявления свои, навязывает их, и люди некоторые тянутся, следуют этой моде, стараются не отстать, стараются не, скажем так, не быть вот этими невеждами какими-то или выглядеть как-то глупо или неуклюже. Но я хочу сказать, следуя за модой, дорогой мой брат и сестра, ты неизбежно придешь к тому, кто ее вдохновителем является. Ты неизбежно придешь к тому, кто законодателем является этой моды. Это внешний вид, это какие-то другие вещи, я не называю конкретно, потому что само понимание, мирская одежда достаточно такое, и она ожидаема. Дайте мне список мирской одежды, дайте мне список немирской одежды. Это не так. Есть эти синарские одежды, которые просто проклятым Богом, и которые Господь сказал, не одевайтесь, не жаждуйте их, не стремитесь к ним. Иногда можно наблюдать, как спорт захватывает. Это тоже проявление к миру. Один чемпионат, там одна команда, вторая, события в интернете, в газетах. И человек, как говорят, фанатеет. Фанат – это тот, который завязан на этом, который любит это и живет этим. Если бы он столько о Христе говорил, о благословениях Божьих, так нет, не дождешься. У него все разговоры, интересы вокруг там, любимая команда, любимый игрок, любимое там что-то еще. Это конкретное проявление любви к миру. Сестры пожилые, иногда посещаю, прихожу и тоже беседуем, разговариваем о нуждах, о проблемах, о каких-то вопросах. Молитесь ли вы, если там есть проблемы? Как Слово Божье вы понимаете? Знаете, так что-то не впопад, ну так, иногда, сил нема, здоровья. Вот Библию читать уже в очи не глядять. Но зато, когда вечерний сериал какой-нибудь, то в очи глядять вельми добро. И серий там 12, сколько их там есть, про все события, кто, с кем, что, что предшествовало, знаете, выложит, расскажет. И даже уже пожилое состояние памяти позволяет все это сохранить и удержать. Любовь к миру это есть. Любовь к миру проявляется тогда, когда ну так хочется там где-то на дискотеку сходить. Вот такие там раскованные отношения, знакомства. Все так романтично, все так прекрасно. Только почему-то люди забывают, что от этой романтики людям там почему-то и жить не хочется. И суициды, и самоубийства, и все остальное. А нам хочется. А мы все стремимся туда, а нам все хочется там что-то найти. И получается, что здесь и сейчас девиз этого мира, он привходит в наше сердце. У меня вопрос возникает, а где небо? А где то, что гораздо несравненно ценнее и дороже для тебя? Ушел, уклонился, да сохранит Господь. И я просто говорю вот это, когда Бог возлюбил мир, то Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас был спасен. Когда мы любим мир, то мы предаем Сына Божия, и мы теряем Его спасение. Аминь. Не любите мира. Проходит образ этого мира. Второе, что уводит и отделяет человека от Господа, это жажда к деньгам и богатству. Это тот Бог, с которым успешно изменяют Богу немало христиан сегодня. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих, говорит, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Уклонились от веры, оставили Бога. Иногда можно слышать такое мнение. Человек приходит, братья там, или Господу говорит, я буду трудиться, у меня будет бизнес, благослови Господь. И я все эти там деньги, которые заработаю, больше десятины даже буду приносить на дело Твое, чтобы церковь строилась. Я деньгами Тебе, Господи, буду служить, Ты меня благослови. И вы знаете, есть такие люди, я не хочу сказать, что это неважное служение, я благодарен тем, кто имеет такое служение и благословляет церковь. Но зачастую за этим стоит просто свое желание больше иметь, большим обладать, обычная жажда к деньгам, и поэтому работа, и поэтому там всевозможные, скажем так, какие-то не выходных, не проходных, пашет, трудится, работает, по сути дела, становясь рабом кошелька и этих денег, потому что нет места семье, нет места детям, нет места Богу. Я с огорчением смотрю иногда на некоторых моих братьев и сестер. Мы читаем эти записки благодарственные. Господи, спасибо Тебе, Ты квартирой благословил. Ты дал жилье, Ты обеспечил меня, моих детей. Слава Богу, действительно. Но я вижу иногда, как это благо оборачивается злом. В каком понимании? Ну, квартиру получили, так там же ничего нету. Надо что-то поставить, что-то. И мебель, может быть, не самую простую. Там кухню для жены. Может быть, там какую-то технику купить туда, ремонт сделать там. Я не говорю о том, что наш дом должен быть пустым и неприглядным. Устраивайте дома, пусть Божья слава будет в каждом доме, в каждой квартире. Но иногда мы это двигаем в Бога в сторону. И тот, кто служил, жил там где-то на квартире, и все успевал, и Бог благословлял, вдруг получил квартиру как ответ, некое вознаграждение от Бога, становится в сторону и говорит: я уже не успеваю, Господи, тебе служить, у меня тут другие вопросы. Есть люди, которые просто боятся, живут в страхе нищеты, а вдруг денег не хватит. Кризис, о котором говорил сегодня брат стихотворение. Кто позаботится обо мне, кто позаботится о детях моих, где работать надо. У меня заказ сегодня в воскресенье, какое служение. Сил нету, времени нету, пахать, работать надо. Человек, по сути дела, выражает недоверие Богу. Давид пишет: я был молод и состарился, но никогда не видел праведника, который ходил бы с протянутой рукой. Бог действительно сегодня говорил о себе, он восполнит наши нужды, братья и сестры. Восполни, да, ты трудись, ты работай. Бог не благословляет праздных, ленивых людей. Но не позволяй в этой жажде, стремлению к деньгам отделить тебя от Бога. Задал вопрос кто-то, прошлое воскресенье записку написал. Можно ли христианам участвовать в азартных играх? Лото, суперлото и все остальное. Знаете, братья и сестры, это тоже некий показатель того, от кого мы зависим и где наш источник. Само по себе, скажем, вот это увлечение тоже проявляет некое пристрастие человеческого сердца. Я вам хочу сказать, мнение мое, понимание мое, не место христианам там. Не место христианам там. Потому что, в принципе, даже если ты и выиграешь, то за счет кого-то. Это не просто там дядя тебе деньги подарил, богатый, банкир, процент если поделился с тобой. Это за счет кого-то. Кто-то потерял, кто-то там завидует тому, кто выиграл. То есть ты стараешься или пытаешься построить свое благополучие материальное, по сути дела, на потере и обнищании кого-то другого. Принесет ли на тебе счастье? У меня вопрос. Поэтому не участвуйте. Есть сегодня немало, скажем, предпосылок увлечь церковь или использовать ее как, скажем, продвижение своего бизнеса, маркетинга, сетевые образы или формы маркетинга. Я хочу также предостеречь, церковь не место для этого. У вас есть свой бизнес, у вас есть свой род деятельности, пусть Бог благословит, занимайтесь. Есть предостережения, есть какие-то опасности, риски, пусть Бог сохранит от этого. Но беда тогда, когда церковь, я знаю такую церковь в пригороде здесь у нас, небольшая церковь, 20 или 30 человек, но буквально за короткий времени период превратилась просто в группу сетевого маркетинга. Каждое их собрание – это не о Боге, не для Бога, а для того, чтобы поделиться, сколько продали, кого еще привели, кого распространили, что-то еще. Это беда, это трагедия. Потому что там, может быть, и есть сегодня церкви, роскошные, богатые, все, но они мертвые церкви, там нет Бога. Господь говорил: смотри, если не покаешься, сдвину светильник твой. Сегодня есть такие церкви. И пусть Бог сохранит нас от этого искушения, которому так многие люди сегодня подвержены. Третье – это стремление к философским измышлениям или к философии мира сего. То есть люди, у которых такой, знаете, жаждущий, изощренный ум, он ищет чего-то такого необычного, особого, тайного. И когда читает Слово Божие или читает Евангелие один, второй, третий раз, потом приходит некое такое, знаете, состояние вроде бы как бы разочарования, но что тут еще исследовать, что тут еще находить? Все так поверхностно, все так просто, чего-то большего хочется. Второе послание Коринфянам, оно предостерегает и пишет, Павел обращается к Коринфской церкви и говорит: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредили».

наполняют душу нашу. Всегда были и есть и будут попытки сделать Евангелие плюс что-то, Христос плюс что-то. Сегодня мир не замедлит предложить свои учения, свои философии, релятивизм. Может быть, такие страшные слова буду говорить. Плюрализм, гуманизм, что-то еще. И люди жадностью бросаются, глотают. Сегодня немало людей, которые там книгу, там какое-то учение, там какую-то кассету. Лжеучения нахватались, а потом животы болят и не знают, что делать. Потому что каша в голове. Уже там настолько запичкали себя, что не знают, как разобраться. Остановись. Ибо это разрушит твою веру. Почему здесь написано, чтобы умы ваши не повредились, не разрушили. Просто не сокрушились. Разум ваш, он был всегда в ясности, в бодрствовании, потому что принимает Слово Божье. Следующее, что Господь еще предупреждает и говорит, ложная верность мертвым традициям. Вы знаете, ну я называю, пытаюсь раскрыть, потому что время не позволяет полностью объяснить, что это такое. Но помните послание Галатам апостола Павла, он пишет в 5 главе, 7-4 стихи, «Вы шли хорошо». Но кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Для многих людей вера, отношение с Богом – это только религиозный обряд, форма, внешность. И там нет ни жизни, ни глубины. Традиция есть, ее держаться надо. И вопреки всему, ради этой традиции можно всем пожертвовать. Такие люди ходят в церковь, недовольствуют, то не так, это не так, смеются, радуются, эмоции проявляют. Нет, не так надо. По традиции вот так. Слово Божие говорит, кто остановил вас? Вы шли хорошо. Незаконно мы оправдываемся. Кто-то сказал, действительно мудрое слово сказал. Некоторые христиане знают о Христе достаточно, чтобы чувствовать себя неудобно во грехе. Но они не знают Христа так, чтобы быть свободными от греха. Знаете, мудрая мысль. Многие люди склоняются, склонны к тому, чтобы все свести, спасение, оправдание, хождение пред Богом к исполнению каких-то. Понимают грех, неудобно, чувствуют себя, избегают его. Но Бог предназначил нечто гораздо большее. И познание Христа, мы слышали сегодня о правильном понимании Божьем, оно дает свободу жить от этого греха, радуясь и служа Ему. Поэтому Господь и здесь говорит, я бы еще затронул бы тему язычества. Этот год объявлен, скажем, годом, вы знаете, в нашей стране, ну, как бы возвращение к нашим традициям народным, там, к нашей культуре. Вы знаете, и когда люди говорят, и многие просто боятся этого упрека, ты веру предков предал. Ты в вере предков изменил. Вы знаете, а я со спокойствием могу сказать, и слава Богу. Почему? Потому что вера предков наших, язычество в самом чистом его виде. Может быть, сегодня приукрашенная, эта упряжка язычества запряжена, скажем так, этой лошадью религиозности, но тем не менее суть не поменялась. Как были, так по сути дела и остаемся. Радуницы, деды, купальня, масленицы, что-то еще, культ предков каких-то. При похоронах, при каких-то других вещах. И человеку иногда сложно остановиться и сделать верный выбор. Я не хочу в этом участвовать. Вы можете меня судить, если это родные или близкие, но я в этом участвовать не буду. Потому что корни этого, они противны Господу. Я не против нашей принадлежности национальной, братья и сестры. Я рад тому, что я белорус, я живу здесь, на этой земле. Может быть, я не умею совсем чисто говорить на белорусской мове, пусть Бог благословит, но национальная принадлежность никогда не должна ставиться выше возможности принадлежать Божьему народу, где нет, как написано, уже ни скифа, ни варвара, ни иудея, ни эллина, но мы все одно во Христе Иисусе. Не забывая, кто мы есть по своему земному происхождению, будем гораздо больше ценить то, что мы имеем от Господа. И пятое – это искажение понимания благодати. Может быть, несколько противоположное предыдущему пункту, это когда люди сегодня, такие околохристианские, они говорят, «Ты счастливчик, за тебя все оплачено, благодари Бога, don't worry, be happy, не тревожься, не переживай, все замечательно, прежние, настоящие, будущие грехи искуплены, не напрягайся и не загружай себя, живи как хочешь, слава Богу, Бог все прощает, Он благ». Слышали такое? И нередко. И это сегодняшнее понимание, которое сводится к тому, блажен тот, кто себя не осуждает, потому что выбирает. Если твоя совесть не судит, значит правильно. Если ты не осуждаем совестью, значит все нормально, ты можешь это делать. Вопрос только, может, твоей совести уже там и не осталось, чтобы тебя обличать. И многие люди стоят или становятся,

на эту позицию, так называемую позицию либерализма, это то, что было у Николаитова, о которых я говорил сегодня. Да, главное, внутри там Бог есть, как одна пришла женщина, у меня Бог мой там, но я курю. Я говорю, да как так получается совмещать? Ну так это ж мое, а там Бог. Не знаю, когда о небе заговорил, нету неба, говорит, все тут на земле, а потом ничего, все заканчивается. И вот так вот люди живут. Но Слово Божие говорит, обращаясь к ним, римлянам послание, нет страха Божия пред глазами их. Потеряли страх Господень. Христианство просто повод к угождению своих желаний. Бог все простит. Но я хочу зачитать вам одно место. Весьма осторожно, но тем не менее это Слово Божье. Я хочу, чтобы мы правильно понимали, сегодня говорилось об этом, характер Божий. Это книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих. Эти слова обращает Господь к Израилю, к своему народу, к Иерусалиму. И он говорит, ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. И вот эти слова, я устал миловать. Вы знаете, когда я читал, я специально даже подчеркнул это слово. Мы говорим о том, что милость Божия обновляется к нам каждый день. Любовью вечной возлюбил тебя, говорит Господь. Он есть милующий Бог, это действительно правда. Но есть ситуация, когда Бог говорит это, я устал миловать. И для нас это должно быть предостережением, что как бы мы ни понимали, ни строили какой-то образ Бога, Он таков, какой Он есть. Зачастую оправданно некоторые обличают или укоряют протестантов. Вы, говорит, Ветхий Завет не признаете, только Новый Завет. Нет, мы признаем и Ветхий Завет, и Новый Завет. Да, мы живем в этом Новом Завете, но Бог, который открывался в Ветхом Завете, многие так и разделяют, там был другой Бог, а в Новом Завете новый, это тот же Бог. И тот, который говорит, что я люблю, я прощаю, я жду, придите ко мне, но тот же говорит, я есть огонь поедающий. И Бог есть Бог строго взыскивающий. Это тоже откровение Бога о самом себе. Поэтому давайте не пренебрегать благодатью Божию, не использовать ее неверно, потому что итог – это уход, отделение, отступление, мертвость. Неважно, как ты будешь говорить, я верующий, я христианин, мне церковь не надо, я с Богом живу. Живет ли Бог с тобой, вопрос? Внешние причины, которые некоторые хотел бы назвать, и тоже практика жизни показывает, что это имеет место. Болезнь или утрата близкого человека. Немножечко Иосифович говорил сегодня, ведь зачастую люди как раз-таки приходят к Богу, столкнувшись с той или иной скорбью, болезнью, утратой, и находят утешение у Бога. Но бывают ситуации, когда утеря, не исцеление, не получение помощи, не получили исцеление от болезни, и люди отчисляются сердцем. Почему, Господь? Я молилась, я молился, я к Тебе ходила, я верила Твоему Слову, я взывала, и нет победы, нет исцеления, более того, там трагедия, когда произошла, ребенок погиб, что-то еще, где ты был? Почему ты не услышал? Почему не помог? Ты же сказал, я твой помощник и защита твоя, и ко мне не приблизится, когда падут подле меня тысячи и десять тысяч, почему не исполнило Слово Твое? И по сути дела люди начинают роптать, ожесточая свое сердце и удаляются от Бога, говорят, мне не надо. Я разочаровался. Вы знаете, нечто подобное предложила жена Иову, и она сказала ему, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Аминь. Ты говоришь, как одна из безумных сих. Как бы ни было, братья и сестры, может быть, замедливает победа над болезнью. Может быть, действительно скорбь утраты разбивает сердце. Держись за Бога. Держись за Него. И Господь здесь говорит устами Иова, неужели только доброе ты будешь принимать? Может быть, что-то не совсем понятное для тебя. Но знайте, помните, воздаяние Иову было гораздо больше. Помните, что Бог восстановил все, Бог вернул все. Он дал ему 7 сыновей, 3 дочерей, и прекраснее этих дочерей не было среди женщин на земле. Бог гораздо больше восполнил ему. В итоге он остался верен. Я читал историю про австралийского миссионера, про его семью. Отец и 2 сыновей были сожжены заживо в Индии, когда они ночевали там в каком-то вагончике, их заперли, подожгли, они сгорели заживо. Осталась жена и маленькая дочь. И казалось бы, можно было бы в этой ситуации сказать, Бог, это твой слуга был, мой муж, мои дети, почему ты не заступился? Почему ты позволил этому произойти? Вы знаете, но эта женщина, она верная христианка, она осталась верной Богу. И как служила, или как служил ее муж, так она служит сегодня. Это Индия,
И как она, так и ее дочь, это малолетняя, которая вместе с ней не приезжает туда, и как бы больно им не было. Но тем не менее, они не сказали: «Бог, ты мне не нужен, ты подвел, ты оказался неверен». Бог верен всегда. Аминь, братья и сестры. Следующее, что гонение. То есть то, что происходит порою на нашем семейном уровне, чаще всего, когда восстают, когда мы приходим, заявляем: «Я в церковь пошла или пошел, я Бога принял, я завет с Ним заключил». И начинается вот это вот давление и гонение определенное. Муж ставит условия, или я, или Бог. Родители говорят сначала пряником: «Мы тебя туда отправим, мы туда отправим, мы отдых тебе устроим, мы что-то еще». Другая крайность, когда просто закрывают, просто не пускают, просто контролируют, отвозят, привозят. И я знаю такие примеры, они реальные, они имели место в церкви нашей. Я знаю тогда, когда люди уходили, не выдержали. Но я хочу сказать: будь тверд. Примеры, образцы других показывают, что когда ты верен Богу, Бог верен и тебе, и твоему дому. И Он меняет сердца, как бы тяжело тебе ни было. Он ведет к спасению, к покаянию тех, кто дорог твоему сердцу. Он меняет твоего мужа. Он приводит его к некому пониманию и познанию. От тебя и он освящается. Не сдавайся, выбери Бога. Потому что если ты выберешь других, ты потеряешь все. А выбирай Бога, ты не теряешь ничего. Ты приобретаешь. Следующее – это неустройство в личной жизни. Может быть, буду краток, и вы понимаете, о чем здесь говорится. Это желание во что бы то ни было устроить свою семейную жизнь. И зачастую сестры поддаются этому искушению, этому давлению. Ай, уже как было, так было. Выйду замуж за неверующего. Может быть, у кого-то там неудачный пример, а у меня будет все нормально, все будет хорошо, все будет замечательно, я буду исключением. Хочу сказать, не обольщайтесь, исключением вы не станете. Иногда можно слышать: ну вот, признается в любви, по 200 раз нам говорит, как он любит, как он нуждается во мне. Прошу, сестры, не позволяйте загружать себя красивыми ласкательными словами. Бодрствуйте, ибо Слово Божие говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Не преклоняйтесь под это ярмо. Не обременяйте себя, потому что это будет бремя на всю вашу жизнь. Да, что-то можно будет исправить, вернуться, восстановиться, но это уже в полном масштабе не исправишь. Как-то одна сестра возмутилась, там пастору выпалила: почему Бог запрещает и не позволяет мне выйти замуж за неверующего? Был краткий ответ: потому что Бог, Он добр к тебе. И я это хочу сказать, потому что Бог благ тебе, дорогая сестра или брат, может быть, в такой подобной ситуации. У Бога есть лучшее, это правда. Доверяй Ему и эту сторону своей жизни. Не торопись, не поддавайся этому давлению и не открывай двери для этого соблазна, потому что в конечном итоге каждый из нас в своей жизни, он имеет пересечение с этими гладкими пространными путями мира. Когда я водитель, еду по какой-то ухабистой дороге, рядом вижу шоссе, прекрасно, о чем мне ехать по ухабам? Я поеду по ровной дороге. Но то, что возможно здесь, в физическом мире, то противопоказано в духовном, потому что этот широкий путь, он пространен, но ведет к погибели. Он ведет тебя от Бога в конечном итоге, и ты потеряешься для Него. Четвертое – это отсутствие своевременной опеки и внимания в церкви. Почему в этом послании к евреям автор и говорит: поддерживайте, наставляйте, увещевайте, ободряйте друг друга, потому что отсутствие вот этого внимания, поддержки, общинности, оно позволяет человеку охладеть, уйти и отделиться от Бога и от церкви. Поэтому вот этот принцип, который некогда еще там в древности Господь провозгласил, когда задал вопрос Каину: а где брат твой? А что, я разве сторож брату своему? Вот многие живут по этому принципу сегодня: а что, я разве сторож? Мы не в буквальном смысле сторожа, каждый из нас, свободная личность и человек, который строит свою жизнь. Но в какой-то степени мы действительно должны заботиться, оберегать, подсказать, наставить человека, который оказался в той или иной затруднительной ситуации. Поэтому важна вот эта роль домашних церквей, здоровых домашних церквей, потому что есть такие, из которых действительно хочется бежать. Но там, где есть понимание, там, где есть принятие, там, где есть любовь, где за тебя помолятся, где тебя наставят. Я первые шаги свои делал и приходил туда и задавал вопросы, как поступать, как сделать выбор, как что-то еще, и всегда получал более или менее какую-то поддержку и понимание. Не оставляйте домашней церкви. Посещайте друг друга. Один брат провел статистику такую тех людей, которые проходили через церковь, и сколько из них осталось. И он просто говорил об этом и рассказал о том, что пришло некое изумление. Только лишь 20% оставалось в церкви.
80 терялось, те, которые на покаяние выходили, те, которые на альфа-курс там приходили, где-то еще в каких-то служениях были задействованы, даже завет с Богом заключали. 80% терялось. Сегодня эта дверь нараспашку открыта, к сожалению, и он пришел к выводу, исследуя, что в том числе причиной является то, что люди не знают друг друга, что люди непосещаемы. Братья-служители, посещайте церковь, посещайте своих братьев и сестер, посещайте тех овец, которые верены вам. Не оставляйте, не ждите, что не было принято, кто-то там так не учил, это учить Слово Божье. Надирайте, смотрите, пасите, наблюдайте, кормите, оберегайте стадо Божье. Люди, Церковь Божья, не препятствуйте или, может быть, не имейте какого-то комплекса. А что, кто-то ко мне пойдет? Иногда мы служители воспринимаем как инспектора ГАИ, который, знаете, где-то там в кустах на обочине прячется, с радамом в руке, вычислил, ага, попался, иди сюда, я тебе накажу. Нет, не для этого и не это есть мотив служения, посещения. Помощь предложить, поддержать, ободрить. Это правильное положение, это правильный мотив служения в церкви. Поэтому пусть это будет явлено, и никто не потеряет и не отступит из-за этой причины. И последнее, это то, что не востребованы многие в теле Христовом. То есть он ничего не делал. Он просто тщетен, он не востребован, он не знает своего служения, не знает своего и более того и не хочет. Он ленивый, он пассивен, он сторонний наблюдатель. Вы знаете, такие люди склонны осуждать все, перебирать, критиковать, советовать, сам ничего не делать, но зато советовал больше, чем как правильно сделать. Возьми и сделай. И тогда, когда люди не находят себя, не живут в этом жизни или в служении отдавания или жертвы Господу, церкви, они теряются. В любом случае, какая бы причина ни была, я назвал, может быть, несколько основных тех, которые имеют место сегодня. Финал, он действительно, скажем, плачевен, и уход, отделение от Бога – это всегда крах. Окончательно ли? Есть ли возможность исправиться? Что делать, если там где-то что-то произошло? Есть ли шанс? Я хочу сказать, да, брат мой, сестра, может быть, кого-то объявили, отлучили, что-то еще, есть шанс. Может быть, люди не дают шанса, но Бог этот шанс дает. Каков этот шанс? С каким сердцем его принять? Слово Божие открывает. Иеремия пишет, 3 глава, «Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. Вы знаете, Отец остается Отцом. Аминь. Бог остается верен даже тогда, когда мы бываем неверны. И это слово, которое Он сегодня из сердца Своего говорит к нам, «Возвратитесь». Мятежные дети, придите, я исцелю, я восстановлю, я удалю эту непокорность, я подниму, я омою. Но голос плача, голос сокрушения, голос сожаления он должен услышать. Есть возможность вернуться, есть возможность обратиться к нему, есть возможность сегодня прийти к нему, чтобы действительно Бог утвердил, поставил, возвратиться от этой блевотины, от этой грязи, от этой нечистоты. Может быть, где-то невольно, незаметно, какие-то вы заметили, мы заметили сегодня, что кто-то в моей жизни имеет место. Оставь, позволь Богу разорвать эти узы, эти определенную липкую эту паутину греха, мира, удовольствий каких-то, избавься от этого. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, я хочу просто приглашать вас к молитве, звать к Богу сегодня. Господи, утверди нас, позволь, чтобы наше сердце было верным, искренним, открытым, преданным Тебе. Посети Духом Святым, дай покаяние, дай, чтобы этим голосом сокрушения от сердца воззвали к Тебе и были восстановлены, были исцелены. Есть шанс, Ты ждешь, Ты зовешь. Давайте поднимемся, давайте воззовем Господу, помолимся Ему. Аллилуйя Тебе, Господь наш.

0: Вы думали когда-нибудь о том, что кто-то опоздал прийти к Иисусу, спасение оставив на потом, когда от дел земных освобожусь я? Шел в Палестине 33-й год, под римским игом там народ томился, и, наконец, явился людям тот, о ком сам старец Симеон молился. И потекла учеников толпа. Одни пришли чему-то поучиться, другие — осудить слова Христа, а третьи — просто чтобы исцелиться. Не все успели сына увидать. Успел Закхей, успела Магдалина и одержимой дочки еще мать, и 10 прокаженных, шедших мимо. Успела инаинская вдова, хотя и не искала этой встречи. Фома услышал Господа слова. Внимала самарянка дивной речи. Расслабленного друга принесли друзья к Христу и тоже увидали. И женщина почти что без крови, и мальчик с рыбкой и 5 хлебами. И Вартимей Спасителя нашел, и сотник ко Христу слугу отправил, и даже фарисей к Иисусу шел, чтобы сравнить с ним свод еврейских правил. Но вот настал тот день, Спаситель взят, в притории избит, на казнь отправлен, меж 2 разбойников уже распят, уже ко гробу привалили камень. Но кто-то в пятницу его искал, планировал прийти к Иисусу завтра, надежды на субботы возлагал, но нет его, во гробе он, распятый. А кто-то метил ко Христу поход, когда дела окончит воскресенье. Христос ведь не уйдет, Он подождет, я дочку приведу на исцеление. Но нет Христа за городом с утра, и нет Его в соседних поселениях, не даст приюта Господу гора, расходится толпа в недоумении. Кто в Палестине опоздал тогда Спасителя воочию увидеть, тому второго шанса никогда дано не будет. Тяжело, обидно. В наш 21-й электронный век, как и тогда, в далекой Палестине, не опоздай навстречу, человек, пока ты жив, ищи той встречи с сыном.
1: А теперь пришло время детского часа на радио MV.
2: Мы приглашаем всех девочек
1: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
1: стишков,
2: песен
1: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

любит дед задать задачку. Он меня позвал на дачу, цепь огромную стальную в гараже мне показал и, глаза свои прищурив, мне загадку загадал. Знаешь, внучек, цепь прочна, в меру слабого звена. Разгадаешь — молодчина, значит, мудрый ты мужчина. Как же это мне понять? Кто помог бы разгадать? Толк в загадках знает дед. Как же мне узнать ответ? Надо просто не зевать, надо просто наблюдать. День прошел, второй прошел, я ответа не нашел. Дед молчит, молчу и я, нет разгадки у меня. Только вдруг так получилось, что часы остановились. Папу нам пришлось просить, чтобы он взялся их чинить. Папа их открыл внутри. Вот, сыночек, посмотри, все детальки здесь важны. Все детальки здесь нужны. Циферблат и подзаводки, стрелки, гирьки, шестеренки, каждый винтик, каждый болтик и спиральки, и крючки, предназначенные трудиться, чтобы работали часы. Если нет у них баланса, если кто-то поломался, что-то отсоединилось, все тогда остановилось. Эти крохотные гаки разошлись немного здесь, из-за них остановился механизм огромный весь. Чтоб поломку нам исправить, их на место надо вставить, потому что цепь прочна, в меру слабого звена. Я запрыгал, заскакал, я все понял, разгадал. Это значит, что неважно, малый ты или большой, ты работу для Иисуса должен делать хорошо, на месте правильном стоять, никуда не убегать, и друзей, кто рядом служит, добрым словом ободрять. Все для Господа важны, все для Господа нужны, и зависит от тебя Божья дружная семья. Я к дедуле побежал и разгадку рассказал. Дед сказал мне: молодчина, мудрый внук растет, мужчина, в деда мудростью пошел, это очень хорошо.

Давид воцаряется над всем Израилем. Однажды из царского войска пришел к Давиду один человек и сообщил ему, что в битве с филистимлянами был убит Саул и его сын Ионафан. Тот человек думал, что Давид обрадуется, услышав о смерти своего врага Саула. Но Давид не вспомнил злого сердца Саула. В скорби он воспел плачевную песнь в память его и Ионафана. «Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог мне. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Так оплакивал Давид их смерть. После этого он, по повелению Господа, переехал и поселился в городе Хевроне. Вскоре туда пришло несколько человек иудеев и помазали Давида на царский престол в Иудее, то есть южной части Израиля. Через 7,5 лет Давид воцарился над всем Израилем. Бог исполнил то, что обещал ему через пророка Самуила.

Ковчег Завета Божия в Иерусалиме. Когда Давид воцарился над всем Израилем, он основал свой престол в городе Иерусалиме. Бог даровал Давиду благословение, мудрость и силу побеждать всех врагов Израиля. Давид очень любил Бога и желал иметь вблизи себя в своем городе святой ковчег Завета Божия. Этот ковчег во время одного из сражений был захвачен и унесен филистимлянами. Позже они вернули его израильтянам, и он находился в местечке Кириат-Иарим в доме человека по имени Аминадав. И вот Давид решил перенести его оттуда в святой город Иерусалим. Однажды он собрал множество народа и отправился за ковчегом. Как счастлив был Давид, когда они внесли ковчег в Иерусалим и подняли его на гору Сион. Он славил игрой на арфе милосердного Бога и плясал от радости перед Господом. Также и весь народ прославлял Бога восклицаниями и трубными звуками. Ковчег был установлен посередине скинии, которую построил для него Давид. Затем Давид принес Господу всесожжения и мирные жертвы. Когда он окончил жертвоприношение, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всем израильтянам хлеб, лепешки и печеное мясо. После этого Господь обещал Давиду утвердить его царский дом, сказав: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой установит вовеки». Эти слова Божии передал Давиду пророк Нафан. Услышав это, Давид предстал перед Господом и стал молиться: «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек».

На землю спускаются тени, и светлый окончился день. В молитве склонюсь на колени, забыв про усталость и лень. И детской молитве внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает просторы могучей рукой. Ни страхи ночные, ни тени, ничто не нарушит мой сон. Молитву мою, без сомнения, я верю, что слушает он. Спокойно усну на постели, приснятся мне светлые сны. За окнами шепчутся ели в объятиях ночной тишины.

0: Какой приятной выглядела гостиная в вечер дня рождения Флекси. Конечно, был ноябрь, и ветер заставлял несчастные увядающие листья дрожать от какой-то ужасной истории об айсберге, который он только что посетил. Но какое дело было Прю, Дадли или Флекси, или всем остальным, уютно сидевшим вокруг очаровательного камина, который пылал так, словно маленькая черная решетка была усыпана рубинами и алмазами. Над каминной полкой висели веточки с красивыми белыми свечами, свет которых мягко падал на тяжелые красные занавески, на розы на ковре и плясал в глазах счастливых детей. Дети великолепно проводили время. Они играли в игры и складывали разрезанные на кусочки карты, решали головоломки и читали замечательные книги. После ужина они устроили грандиозную игру «Лиса и гуси». Даже такие большие парни, как Бернард и Дадли, присоединились к ним, и теперь они отдыхали с хорошенькими румяными щечками и приоткрытыми ртами. «Ах, что же нам теперь делать?» – воскликнула малышка Прю, которая не могла смириться с тем, что хоть минута драгоценного времени будет потрачена впустую на простое сидение на месте. «Что? Сейчас самое подходящее время, чтобы кто-нибудь рассказал свою историю», – ответила Флекси. «Как раз то, что нужно!» – был единодушный ответ. «Еще одна история! История!» А затем чей-то голос воскликнул. «И пусть Дадли Уайлд расскажет ее!» «Что ж», – медленно произнес Дадли. «Если я должен рассказать правдивую историю о себе, боюсь, это не сделает мне чести. Но я постараюсь быть храбрым. Рассказать вам о том, что случилось со мной и Бернардом, когда мы жили в Англии».
1: «О, пожалуйста, не рассказывай эту историю, Дад!» – взмолился Бернард с покрасневшими щеками. Но все остальные закричали. «О, да, расскажи, расскажи!» И Дадли начал.
0: «Вы все знаете, что мы с Бернардом остались оба сиротами, когда были совсем малышами. И дядя Уайлд послал за нами, чтобы мы переехали жить к нему. Сначала я, а Бернард примерно через год. Мне было всего 6 лет, когда появился Бернард, но я помню, что был очень зол из-за этого. В то утро я поссорился со старым кучером Джо. Он сказал мне, что дядя никогда больше не будет заботиться обо мне после того, как приедет кузен Бернард. Он был гораздо красивее меня и выглядел как молодой английский лорд со своими голубыми глазами и бледной кожей. Я был маленьким, смуглым, вспыльчивым иностранцем. Моя мать была итальянкой. Он удивлялся, как я вообще мог нравиться дяде.
2: «Но дядя очень любил тебя, ты же знаешь», – прервал Бернард.
0: «Гораздо больше, чем я заслуживал, это точно», – подтвердил Дадли. «А я почти боготворил его, и мне была невыносима мысль о том, что он будет любить кого-то больше, чем меня. Итак, весь день, пока ждали Бернарда, я угрюмо стоял у окна и не хотел ни играть, ни есть, ни даже разговаривать». Наконец пришел дядя Уайлд и посадил меня к себе на колени. «Бедный ребенок», — сказал дядя. «Ему нужен кто-то его возраста, с кем он мог бы поиграть. Я надеюсь, что маленькие кузены составят друг другу прекрасную компанию». Как раз в этот момент подъехала карета. Дядя выбежал и взял на руки прелестного маленького мальчика. Но когда я услышал, как он сказал, почти всхлипывая: «Дорогое дитя! Ты просто копия своей дорогой милой мамы!» Тогда я подумал. «Ну вот, все, что сказал Джо, правда. Дядя уже любит его больше всех на свете!» Я так укусил себя за пальцы, что когда дядя велел мне подать руку моему двоюродному брату, он испугался, увидев, что она вся в крови, и с дрожью отдернул свою. Тогда я разозлился из-за этого тоже и назвал его гордым. И пошел и спрятал все игрушки, какие смог найти. В общем, у меня не будет времени рассказывать вам все до мелочей. Но мы с Бернардом росли вместе, и я не любил его. Он почти всегда был добрым и послушным.
2: «Послушай, Дад, ты не должен так говорить», — сказал Бернард краснея.
1: Я делал все, чтобы подразнить тебя».
2: «Ты не должен перебивать», — ответил Дадли. «Это моя история, запомни. Ты никогда особо не дразнил меня, но самое главное, чего я не мог тебе простить, это то, что дядя любил тебя больше».
1: «Нет, я уверен, что это не так», — воскликнул Бернард.
2: «Ну, в общем, я был очень подозрительным и несчастным. Мне всегда казалось, что Бернард хочет посмеяться надо мной. Когда он впервые начал называть меня сокращенно «Дад», я подумал, что он имеет в виду, что я похож на старые тряпки, которым Джо чистил повозки, потому что он всегда называл их старыми тряпками. Потом, иногда, когда я возвращался с катания верхом на Лайтфуте с растрепанными волосами, то он говорил: «Теперь у нас будут уроки, дядя? А вот и Уайлд». Я всегда думал, что он пытается заставить дядю думать, что я дикий, как те ужасные индейцы, о которых мы читали в то время, как он, Бернард, всегда был аккуратным и обходительным, как маленький джентльмен. Итак, вы видите, что Бернард ничего не мог сделать или сказать, чего бы я ни изворачивал, чтобы сделать себя несчастным. Однажды, когда я все утро играл со своей собакой Самбо, а остальное время катался верхом на Лайтфуте, меня попросили продекламировать дяде латынь, и я не знал ни слова. Но Бернард рассказал все как по книге. Когда все закончилось, дядя не стал меня ругать. Он никогда этого не делал, а просто подарил Бернарду красивую картинку, о которой я давно мечтал. Мальчик карабкается по скалам и льду. В тот самый день мы планировали вместе прогуляться к старому разрушенному замку. Но я был такой сердитый и угрюмый, что удивляюсь, как Бернард не ускользнул и не пошел один. Я не могу передать вам, каким завистливым и несчастным я себя чувствовал. Я ссорился с ним из-за каждой мелочи, что в конце концов он едва открывал рот.
1: «Я не верю, что эта история правдива», — возмущенно сказала Флекси. «Я уверена, что Дадли Уайлд, которого мы знаем, никогда не был таким плохим и сварливым».
0: Дадли улыбнулся, а Беттина тихо прошептала: «Но теперь он другой, Флекси. Ты знаешь, что его дядя говорит, что он пытается быть христианином?» Флекси подняла глаза, в которых блестели слезы сочувствия, а Дадли продолжал: «Наконец мы добрались до замка, где часто бывали раньше. На какое-то время настроение мое улучшилось, потому что ничто так не нравилось мне, как карабкаться вверх и вниз по полуразрушенной лестнице, которая вилась по кругу, как огромный винт. Я заглядывал в каждую странную маленькую комнатку, спрятанную за толстыми стенами, или взбирался на башни, чтобы помахать своим носовым платком, как флагом героя-победителя. Но в тот раз можно было увидеть кое-что новое. В большом зале, прямо под лестницей, пол недавно провалился, и можно было заглянуть вниз, в глубокое подполье. Мы с Бернардом легли, свесив лиц над самым краем, и попытались разглядеть дно. Но там в кромешной тьме ничего не было видно, и мы ничего не могли разглядеть».
2: «Я бы не удивился, если бы там давным-давно хоронили покойников», — сказал Бернард, слегка

0: силен, как молодой тигр. Внезапно, от злости, я не понимал, что я делаю. Я швырнул его изо всех сил прямо за край, где перила были наполовину сломаны. «О, Боже! О, Боже!» — воскликнула малышка Прю, заливаясь слезами. «Он погиб!» Веселый смех Бернарда, сопровождаемый дружным хором остальных, привел сбитую с толку маленькую Прю в чувство. Но Дадли продолжал очень серьезно. «Падая!» — Бернард закричал. И с этим криком весь мой гнев мгновенно улетучился. Я сел на ступеньки, дрожа с головы до ног. Потом я прислушался, но не услышал ни звука. Я не знаю, как долго я там просидел, но, наконец, я очень медленно встал и, хромая, начал спускаться, совсем как старик. В полуразрушенном замке было так ужасно тихо, что у меня возникло странное чувство, будто я тоже должен быть очень осторожен. Затаив дыхание, я стал спускаться на цыпочках. Когда я добрался до подножия, мне казалось, что большая рука крепко сжала мое сердце. Я попытался подойти к тому месту, где, как мне казалось, должен был упасть Бернард, но я не смог сдвинуться ни на шаг. Но спустя долгое время мне показалось, что прошел год. Мне удалось дотащиться до того места, но там никого не было. «Как? Где же он был?» — воскликнули изумленные дети. «Ну, я подумал, что он, возможно, упал и закатился под лестницу в ту ужасную пропасть».
1: «О, не позволяй ему упасть туда, пожалуйста!» — воскликнула нежная маленькая Прю.
0: «Затем», — медленно произнес Дадли, — «я наклонился над дырой и позвал его по имени. Бернард! Бернард!» И тут я отскочил назад и чуть не закричал, потому что подумал, что говорил какой-то другой мальчик. Я не узнавал свой собственный голос. Он звучал так странно и торжественно, но никто не ответил. И я потащился прочь, чувствуя, как эта ужасная рука все крепче сжимает мое сердце. Выходя за дверь, я думал о том, что мы вошли вдвоем. И почему я выхожу один? Потом я сел на траву, и хотя стояла теплая летняя погода, я дрожал с головы до ног. Помню, как подумал про себя. Этот странный мальчик, сидящий здесь, не Дадли Уайлд. Этот мальчик не мог разозлиться. Он холодный, как лед. Сердце Дадли Уайлд раньше билось. Билось. О, так живо и проворно, но на сердце этого мальчика лежит огромная тяжесть, и оно никогда больше не дрогнет. Этот мальчик никогда больше не будет бегать, смеяться или чем-то интересоваться. Этот мальчик не может быть Дадли Уайлд. Мне стало так жаль его, что я чуть не заплакал. Потом я помню, я вдруг начал усердно работать. Я собирал камни с тропинки, относил их подальше и работал до тех пор, пока готов был упасть. Затем я взял несколько цветов и разорвал их все на кусочки. Мне любопытно было посмотреть, как они были собраны вместе, и я работал над этим до тех пор, пока чуть не сходил с ума от головной боли. Тогда я сел и сидел очень тихо, задаваясь вопросом. Вернется ли когда-нибудь домой тот мальчик, который не был, не мог быть Дадли Уайлд? Потом я подумал, что, возможно, если он посидит там еще немного, он умрет, и это было лучшее, что могло с ним случиться, потому что тогда он никогда бы не услышал, чтобы кто-нибудь спросил его: «Где Бернард?» И вот я сидел там таким странным образом, ожидая, когда мальчик умрет, когда услышал шум и, подняв голову, увидел...
1: «Что?» — воскликнула малышка Прю, всплеснув руками. «Грифа с когтями!»
0: Но Дадли не мог вымолвить ни слова. И Бернард продолжил. «Жаль, что Дадли, рассказывая эту историю, выставляет себя намного хуже, чем был на самом деле. Я был тоже виноват в этой ссоре, как и он, и должен был получить свою долю страданий. Видите ли, когда он сбросил меня, мой пиджак зацепился за неровный край перил и удержал меня всего на минуту, но эта минута спасла меня. Каким-то образом, я сам не знаю каким, я перемахнул через них и благополучно приземлился

0: на ступеньках прямо под ним. Тогда я поспешил в одно из тех странных местечек в стене и спрятался, потому что был зол и хотел хорошенько его напугать. У меня в кармане случайно оказалась книжечка. Я начал читать и так увлекся, что забыл обо всем, пока не начало темнеть. Затем я поспешил вниз, удивляясь, что вокруг так тихо. «Но когда я увидел Дадли», — продолжал он, бросив любящий взгляд на своего двоюродного брата, «я испугался, потому что он так изменился, что я едва узнавал его, и я боялся, что он умирает. Я подбежал к нему, заключил его в объятия и назвал всеми милыми именами, какие только смог придумать. Но он только уставился на меня огромными дикими глазами, какие вы когда-либо видели». «Дад», — сказал я, — «дорогой мой, в чем дело? Разве ты меня не узнаешь?» И тут он вдруг разрыдался. «О, девочки, вы никогда так не плакали, и я надеюсь, что никогда не будете». Это были громкие рыдания, и я помогал ему. Затем он крепко обнял меня за шею и в первый раз в своей жизни поцеловал. Он целовал меня снова и снова, мои щеки, волосы и руки, а потом он засмеялся и прямо посреди этого заплакал, как будто его сердце вот-вот разорвется. И я начал понимать, что бедный Дад думал, что убил меня. Никто не знает, как мы долго смеялись, плакали, обнимались. Когда мы немного успокоились, то вернулись в старый замок, и на тех самых ступенях, где произошла наша ссора, мы опустились на колени, держа друг друга за руки, и пообещали всегда любить друг друга и постараться умерить наш злой нрав. И мы попросили кого-то помочь нам соблюсти наше решение, — мягко сказал Дадли.
1: «Ну как же так?» — спросила малышка Прю с озадаченным видом. «Это вы с Дадли пошли и преклонили колени на ступеньках, чтобы помолиться?»
0: «Да, мы с Дадли».
1: «Ну а тогда что стало с тем другим злым мальчиком, который вовсе не был Дадли Уайлд?»
0: Бурный хохот привел бедную Прю в замешательство, когда Бернард ответил. «Можешь ли ты поверить, дорогая маленькая Прю, с того самого момента и по сей день мы ни разу его...»

Один мудрец когда-то говорил: «Всегда имейте при себе три сита, и с чем бы то вам ни приходил, пусть будет речь его сквозь них пролита. Просейте все, что люди говорят, чтобы ненужное не захламляло, ведь иногда услышанное — яд, не надо, чтобы оно вас отравляло». «Сквозь сито первое, — сказал мудрец, — слова людей на правду просевайте. Для этого нам разум дал Творец. Неправду от людей не принимайте. Потом просейте все еще разок. Оставьте только то, что назидает. Пусть падает сквозь сито, как песок, то, что на вас нехорошо влияет. А третье сито пусть поможет вам то сохранить лишь, что необходимо. Слова без пользы — это лишний хлам, так пусть же он всегда проходит мимо. Три сита, будем их с собой носить, чтобы нам вихрь разных информаций сквозь сито тщательно цедить и вовремя от многих избавляться».

0: Сегодня хочу вам рассказать одну интересную историю про мальчика. Его звали Мали. Он был из одного племени, даже не знаю из какого, но где-то в Южной Африке. И жил он в домике. Вы себе представить не можете, что это были за домики. В этом племени строили такие хижины, как муравейники, такой вот формы. И у них делали все по кругу и ставили их и так, чтобы двери были все в одну сторону, ну, в смысле, в серединку. Но дело в том, что дверей-то там не было. Там был просто такой вот проем, куда заходили. Но так как этот проем был невысокий, то туда нужно было лезть или на коленках, или как-то туда заходить надо было, заползать, можно сказать. Этот мальчик, он не мог ходить, он был парализованный. И он все время сидел в этой хижине. А там было столько народу, столько шуму, потому что у папы Мали было 4 жены и много детей. И дети эти между собой ссорились и дрались, и шумели. И Мали такой несчастный был, у него ножки сильно болели, и весь он такой худенький был. И вот однажды его кто-то вынес на улицу, на солнышко, чтобы он посидел. Кто-то просто сжалился над ним. А миссионеры там работали, это все миссионерка рассказывала. Они работали между этими детками и между этими людьми рассказывали им о ком? Кто знает? Об Иисусе, да. Они рассказывали об Иисусе Христе. И вот когда миссионеры его увидели, они подошли и стали с ним разговаривать и говорят: «Мали, а что бы ты хотел больше всего?» Он говорит: «Я бы хотел научиться читать». Они говорят: «О, конечно, давай!» Они взяли букварь, открыли перед ним и стали учить. И как вы думаете, за сколько времени Мали выучил все буквы? Угадайте. В один день? Ну-ка еще кто как думает?
1: За 10.
0: Нет, за полчаса. Он знал все буквы, он такой способный мальчик был, хотя и больной. И он все мог рассказать буквы по порядку, и сзаду наперед, и через одну. Ему так быстро получалось, что миссионеры удивлялись. Говорят: «Мали, ты так быстро учишь». И потом они ему оставили букварь и ушли. Когда они пришли через несколько дней, то Мали сказал: «Я прочитал весь букварь». А в букваре было рассказывалось об Иисусе Христе. И он говорит: «Я прочитал об Иисусе Христе, и я его так полюбил, и я стал просить его, чтобы он стал моим спасителем». И представляете, жизнь мальчика сильно изменилась. Он стал таким терпеливым, ласковым, добрым, что все обратили на это внимание. И дети, которые дрались и спорили с ним, они перестали спорить. Они стали смотреть и говорят: «Мали, а что с тобой?» И тогда он им стал рассказывать, что Иисус Христос меняет сердечко. Однажды к нему подошел его брат и говорит: «Мали, а я тоже теперь знаю об Иисусе Христе. И я попросил, чтобы он был моим спасителем. Я теперь буду ему служить». О, как Мали обрадовался! Они теперь все вместе сидели и разговаривали, и рассуждали, и читали. Это было так здорово! И вот наступило время, когда Господь призвал Мали домой. И представляете, чтобы сменить вот такое вот тело, которое не двигается, сменить эту хижину, в которую нужно заползать, сменить все на небесные обители. Как он был рад! Как он, наверное, очень-очень был рад! А в Слове Божьем написано: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Небесное».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Сегодня я продолжу ту тему, которую мы в прошлый раз говорили, о вдохновении. Я бы не сказал, что это будет совсем уж как бы продолжение, но действительно некая логика в том, о чем мы говорим, есть. Итак, я буду читать несколько текстов из Священного Писания. Начнем с книги Псалмов, Псалтырь, 25 глава, с 1 стиха. Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей и уповал на Господа, не поколеблюсь». И дальше такие слова. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». Обратите внимание, хочу подчеркнуть, «Испытай меня», просит псалмопевец, а это псалом Давида, «и искуси меня». Читаю второй текст, Матфея, 6 глава, Евангелия, 13 стих. Это слова уже нашего Господа Иисуса Христа из молитвы, которую мы называем «Отче наш». «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не введи». То есть не искушай меня и не испытывай меня. Слышите? Давид просит, искуси меня, пошли мне, проверь меня, я непорочен, чистый, все хорошо у меня. Христос учит своих учеников, не проверяй меня лишний раз, избавь нас от лукавого. Но опять же, это старославянское слово «лукаво» мы обычно представляем, называем сатану лукавым, но в данном контексте это слово в греческом языке звучит как «злое», ну то есть «зло». А вот переведено таким образом, то есть смысл этого слова не «кто-то», именно «зло», то есть «избавь меня от злой ситуации, не дай мне